И снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругу.

Когда услышу эхо той молвы, едва ли удержусь не разрыдаться. Не то беда, что отвернетесь вы, а то беда, что мне не оправдаться. И все-таки запомните, молю, хотя разлука сердца мне и гложет, никто не любит вас, как я люблю, никто, как я.

0: как я. Любить не будет, никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не будет. Автограф. Какая песня. С определенным адресом. Вот, нет, ну так, чтобы не кодировать сверх меры, это все имеет отношение к Булат-Шалыч Акуджаю. Сейчас я ее спою, потом отвечу. Там даже с цитаткой внутри. Автограф.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

функция заката такова. Печаль нас возвысить наши души, спокойствием природы не нарушив, переиначить мысли и слова.

Но где? Да только вот не очень ясно где. Из треснувшей чернильницы небес прольется ночь и скроет мир во мраке. И, как сказал философ Юкорякин, не разобрать, где трасса.

шаг по первой из непройденных дорожек, его сто крат окажется дороже любой застрявший в памяти пустяк.

натянутся, удерживая нас, натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явление заката. Оно произойдет наверху.

теща. Ну вот и слава богу расписали. Садитесь, гости, гостишки, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай возьми глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста. Возьмите у соседей стулья в красных. Снимайте обувь, чтобы не пачкать пол. Вообще приглашали всяких разных. Что только боком можно сесть за стол, жених.

0: стол, не обессудь, перестройка. На три талон сделали борща. За водку и вчера зашибли Кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под плафира. Ой, ёлку-пуля!
1: Ты задом-то не очень двигай, сволочь! Ребята, уберите, нету сил,
0: теща!

Ведь ваш гроши, фу, а телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют из-под глафира. Ой-ю!

0: О! Сейчас Коля отойдет примятый фактор и разберемся, кто тут виноват. Дальше идет страшная драка.
1: Да ёптоно, да стой, не трожьте платье. Да тьф, а, тьф, а, а. Да ёптоно, ах ты, кусаса. Да тьф, а, тьф, а, а.
2: Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
0: Мать честная,

сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. На

над шпионой воду отравили самогоном. Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по

0: разносит по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мусь тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду, асфальты топчем юный и упругий.

обещают нам, приду. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери, и горь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать

заменить. Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. Вспоминаем по ночам.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

of the gallant South.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Река.
1: Ну, бамет, чем то в небе кашты сол мажор, ватану тен ли фа мажор, мазе.
2: Им кавед левавхем кауферет, им авла бегувхем ханшама, азину лешир атоцерет, шаву митохо нехама. Зе адор дор ямот ха-машиях, מנמנים ולקום מאחר הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Йотхет Беав, Тавшин Пейвав, 18 день месяца Ав, 5786 год, суббота, 1 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Напряженность в Персидском заливе достигла предела. Высокопоставленные представители силовых структур Ирана угрожают ответными мерами и заявляют, что у Тегерана подготовлен комплексный план реагирования на любые возможные необдуманные действия со стороны США. По их словам, дальнейшая эскалация со стороны Вашингтона приведет к ужесточению блокады Ормузского пролива. Такие заявления прозвучали на фоне сообщений американских средств массовой информации о том, что в ближайшие двое суток США и Израиль могут нанести масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Исламской Республики, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. Корреспондент Кан Муав Варди и обозреватель Кан Рам Брандес сообщают, что, по словам американских источников, президент Трамп распорядился начать новую военную операцию, которая продлится несколько дней и должна вынудить Тегеран капитулировать. В Южном Ливане вновь прогремели взрывы. Накануне вечером ливанские СМИ сообщили о серии контролируемых подрывов, проведенных подразделениями ЦАЛЯ на юге страны, в том числе в городе Заутар-аш-Шаркия, расположенном неподалеку от Заутар-аль-Гарабия. Именно в этом районе проходит первый этап передачи контроля над территорией от ЦАЛЯ ливанской армии. Корреспондент Кан Лиран Аарони сообщает, что премьер-министр Ливана Наваф Салам накануне вечера написал в социальной сети X: «Продолжающиеся подрывы, удары и разрушения, которые Израиль преднамеренно осуществляет на юге Ливана, являются нарушением режима прекращения огня. Кроме того, ущерб наносится объектам культурного наследия, признанным ЮНЕСКО». Такое заявление сделал премьер-министр Ливана. Реализация второго плана Трампа по сектору Газа. ЦАЛИ с большим сомнением воспринимают заявление Хамаса о готовности сложить оружие и подчеркивают, что войска не отойдут от нынешней желтой линии в секторе до тех пор, пока террористическая организация не выполнит свою часть соглашения. Как сообщила корреспондент КАН Кармела Минаше, на данном этапе никаких практических распоряжений об изменении дислокации войск не поступало, несмотря на сообщения о возможном достижении договоренностей. Военный источник сообщил корреспонденту КАН, что в армии, как и все остальные, узнали о заявлениях по поводу соглашения из сообщений в масс-медиа. В Киеве в результате российского удара погибли 3 человека. Еще несколько получили ранения в результате ночной атаки баллистическими ракетами, сообщил мэр украинской столицы. Несколько зданий обрушились. Очевидцы рассказали агентству Reuters, что в Киеве прогремело более 10 взрывов. Испания заявила, что почти все мигранты, пытавшиеся попасть в Сеуту, вернулись в Марокко. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что теперь въехать в страну невозможно без прохождения полицейского контроля и проверки личности. Обозреватель Кан Рам Брандес сообщает, что по данным МВД Испании, около 48 тысяч из примерно 50 тысяч мигрантов, проникших в Сеуту за последние сутки, в Марокко уже вернулись в Марокко. Кроме того, сообщается, что по меньшей мере 34 человека утонули, пытаясь попасть в испанский анклав на северо-западе Африки. Новости спорта. Футбол. ФИФА отказалась от проекта по продаже коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам после волны критики и разногласий, возникших вокруг этой инициативы. Об этом минувшей ночью сообщил президент организации Джанни Инфантино. «Наша цель – всегда заключалась и будет заключаться в том, чтобы объединять и развивать. В ближайшее время я намерен собрать всех участников этого процесса, чтобы, опираясь на общие интересы, продолжить развитие футбола во всем мире», — так заявил президент ФА. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 34 градуса, в Тель-Авиве, Ашдоде и в Хайфе будет 32, в Бейершеве — 37, на Мертвом море 41, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Таковы центральные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Меир Ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем настроения, хорошего дня и, разумеется, хорошей музыки. Сегодня я, Таня Барская, приветствую всех от своего имени, от имени Радио Рэк, и желаю всем отличного настроения. И что касается нашего путешествия длиною в час. Сегодня музыка у нас будет родом с Балкан. Это будет музыка, которую раньше, выпуская те или иные сборники на территории Советского Союза, называли «Мелодии друзей», «Социал-демократов», так или иначе. Вы все услышите сами. Сейчас открывает этот час композиция в исполнении духового оркестра из Румынии, в котором все родственники фанфары Чокарлея. Таня Барская, Гай Бенвайс, с вами.

переходим к песне, которая действительно откроет наше путешествие. Мы сейчас обращаем свое внимание и слух, обязательно слух, не без этого. Карл Готт.

Продолжаем наш эфир, и сейчас прозвучит одна из множества композиций от оркестра, режиссера, музыканта и руководителя оркестра Эмира Кустурицы.

Беспокойно сердце. Вот такое беспокойное, сумасшедшее сердце, собственно, с итальянского версии, откуда и пришла эта песня, Cuore Matto в оригинале, дарит вам сейчас Лилия Иванова, которая, кстати, очень хорошо выглядит и поет, и вживую, и гастролирует. Чего ей можно пожелать делать и дальше. Продолжаем наш эфир. Следующая песня, группа «Червени Коралли».

И вот так вкрадчиво, вкрадчиво сейчас начинает свой подарок всем вам, всем и каждому, свадебно-похоронный оркестр Горана Брэговича.

это я понимаю, скороговорки для дикторов радио и телевидения. Этому надо учиться. Еще и петь уметь. Продолжаем наш с вами эфир. Надеюсь, что вы все еще с нами. С радиостанции Река. И следующее, это Мечислав Фуг и очень известная композиция «Танго».

Наверное, самое известное танго Ежи Петербургского «Последнее воскресенье», которое он написал из множества своей жизни. И не только танго, разумеется, но Мечислав Фок был первым его исполнителем. Именно его голос вы и слышите в нашем эфире.

Еще одна встреча с еще одной хорошо известной вам песней. Но в исполнении не Джорджа Марьяновича, который пел ее всегда с большим удовольствием. Песня, которая прославилась в кинофильме «Любовь и мода». Группа «Пилоты».

Ну хорошо. Усидеть лично мне очень сложно на своем месте. И песни я эти знаю и люблю, я думаю, так же, как и вы. Поэтому давайте продолжим и не будем снижать темп. Мареля Радович.

Вы слушаете «Голос Израиля», радио «Рэк», Лили Иванова в нашем эфире с одной из известнейших своих песен. И ее сменяет с песней, которая, кстати, нам хорошо знакома, но в русском варианте, Лена Вондрочкова.

Яна Шкоуш с его незабываемой песней, где все, что угодно в отношении ударений, практически перепутано, но это не важно. Главное, что песня осталась и стала известна сначала в Венгрии, потом вокруг Венгрии, а потом благополучно оказалась в Советском Союзе, где группа «Веселые ребята» исполнила ее «Как люди встречаются».

Ну, говоря о всевозможных исполнителях, солистах, надо, конечно, сегодня вспомнить и этот потрясающий коллектив «Червоной гитары».

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО, в студии Семен Каплан. Напряженность в Персидском заливе достигла предела. Высокопоставленные представители силовых структур Ирана угрожают ответными мерами и заявляют, что у Тегерана подготовлен комплексный план реагирования на любые действия со стороны США. Дальнейшая эскалация со стороны Вашингтона приведет к ужесточению блокады Ормузского пролива. Такие заявления прозвучали на фоне сообщений американских СМИ о том, что в ближайшие двое суток США и Израиль могут нанести масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Исламской Республики, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. Корреспондент КАН Моав Варди сообщает, что, по словам американских источников, президент Трамп распорядился начать новую военную операцию, которая продлится несколько дней и должна вынудить Тегеран капитулировать. Второй этап плана Трампа по сектору Газа. В Совете мира рассчитывают, что реализация документа из 15 пунктов начнется уже в ближайшие дни. В течение первых двух недель реализации соглашения Хамас должен прекратить военную деятельность и начать разоружение. Одновременно Израиль также должен будет прекратить военные действия. По словам источников, Хамас передал свое согласие с документом Соединенным Штатам, а также посредникам Катару и Турции. В ЦАЛе тем временем с большим сомнением воспринимают заявления Хамаса о готовности сложить оружие и подчеркивают, что войска не отойдут от нынешней желтой линии в секторе до тех пор, пока террористическая организация не выполнит свою часть соглашения. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше, на данном этапе никаких практических распоряжений об изменении дислокации войск не поступало, несмотря на сообщения о возможном достижении договоренностей. Военный источник сообщил корреспонденту КАН, что в армии, как и все остальные, узнали о заявлениях по поводу соглашения и сообщений в масс-медиа. Продолжаются переговоры между Израилем и Ливаном. Очередной раунд переговоров между двумя странами состоится на этой неделе в Риме и продлится 3 дня. Ливанский телеканал «Аль-Джадид» сообщает, что основное внимание на встречах будет уделено вопросам безопасности. По его данным, ливанская делегация намерена представить информацию о предполагаемых нарушениях со стороны Израиля на юге страны, а также о ходе выполнения задач ливанской армии в этом районе. Источники телеканала также сообщили, что американская делегация посетила город Заутар-Аль-Гарбия, где начался пилотный этап развертывания ливанской армии вместо подразделений ЦААЛя. В Киеве в результате российского удара погибли 3 человека. Еще несколько человек получили ранения в результате ночной атаки баллистическими ракетами. Об этом сообщает мэр украинской столицы. Несколько зданий обрушились. Очевидцы рассказали агентству Reuters, что в Киеве прогремело более 10 взрывов. Новости спорта. Международная федерация футбола отказалась от проекта по продаже коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам после волны критики и разногласий, возникших вокруг этой инициативы. Об этом минувшей ночью сообщил президент организации Джанни Инфантино. «Наша цель, — заявил он, — всегда заключалась и будет заключаться в том, чтобы объединять и развивать. В ближайшее время я намерен собрать всех участников этого процесса, чтобы, опираясь на общие интересы, продолжить развитие футбола во всем мире». Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 34 градуса, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 32, в Бейершеве 37, на Мертвом море 41, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Таковы центральные новости субботнего утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЭКО.
2: Думаю, многие узнали сразу вот это начало. А зачем я это говорю? Говорю это только для того, чтобы поздравить Мирей Матье, которой совсем недавно исполнилось 80 лет. Давайте поздравим, сделаем это вместе. восхитимся в очередной раз удивительной певицей, удивительной женщиной, которая родилась в Авиньоне на юго-востоке Франции. В очень бедной семье. Это было действительно так. Она была старше из 14 братьев и сестер. Пела в церковном хоре. Пела в дуэте со своим отцом, который страстно любил оперу. Вскоре после окончания школы она победила на городском песенном конкурсе. Прославилась на всю страну после первого же своего телевыступления в ноябре 65 года. И тогда началась ее профессиональная карьера певицы. Ее первый же диск с песней «Поля Мориа» за полгода разошелся во Франции тиражом в миллион экземпляров. В общей сложности за 50 лет карьеры у нее вышло 70 альбомов, которые разошлись уже тиражом 150 миллионов экземпляров. В ее репертуаре песни на французском, немецком, английском, испанском, итальянском, русском и других языках. Очень много кавер-версий, и она была награждена дважды орденом почетного легиона, достойна множества наград. Послушаем вместе Мэри Матье.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Напряженность в Персидском заливе достигла предела. Высокопоставленные представители силовых структур Ирана угрожают ответными мерами и заявляют, что у Тегерана подготовлен комплексный план реагирования на любые действия со стороны США. Дальнейшая эскалация со стороны Вашингтона приведет к ужесточению блокады Ормузского пролива. Такие заявления прозвучали на фоне сообщений американских СМИ о том, что в ближайшие двое суток США и Израиль могут нанести масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Исламской Республики, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. Корреспондент КАН Муав Варди сообщает, что, по словам американских источников, президент Трамп распорядился начать новую военную операцию, которая продлится несколько дней и должна вынудить Тегеран капитулировать. Второй этап плана Трампа по сектору Газа. В Совете мира рассчитывают, что реализация документа начнется уже в ближайшие дни. В течение первых двух недель реализации соглашения Хамас должен прекратить военную деятельность и начать разоружение. Одновременно Израиль также должен будет прекратить военные действия. По словам источников, Хамас передал свое согласие документам Соединенным Штатам, а также посредникам Катару и Турции. В ЦААЛе с большим сомнением воспринимают заявление Хамаса о готовности сложить оружие и подчеркивают, что войска не отойдут от нынешней «желтой линии» до тех пор, пока террористическая организация не выполнит свою часть соглашения. Как передает корреспондент КАН Кармела Минаше, на данном этапе никаких практических распоряжений об изменении дислокации войск не поступало, несмотря на сообщения о возможном достижении договоренностей. Военный источник сообщил корреспонденту КАН, что в армии, как и все остальные, узнали о заявлениях по поводу соглашений и сообщений в масс-медиа. Продолжаются переговоры между Израилем и Ливаном. Очередной раунд переговоров между двумя странами состоится на этой неделе в Риме и продлится 3 дня. Ливанский телеканал «Аль-Джадид» сообщает, что основное внимание на встречах будет уделено вопросам безопасности. По его данным, ливанская делегация намерена представить информацию о предполагаемых нарушениях со стороны Израиля на юге страны, а также о ходе выполнения задач ливанской армией в этом районе. Источники телеканала также сообщили, что американская делегация посетила город Заутар-аль-Гарбия, где начался пилотный этап развертывания ливанской армии вместо подразделений ЦААЛя. В результате российского ракетного удара по Киеву, столице Украины, согласно уточненным данным, погибли по меньшей мере 9 человек и еще 28 получили ранения, среди них 4 детей. В последние месяцы Россия усилила атаки на украинскую столицу, и это уже второй случай за неделю, когда сообщается о масштабных ударах по Киеву. Позавчера крылатая ракета, предположительно российская, поразила территорию Польши во время масштабной атаки на Украину. В результате погибли 9 человек, среди них 6 членов одной семьи. Сингапур запретил повторный въезд в страну двум участникам британской музыкальной группы Massive Attack после того, как во время выступления они подняли флаг Палестины. Власти Сингапура сообщили, что музыканты были допрошены по подозрению в поддержке политической цели и демонстрации иностранного флага без разрешения. При этом они подчеркнули, что государство крайне серьезно относится к действиям, которые могут нарушить общественное единство. Закон Сингапура запрещает публичное использование иностранных национальных символов. На фоне войны в Газе этот вопрос считается особенно чувствительным в стране, где около 15% населения составляют мусульмане. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 34 градуса, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 32, в Бейершеве 37, на Мертвом море 41, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Таковы на данный момент центральные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом и Иерушалаим.
1: КанРека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
3: Ровно два года назад, 27 июля 2024 года, армия обороны Израиля в процессе операции, сложной операции, вернула из сектора Газа тела пяти погибших заложников. Среди них был и 19-летний сержант Кирилл Бродский из Рамадгана. Он погиб 7 октября, его тело было похищено террористами Хамаса. Через несколько дней, 4 августа, у Кирилла должен был бы быть день рождения. А сегодня мы говорим с его мамой Леной Бродской о памяти, о полном сил молодом человеке, которого родные и друзья помнят не только как солдата, который защищал нашу страну 7 октября, но прежде всего как сына, как друга, как человека, у которого впереди могла бы быть целая жизнь. Лена, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро. Так, 4 августа у Кирилла должен был бы быть день рождения. Каким, расскажите нам, пожалуйста, если это возможно, каким был этот день в вашей семье раньше?
4: День веселый, день рождения, шарики, сюрпризы, музыка. Обычно день рождения мы встречали в кругу семьи и друзей. Кирилл был очень скромным мальчиком, поэтому он не любил много шума вокруг этого. Но всегда было весело, очень весело.
3: То есть всегда это был круг родных, да?
4: Родные, друзья, да, близкие друзья, друзья его, друзья семьи, да.
3: Собираетесь ли вы сейчас его дни рождения для того, чтобы вспомнить?
4: Да, но сейчас... Это мы едем на кладбище, а затем я делаю дом открытый, когда приходят его друзья, учителя, соседи, все, кто хотят помнить его, поговорить о нем. Это день уже не веселый, но мы встречаемся.
3: Да. Лена, скажите, пожалуйста, у вас наверняка есть любимое воспоминание о Кирилле, которое помогает вам чувствовать, что он, ну, как будто бы по-прежнему рядом с вами. Расскажите нам тоже.
4: Я всегда чувствую, что он рядышком со мной, что он охраняет меня сверху там.
3: Да.
4: А воспоминаний очень много веселых, потому что он... И ребенок, и парень, он всегда был с улыбкой на лице, всегда радовал нас, чего нам сейчас очень и очень и очень не хватает, потому что с его утратой ушла вот эта радость из семьи, и пока она не возвращается. Мы с ним очень много времени проводили вместе, всей семьей. Мы каждый шаббат выезжали и гуляли вместе, поэтому... Есть очень много воспоминаний. Одно из ярких таких это было, когда Кириллу уже было лет 17-18, по дороге в Элат. Мы остановились на Ницпарамон приготовить кофе. Он так бросает взгляд в сторону, гора. И он такой, има тахарут. И мама на перегонки.
3: Да.
4: И я ему говорю, Кирилл, я уже не в том возрасте, чтобы бегать с тобой на перегонки.
3: Да.
4: Мама, ты можешь. И вот мы с ним бежим на эту гору. Он, естественно, добегает первый, радуется, что он меня победил.
3: Да.
4: Так было всегда с детства. Он очень любил делать эти тахарьот. Вот, кто быстрее добежит до какой-то цели. Но в основном я всегда участвовала. Да.
3: Но главное поэтому... участие в данном случае.
4: Да. Да.
3: Главное было участие. Скажите, а что
4: рассказывают?
3: Конечно, конечно. Что рассказывают друзья, когда они приходят? Какие
4: они...
3: воспоминания у них?
4: Очень много хороших воспоминаний.
3: Да.
4: Чаще всего, что он был другом особенным, что таких друзей они не встречают. Но, так на иврите говорят, «Уая бенадам мушлам». Это вот буквально в пятницу последнюю так сказал его друг, что он был особенный, в нем было все. дружба, доброта, любовь, понимание. Он всегда мог подставить плечо, поддержать в разговоре, поддержать и в самую трудную минуту. И все друзья, они говорят, что для них это очень и очень большая утрата, что он им очень не достает.
3: Да.
4: Есть, которые говорят, что я иду на районного, да, и я ему говорю: «Кирилл, будь со мной».
3: Ой.
4: До такой степени они действительно они очень скучают. Период, когда Кирилл был похищен, они очень много приходили, несмотря на то, что они все были на территории Азы, они воевали, но каждый раз, когда они возвращались, когда там маленькое даже было освобождение, они приходили сюда меня поддержать, вспомнить о нем. Рассказывают очень много интересных вещей. Насколько он был добрый, открытый, веселый.
3: Наверное, добрым, открытым, веселым вы хотели бы, чтобы Кирилла помнили прежде всего, да?
4: Да, да, я хочу, чтобы помнили его всегда, какой он улыбался. Он всегда заходил в любое место, и это было как лучик солнышка. Сразу становилось хорошо, даже если что-то плохо, как-то вот он и источал эту энергию добра. Я хочу также, чтобы помнили, что он был действительно очень целеустремленным молодым человеком. Он всегда ставил перед собой цели, он шел к ним. И также, чтобы не забывали, что этот парень пожертвовал собой.
3: Для нашей страны.
4: Для нашей страны. Для нашей страны, для жителей кибуца Мирын.
3: Да.
4: Он знал, что это опасно, но тем не менее он был готов на это. Мы не были готовы, конечно. А он, видно.
3: А он был.
4: Наверное, не знаю. Много вопросов и нету ответов.
3: Скажите, пожалуйста, Лена, изменилась ли, на ваш взгляд, наша страна за эти уже почти 3 года после 7 октября? Стали ли мы лучше понимать цену каждой человеческой жизни? Мы как страна?
4: Я не знаю точно ответить вам. Мое ощущение, и это приводит меня очень в грусть, то, что у нас страна немножечко она разделилась. Разделилась в плане, что есть, которые идут, воюют, и есть, которые получают освобождение. И больно, что наши милуимщики так много времени находятся в армии, не видя семьи. Как им, ихним женам тяжело, они сами тащат всю эту рутину обыденные дни. И каждый раз слыша, что еще один солдат, милуимщик, человек, мне это очень больно. Мне это делает очень грустно и обидно.
3: Да.
4: Эта страна достойна намного большего. Расцветания, радости. А сейчас страна в горе, в слезах,
3: это
4: в крови.
3: Это правда. Лена, сил вам. Сил вам и спасибо вам большое за то, что вы нашли возможность поговорить с нами сегодня. Спасибо вам
4: большое.
3: Лена Бродская, мама Кирилла Бродского, сержанта ЦАЛа, погибшего 7 октября.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: 2 года назад, 27 июля 2024 года, ракета, выпущенная Хизбаллой, попала в футбольное поле в друзском поселке Мадж-дель-Шамс. Погибли 12 детей, еще десятки получили ранения. Вчера на месте трагедии был открыт мемориал. В самом центре его находится металлическая воронка диаметром более 1,5 метра. Она повторяет форму того самого кратера, который оставила ракета. Металл специально оставили ржавым, обугленным. Вокруг воронки воронки, бетонная площадка, в которую вмонтированы 12 бетонных плит. На каждой выбито имя и возраст погибшего ребенка на трех языках – арабском, иврите и английском. Все дорожки парка сходятся именно к этой точке. Архитектор Цвика Пастернак хотел, чтобы каждый человек неизбежно подошел к месту удара, остановился и посмотрел на имена детей. По просьбе родителей сохранили часть каменной стены, которая во время взрыва приняла на себя удар, как считается, спасла жизни других детей, которые смогли укрыться за ней. Отец 10-летнего Дживара Ибраима добивался этого 2 года. Более того, он вообще хотел оставить старое футбольное поле, разделив его пополам, чтобы дети продолжали играть там, где играл его сын. Он говорил: «Я бы хотел видеть детей, которые бегают и играют, и чувствовать, что Дживар среди них, а не приходить сюда только плакать». Как справляются с болью утраты семьи Маджри Шамса спустя 2 года? Об этом мы поговорим с Самиром Савди, родственником 11-летней Винис Савди, погибшей в тот день. Самир, шалом лиха. Бокертов.
5: Бокертов.
3: Уфхен, авруш на тайм меуто йом. Эх нирима хаим шера мишпаха?
5: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל עם ישראל. אתמול היה יום הזיכרון השני, שנתיים כבר עברו.
3: נכון.
5: לאסון הילדים. ממש עצוב. ממש. כל המשפחות עדיין לא מעגלים את מה שקרה. אפילו גם התושבים. אתמול החזירו אותנו שנתיים אחורה.
3: כן.
5: ממש היה עצוב, כאוב. כולם כאובים. אין מה לתאר.
3: כן. ספר על על המונומנט שאתם פתחתם אתמול בעצם.
5: כן, אתמול פתחו את האנדרטה של הילדים, כמו בחסות המועצה המקומית במשדר שם. אנדרטה של 12 ילדים. היו הרבה אורחים שביקרו, מחברי כנסת, משייח מוואפק טריף, הרבה מהאגודות.
3: של העדה הדרוזית, נכון?
5: כן, המנהיג של העדה הדרוזית, היו המנהיגים גם של העדה היהודית.
3: כן.
5: חברי כנסת.
3: כן.
5: צבא. היה מאוד, מאוד יום
3: עצוב, אבל מרגש, נכון?
5: נכון, מאוד מאוד.
3: תגיד, מה דעתך על אנדרטה? מה אתה חושב? האם אתם אהבתם את מה שאתמול נעשה שם?
5: באמת, האנדרטה היא משהו שהוא חשוב. לזכר 12 ילדים, ממש הוא חשוב.
3: כן.
5: אני אישית אהבתי. אהבתי, וזה גם השקעה מאוד טובה, ומה שהם שמו בתוך האנדרטה זה מאוד, זה מאוד מרגש.
3: כן.
5: כאילו הפסלים והמשת, כמו שיריות של הטיל שנפל.
3: של הרקטה, כן.
5: כן, זה משהו באמת מרגש, יפה, ומשהו מדהים היה.
3: כן, תרשה לי לתרגם ואני אחזור אליך עם שאלות נוספות, בסדר? Итак, я спросила Самара Савди, родственника Винис Савди, которая погибла, 11-летняя девочка, которая погибла в тот день, как семья справляется с этим горем, с болью утраты. И он сказал, что очень грустно, особенно грустно было вчера, в годовщину. Вся деревня пришла на открытие памятника. Он говорит, что с одной стороны, это, конечно, очень важно, а с другой стороны, нас вернули на 2 года назад, и семьи до сих пор не могут справиться, до сих пор не могут принять то, что произошло. Савди сказал, что вчера на открытие андарты, на открытие монумента в память 12 погибших детей приехало очень много гостей. Это были и депутаты Кнессета, и лидеры друзской общины. Было очень-очень грустно, очень очень печально, очень больно, но, с другой стороны, это было какое-то правильное и нужное действие, которое предприняли, и Саммер Савдик говорит о том, что ему лично памятник понравился, он видит, как в это вложено очень много и мыслей, и финансовых средств, и это вообще очень важная вещь, и очень понравилась ему сама андарта, сам монумент. Самер кшекуля мы добрим аль андарта. Нахну итха мы добрим аль винис. Мата роцеша нашим искиру алия. Ло ке курбан, эле ке ялда тмима. בת 11 שנהרגה.
5: מי שלא הכיר את ויניס, חבל לו. ויניס הייתה ילדה מאוד טובה, חכמה, חרוצה. אהבה את האנשים, אהבה את העולם, אהבה את הספורט. אהבה כל מה שסביב לה, את החיות, את התפקיד של אבא שלה, אהבה את הכל. אין לי מה לתאר יותר.
3: הייתה ילדה שמחה?
5: הייתה ילדה שמחה, אנחנו היינו משפחה אחת, ושהיינו טסים ביחד, מבלים ביחד, יחד עם ההורים.
3: אתה הדוד שלה?
5: אני ואבא שלה באותו ענף, במגן דוד אדום, ואנחנו יותר מאחים, ובני משפחה אחת.
3: אוקיי. איך שומרים על הזיכרון? בתוך המשפחה, מה, איך אתם שומרים על הזיכרון שלה? לא פעם בשנתיים, אלא כל יום. מה אתם עושים? איך אתם מרגישים?
5: אנחנו, תקשיבי, מי שמרגיש יותר את האמא ואת האבא, שהם מרגישים יותר את החוסר שלה.
3: כן.
5: אני לא יכול להגיד לך, אנחנו באמת חסרה לנו. אבל היא ממש חסרה, ושזה יום יום, זה רק אמא ואבא, והם ממש... אני רואה לפי האינסטגרם והכל שהם מורידים, שמים לתמונות, זה ממש כאוב להם, עדיין הם לא מעגלים שהם, או ויניס הלכה לעולם.
3: אוקיי, אתה נפגש איתם הרבה פעמים?
5: אני כן, אני כמעט ביום יום אני נפגש עם אבא.
3: מה הם מספרים? על הכאב שלהם, על החוסר הזה.
5: כאב, רואים הכאב שלהם בפנים ובגוף. זה לא, אני, את האמת, אני לא אוהב לדבר על זה יותר מדי, כי אני לא רוצה לפתוח להם עוד פצעים.
3: הבנתי. אז אתה פשוט רואה את זה.
5: אני רואה לפי העיניים של האמא ושל האבא, זה הכי הרבה.
3: כן. איך אנשים עוזרים להם? איך אתה מנסה לעזור להם?
5: אנחנו מנסים לעזור להם, שזה לא סוף העולם, אנשים חיים צריכים להמשיך, וזהו, זה הגורל שלה, זה מאלוהים, אנחנו מאמינים שיש אלוהים, יש להם גורל עד פה, נגמר. והם גם אנשים מאמינים, הם מאמינים, אבל הם רק עצובים בגלל שהם לא עגלו מה שהיה, כאילו בשיטה הזאת.
3: כן. מה היית רוצה לומר לכל מי שמגיע היום לאתר הנצחה ועומד מול שמותיהם של 12 ילדים? מה היית אומר להם היום?
5: אני אישית, אני אומר להם שרק יתבללו למען כל המדינה, למען הילדים שהלכו, יתבללו שאנחנו מאמינים בגלגול נשמות. כן. אז אנחנו מתפללים למענם בגיל החדש, שיהיה להם חיים יפים ויותר שקטים. כן. ומאחל גם למדינת ישראל שיהיה לנו שקט ושלום ואהבה בקומה.
3: אין מה להוסיף, סאמר סבדי, קרוב משפחה של וניס סבדי, שנהרגה לפני שנתיים מרקטה של חיזבאללה. תודה רבה לך על זה שמצאת הזמן לדבר איתנו היום. תודה רבה.
5: שיהיה לכם יום טוב.
3: אני אמשיך בתרגום. Итак, я спросила, какой была Венис Савди, какой была эта 11-летняя девочка, и Саммер, ее родственник, сказал, что тот, кто не был с ней знаком, мне его жаль, этого человека, жаль всех, кто не был с ней знаком, потому что она была умница, она любила этот мир, она любила спорт, она любила людей, она очень любила животных, у нее было очень много домашних животных, и мы все, говорит Самар, были одной семьей. Я и ее отец, мы как братья, может быть, даже больше, чем братья. И именно поэтому, когда я сейчас смотрю на ее родителей, я вижу боль утраты в их глазах. Я не хочу все время с ними об этом говорить и все время их возвращать в эту ситуацию, но я ежедневно, постоянно с ними встречаюсь, и я вижу, как им больно, как им плохо. Единственное, что я могу им говорить, это то, что жизнь должна продолжаться, все от Всевышнего, так решил Всевышний, мы верим в возвращение душ, и поэтому друзы верят в то, что наша жизнь, она не единственная, которая дана нам на земле, и поэтому мы все время молимся за этих детей и за то, что у них когда-нибудь, может быть, будет другая, лучшая жизнь. Мы, конечно, вспоминаем Венис. Я вижу, как ее мама и папа все время в соцсетях ставят ее фотографии. Они, естественно, утрату эту чувствуют ежедневно. И они до сих пор не могут поверить в то, что происходит. Стоит только посмотреть в глаза этим родителям, и становится понятно, что они до сих пор очень сильно скорбят, и их утрата не стала меньше. Я спросила Самера, что бы он хотел сказать сегодня всем людям, которые приходят и смотрят на монумент, которые приходят в этот парк памяти Маджлис-Шамси. И он сказал, что я хотел бы сказать, что нужно молиться за всю нашу страну, за всех детей, которые погибли, и тех, которые, слава Богу, живы-здоровы, пусть они всегда будут живы-здоровы. И Самер сказал, что очень хочется, чтобы в нашей стране наконец-то была тишина, был мир и любовь.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
3: Уже с начала следующего месяца литр бензина в Израиле может подорожать примерно на 30 агарот, а возможно и больше. Причин несколько. Рост мировых цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и укрепление доллара. Но насколько такие колебания действительно зависят от мировых событий? Почему цена на нефть меняется практически мгновенно, а снижение стоимости топлива мы ощущаем далеко не сразу? И как очередное подорожание бензина скажется не только на водителях, но и ценах практически на все товары и все услуги. Об этом мы поговорим с профессором Нонной Кушнирович, главой научной деятельности Академического центра РУПИН. Нона, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Итак, бензин должен подорожать примерно на 30 агарот за литр. Для обычной семьи это много или не очень существенно?
6: Любое подорожание существенно. Но я хочу вам напомнить, что в мае-апреле цена была гораздо выше. Не гораздо выше, она была около 8 шекелей.
3: А почему цена на бензин так быстро реагирует на события на Ближнем Востоке? Есть какая-то связь?
6: Есть мгновенная связь. Как только повышается угроза военных действий, и мы понимаем, что меньше нефти пройдет через Ормузский пролив, то есть предложение нефти на мировых рынках уменьшится. Как только меньше нефти продается, ее цена повышается.
3: А почему, кроме стоимости нефти, ведь какие-то еще факторы влияют на цену на бензин, в том числе и курс доллара, да? Почему курс американской валюты так сильно влияет на цену топлива в Израиле?
6: Дело в том, что в Израиле цена на топливо регулируемая. То есть решение о цене топлива принимает Министерство энергии. И обычно это решение принимается раз в месяц примерно. Цена топлива в Израиле зависит от цен на нефть. Но цена именно самого сырья для топлива составляет всего лишь около четверти, примерно 25% цены топлива в Израиле. У нас огромные налоги, почти 66% это акциз и НДС. То есть это традиционно не только у нас, во всех странах огромную часть цены на топливо составляют налоги.
3: А можно ли ожидать, что вслед за бензином сразу начнут цены расти и на продукты, и на другие товары, которые мы потребляем ежедневно? Это зависит одно от другого или это разные вещи совершенно?
6: Зависит, но в Израиле у нас связь не такая сильная, как в других странах. Угу. Где это очень сильно влияет? Там, где есть большие расстояния. То есть там, где есть доставка продуктов на расстояние много километров. И, конечно, там цена бензина очень влияет. У нас тоже влияет, потому что самолетное топливо тоже дорожает, а это доставка различных товаров в Израиль. И, тем не менее, у нас традиционно эта связь немножко ниже. Угу. И цены начнут повышаться, но что нас спасает, это происходит не сразу. У нас так быстро все проходит, очередная война, обострение, улучшение ситуации. Да. У нас рынки реагируют, но когда цена должна повышаться, уже мы слышим хорошие какие-нибудь новости. И сегодня у нас инфляция достаточно низкая. 1,6% это без энергии, овощей, фруктов, а с ними 1,9%. Угу. Это немного, потому что в США, например, инфляция 3,5%, и в еврозоне инфляция 2,9%. То есть, ну, есть у нас инфляция, но она небольшая.
3: Ну вот я как раз хотела спросить, что представляет большую угрозу для семейного бюджета? Вот, например, сиюминутное подорожание топлива или вообще общая инфляция? Но вот вы говорите, что она не очень большая, поэтому... Ну, собственно, мы все время, ежедневно видим, как цены растут и растут, буквально на все.
6: Само слово «инфляция» означает, что цены растут. Инфляция может быть высокой или низкой. То есть это означает, что цены могут вырасти намного или чуть-чуть.
3: Но они растут у нас в Израиле намного или на чуть-чуть в целом?
6: Вообще считается норма инфляции примерно 2%, от 1 до 3%. Это целевой коридор Банка Израиля. Заметьте, не ноль. Потому что когда инфляция ноль, это означает что обычно, что нет спроса на товары и услуги, нет экономического роста, то что нет спроса, нет экономической деятельности активной. И поэтому небольшая инфляция всегда присутствует. Но я хочу сказать, что по статистике, например, в мае зарплаты выросли на 6,8% у нас по сравнению с маем предыдущего года за 12 месяцев. То есть у нас рост зарплат, и у нас не хватает работников на рынке труда. Из-за этого рост зарплат опережает рост цен пока что. Наверное, не все люди это чувствуют. У кого-то зарплата выросла, у кого-то нет. Как обычно растут зарплаты. Или повышают на том месте, где человек работает. Или он увольняется, и на новом месте он ищет, где ему платят больше. Таким образом, его зарплата вырастает. И в целом по стране зарплаты вырастают. Конечно, плохо, когда цены на топливо растут. Но в целом у нас ситуация неплохая. Я надеюсь, что это скомпенсируется другими, например, шекелем, который остается достаточно сильным, несмотря на небольшое ослабление.
3: Ну вот последний вопрос. Каков ваш прогноз на ближайшие месяцы, может быть, на ближайший год? Чего ждать нам, простым людям, домашним хозяйствам?
6: Есть прогноз мировых организаций, есть прогноз Министерства финансов, Банка Израиля. У Министерства финансов самый оптимистичный. Они считают, что экономика Израиля вырастет на год на 4%. И разные международные организации считают на 3,3%. Но 3% роста – это неплохо, если мы будем соответствовать этому прогнозу. Снова все зависит от рисков политических, от рисков геополитических. Сама экономика у нас пока хорошо стоит.
3: Прекрасно. Профессор Нона Кушнирович, глава научной деятельности Академического центра РУПИН, спасибо вам большое за это интервью, за эти разъяснения. Спасибо.
6: Всего хорошего.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: Гепатит многие по-прежнему считают болезнью людей из группы риска, но врачи нам напоминают все время, некоторые виды вирусного гепатита могут годами никак себя не проявлять. Человек вроде бы чувствует себя здоровым, а заболевание тем временем постепенно разрушает печень. Именно поэтому тема Всемирного дня борьбы с гепатитом в этом году звучит как «давайте разрушим барьеры, давайте узнаем больше». Речь идет о самом главном барьере. Люди просто не проходят обследование, потому что уверены, что их это никак не может коснуться. А кому стоит действительно проверяться? Можно ли обнаружить болезнь до проявления симптомов? И насколько сегодня эффективно лечится вирусный гепатит? С нами доктор Элла Вайцман, заведующая отделением болезней печени в больнице Асуда, Лефа Мифрац, и Рафаб Хира, главный врач в больнице Рамбам в отделении по болезням печени. Доктор Элла Вайцман, здравствуйте.
2: Здравствуйте, шалом.
1: Итак, когда человек слышит слово гепатит, многие сразу думают, что это проблема, ну, кого-нибудь другого. Точно нас не касается. Насколько это опасное заблуждение?
2: Да, это вы уже сказали, ну, в основном очень правильные вещи, что две формы хронического гепатита, гепатит B и гепатит C или C, как его в России называют, гепатит C, это болезни, которые в основном протекают бессимптомно. И мы не видим заражения острова, его пропускают, оно как-то проходит под радаром. И постепенно эта болезнь, если они не знают, она может поражать печень до очень тяжелых форм цирроза и опухоли печени и нужды в пересадке печени.
1: И она как бы протекает бессимптомно, да?
2: Да, первое время. Никаких симптомов нету. И поэтому очень важно людям, у которых есть факторы риска заражения хроническим гепатитом B и C, проверить это. А проверка очень простая. Очень простой анализ крови, который делается везде, делается во всех подхолим, больничных кассах и в любой больнице.
1: Но вот кому обязательно пройти это обследование? Как знать, что ты действительно находишься в группе риска?
2: Окей. По поводу гепатита B я оставлю это в стороне, поскольку от гепатита B существует прививка. Очень эффективная, очень хорошая. И в Израиле она проводится совершенно... И прививают всех с 1993 года. Поэтому с гепатитом B ситуация, она совсем другая. А мы поговорим о гепатите C. И хотя и с точки зрения этой болезни ситуация очень улучшилась в последние годы, я объясню почему, но все-таки эту болезнь нужно проверить. И для этой болезни существуют два фактора риска, которые определили в Израиле. Их три. Первый – это употребление продуктов крови, переливание крови, пересадка органов до 93 года, когда начали это проверять. Второй – это внутривенное употребление наркотиков, именно внутривенное, потому что это bloodborne вирус, он, передается с кровью. И третье, самое главное для репатриантов из постсоветских стран, это быть репатриантом из постсоветской страны. Это фактор риска. Почему? Потому что во всех постсоветских странах была большая заболеваемость, заражаемость гепатитом С.
1: Не будем заходить в это. В принципе, если вы в какой-то момент репатриант, неважно когда, да, то просто идите и проверяйтесь.
2: Неважно когда, начиная с 90-х годов, когда была большая, так называемая большая алия, и заканчивая теми репатриантами, которые приезжают сегодня. Так. Это нужно просто проверить. И больничные кассы это знают. И есть ряд, есть больничные кассы, которые просто, когда приходит к ним новый репатриант, записывается в кассу, он абсолютно, это как бы рутинная проверка, ему проверяют гепатит С и заодно уже и гепатит B. Есть и случаи, когда это как-то забывается, это не происходит. Мы очень-очень рекомендуем, чтобы каждый помнил, что все репатрианты из бывших советских стран должны проверить гепатит Си. И мы по-прежнему видим, хотя количество заболеваний, заболеваемость гепатитом С очень резко снизилась, и благодаря очень эффективному лечению и выявлению, и то, что Всемирная организация здравоохранения постановила, что 2030 к 2030 году нужно избавиться от гепатита С во всех странах. Разные страны идут по разным маршрутам. Мы считаем, как гепатологи, что в Израиле это идет неплохо. Мы идем к полному эрадикации, полной эрадикации гепатита С, но мы еще не там.
1: Да.
2: Есть еще люди, их несколько тысяч в Израиле, которые знают, что у них гепатит С, и они не приходят получить лечение. Почему? Потому что они знают о том, что лечение очень легкое, очень эффективное, очень быстрое.
1: Не знают,
2: может
1: или
2: быть,
1: знают?
2: Существует, может, не знают.
1: Не знают.
2: Не знают. Не слышали, может быть. И думают, и существует стигма с прошлых лет, когда лечение было
1: тяжелым,
2: тяжелым, длинным, длительным, малоэффективным, с большим количеством побочных эффектов. Сегодня это совсем не так.
1: А скажите, это легко так лечится только на ранней стадии или...
2: Нет, это на любой стадии лечится так легко. Даже в стадии запущенного цирроза.
1: Расскажите, как это лечится? Может быть, люди действительно услышат и перестанут бояться и придут?
2: Да, я тоже так думаю. Значит, есть два вида лечения, два препарата. Один называется Эпклюза, второй Мавирет, двух разных лекарственных компаний. Оба эти препараты — это таблетки. Один дается один раз в день на 12 недель. И второй препарат, Мавирет, он 3 таблетки в один момент, утром, и на 8 недель даже. За 8 недель излечивается эта болезнь, которая может приводить к ужасным последствиям. За 8 недель. И
1: а
2: это полное излечение.
1: Расскажите нам, каким последствиям. Эффект 100%, быстро, легко, просто. А если нет, то что нас ждет?
2: А если нет, то эта болезнь может быть, не у всех, но в большом проценте привести к циррозу. А цирроз может быть какое-то время компенсированным, а потом перейдет в стадию декомпенсации и приведет к полной недостаточности печени и в нужде ее поменять.
1: То есть пересадка, да?
2: Пересадка, только пересадка. Нету еще у нас диализа.
1: И всего этого можно избежать, если прийти, даже если это не вовремя, а просто прийти, провериться, пройти лечение и все.
2: Абсолютно правильно, да.
1: Значит, что нам мешает это делать? Лечение. Какой-то страх, диагнозы? Или мы уверены, что с нами такого никогда не случится? Или, может быть, нехватка информации? Может быть, надо как-то это рекламировать? Например, не стесняться, пойти и провериться? Вот чего не хватает по-настоящему?
2: Все вопросы, все эти моменты, которые вы отметили, они все правильные. Люди просто, им это не мешает. На данном этапе никак нигде не болит. Поэтому те, кто знают, живут с этим, а те, кто не знает, не проверяют.
1: А скажите, все-таки есть какие-то симптомы, которые должны насторожить человека? Или никаких никогда?
2: Абсолютно никаких. Только в очень поздней стадии. Вот когда человек приходит с жидкостью в животе, когда у него кровотечение из варикозных вен пищевода, когда возникает опухоль в печени, вот тогда приходит. И это уже поздно.
1: Значит,
2: поэтому
1: так,
2: еще раз напоминаю.
1: Проверяться, не бояться лечения. И знать, что это просто, легко, довольно быстро и излечивается навсегда. Верно?
2: Абсолютно все правильно. Да.
1: Спасибо вам большое, доктор Элла Вайцман, заведующий отделением болезней печени в больнице Асута Лев ха-Мефрац и старший врач в отделении болезней печени больницы Рамбам. Спасибо огромное.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть прекрасный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Расскажите, пожалуйста, о словах, связанных с отпуском и путешествиями. Да, лето, сезон отпусков. Очень актуальный вопрос. Итак, во-первых, само слово «отпуск». «Хуфша» говорят «хофиш» тоже, хотя более правильная форма «хуфша», потому что «хофиш» – это просто свобода. Корень «хэт» – «пэйшин». Кроме этих двух слов «хофиш» и «хуфша», мы из этого же корня знаем, например, слово «ховщи», то есть «свободный». Ну вот, собственно, и все. Теперь, что касается самих путешествий. Несиа. Несиа – это поездка. Нун самых айн – корень. Мы знаем слово «линсоа». Ехать. Носеа – пассажир. Носеа матмид – это постоянный пассажир. Теперь, как мы желаем приятного путешествия, несия това. Далее, из того же корня нун самых айн есть еще иное количество слов. Например, есть слово маса. Маса, здесь у нас нун пропадает. Мем – это приставка. Корень тот же нун самых айн. Маса – это путешествие. То есть какое-то большое путешествие, не просто тиюль, да, то есть не просто какая-то поездка, чаще всего, или поездка, которая большой путь, но это не развлекательная поездка. Например, поездки израильских школьников в Польшу, они называются масале полин, ни в коем случае не тиюль. Теперь, в юнгианской психологии, допустим, есть такое выражение «масага гибор» или «масага гибора» – «путь героя». То есть, когда человек потихонечку проходит какие-то вещи, развивается и так далее. Вот это называется «масага гибор». А путевой дневник будет «йоман маса». «Йоман» – вообще любой дневник. Суффикс «ан» может обозначать какие-то принадлежности, вот в том числе в слове «йоман». Далее, что касается слова «тиюль». «Тиюль» – развлекательная поездка. Мы знаем глагол «летаель», но забавно, что корень «тет юрламет» тот же самый, что в слове «тиль» – «ракета». Почему? Потому что у нас еще есть глагол «легатиль», который обозначает «бросить». «Легатиль пур» – «бросить жребий», да, например. Поэтому «летаель» и «легатиль пур» – тот же корень, и в слове «тиль» – «ракета» – тот же корень. Еще есть другой глагол «легатиль», например, «легатиль оныш» – «наложить наказание», «легатиль мас» – «обложить налогом», «легатиль вето» – «наложить вето», но там другой корень, там корень «нун тет ламет», и там стоит «дагеш» в букве «тет», в отличие от глагола «легатиль пур», где «дагеша» не стоит. Почему там стоит «дагеш»? Потому что буква «нун», первая буква корня, ассимилируется и сливается с буквой «тет», со второй буквой корня. Это то, что характерно для подгруппы корней, которая называется «хасрей пеапоэль нун». Собственно, в слове «маса» то же самое происходит, о котором мы недавно говорили, да? «Наса», но «маса» «нун» пропадает и дает дагеш в букве «самых» при полной огласовке. Теперь, еще насчет слова «тиюль» есть такое хорошее выражение «тиюль ховек олям» – «кругосветное путешествие». Дословно, путешествие, обнимающее мир, «ховек олям» – очень красиво. Хотя «тиюль свива олям» тоже говорят. Далее. «Латус» – лететь. «Тиса» – полет. «Таяс» – летчик. «Матос» – самолет. Есть еще слово «аверон». Оно более старое. И, собственно, «аверон» скорее переводят как «аэроплан». а матос как самолет. Хотя в детских песенках, допустим, «Red Eleino Aviron», «Кахотану ламаром», там именно «Аверон», от слова «авир» – воздух. Далее. Насчет глагола «лететь». У нас есть два глагола со значением «лететь». У нас есть «латус», о котором мы только что говорили, корень «тет» – «вав» самых. И у нас есть глагол «лауф», корень «айн» – «вав» – «фей». В чем разница? В том, что «лауф» – это лететь своими силами, лететь на крыльях. А «латус» – это лететь именно в самолете или в ракете. Допустим, где мы еще встречаем «лауф»? Допустим, в выражении «уф мипо» – «лети отсюда». То есть, когда мы хотим кого-то прогнать, жестко так, мы можем сказать «уф мипо». По-русски мы бы это скорее перевели как «вали отсюда» или «мотай отсюда». Вот. «Уф» и женский род «уфи мипо». Или «уфли мэйнайм». Да? «Улетай с глаз моих». Далее. Из того же корня у нас есть глагол «леофеф». «Леофеф» – это «летать», «парить». Кстати говоря, курица «оф» она тоже из этого же корня. И «оф» – это не только курица, это еще и все большие птицы. Они тоже называются «офот». Большие птицы, допустим, там рябчик какой-нибудь, или тетерев, или орел. Дальше. Насчет «леофеф». У нас есть выражение «цалахат меофеф» – «летающая тарелка». Хотя и с того же, с тем же значением больше употребляется «абам». «Эцем бильти мезуге» – это аббревиатура, да, то есть неопознанный объект. А «летающая тарелка» сейчас больше употребляется как пляжный вот этот вот атрибут фрисби, тарелка, которую бросают друг другу. Вот ее больше называют «цалахат меофефет». Дальше. Слово «маоф» – это полет. Например, полет шмеля на иврите называется «маоф гадвора». Почему-то не шмель, а пчела, ну вот так. Теперь, когда про человека говорят «меофеф», это значит, что он витает в облаках, что он «лёмы хубарли мэциут», да, то есть не связан с действительностью, оторван от действительности. Еще есть выражение «шатиах меофеф» – это ковер-самолет. Собственно, еще его называют «марвад хаксамим» тоже, потому что «марвад» – это тоже «шатиах». «Ксамим» – то есть чудесный, волшебный. И вот насчет слова «марвад» тут интересный корень «рейшбет далед» – тот же самый, что в слове «ровед». «Ровед» – это некий слой. Мы привыкли к слову

Ровид Ямейга Бейнаем, средневековый иврит, и Гаеврита Модернит, то есть Бен Ягуда и дальше. Теперь, кроме этого, какие еще слова у нас связаны с путешествиями? Конечно, слово «мизвода», «чемодан», куда же без нее. У этого слова очень интересный корень, «зайн вав далед», и это слово пришло к нам из языка Мишны. В Мишне есть слово «мизвода», которое употребляется в качестве «цейда», то есть «цейданит» скорее. Цейда, заметьте, цадик ют далит, а тут зайн вав далит. Вав, ют чередуются, цадик и зайн тоже достаточно близкие, согласные, в общем-то. И цейда – это припасы, то есть мизвода во времена Мишны – это был мешок для припасов. Потом уже он стал просто чемоданом. Слово «чемодан», кстати, пришло из персидского. Далее. Насчет багажа. Багаж будет квуда. И квудат яд – это ручная кладь. Просто квуда – это багаж. Тавит – это ярлык, который мы цепляем на чемодан с нашим именем, фамилией и адресом. Вообще тав – это знак. И нота тоже. А еще есть хорошее выражение – легадбик тавиот. Это значит наклеивать ярлыки на кого-то, уже в переносном смысле. Далее, тролли, маленький чемоданчик, он так и будет, тролли. Тик-гав – это рюкзак. Тик-сумка, гав-спина – итого рюкзак. Ремень от рюкзака или ремень, которым мы иногда чемодан как бы обвязываем, называется рецуа. Колеса гальгалим. И большая тележка для чемоданов, она называется агаляли мизводот. Агаля – тележка, тоже знакомое слово. И еще, когда мы попадаем в самолет, то кроме таяс, который пилот, у нас есть еще даяль или даелет, то есть стюард или стюардесса. И последнее на сегодня слово – это слово эль-аль. Эль-аль – название израильской авиакомпании, всем хорошо известно. Эль-Аль в переводе обозначает просто вверх, ввысь. И это слово, в общем, еще в Танахе употреблялось. Его, значит, решил использовать первый министр транспорта, которого звали Давид Ремез. И он придумал, чтобы израильскую авиакомпанию назвали «Эль-Аль», то есть «Ввысь». Ну вот, собственно говоря, на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.

Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. Студия Семен Каплан. Напряженность в Персидском заливе достигла предела. В Кувейте сообщают об атаке беспилотников на территории страны. Минувшей ночью Иран пригрозил, что располагает комплексным планом ответа на любые действия США. Высокопоставленные представители силовых структур в Тегеране заявили, что агрессивная политика Вашингтона приведет к ужесточению блокады.

0: Ормузского пролива. Ранее американские масс-медиа сообщили, что в ближайшие двое суток США и Израиль могут нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. Президент Ливана Джозеф Аун вновь выступил с критикой в адрес Хизбаллы, заявив, что только ливанская армия имеет право обладать оружием в стране. В послании, опубликованном по случаю годовщины создания ливанской армии, Аун написал, что именно армия является единственным институтом, гарантирующим единство, суверенитет и независимость государства. Говоря о ситуации на юге страны, Аун подчеркнул, что с каждым израильским выводом войск размещение подразделений ливанской армии вдоль границы будет расширяться. По его словам, этот шаг призван доказать миру, что Ливан способен самостоятельно защищать свой суверенитет и обеспечивать безопасность в регионе. Следующий раунд переговоров между Ливаном и Израилем состоится на этой неделе в Риме и, как ожидается, продлится 3 дня. Второй этап плана Трампа по сектору Газа. В Совете мира рассчитывают, что реализация плана начнется уже в ближайшие дни. В течение первых 2 недель реализации мирного соглашения Хамас должен прекратить военную деятельность и начать разоружение. Одновременно Израиль также должен будет прекратить военные действия. По словам источников, Хамас передал свое согласие с документом Соединенным Штатам, а также посредникам Катару и Турции. В ЦАЛе с большим сомнением воспринимают заявление Хамаса о готовности сложить оружие и подчеркивают, что войска не отойдут от нынешней желтой линии в секторе до тех пор, пока террористическая организация не выполнит свою часть соглашения. Как сообщила корреспондент КАН Кармела Менаше, на данном этапе никаких практических распоряжений об изменении дислокации войск не поступало, несмотря на сообщения о возможном достижении договоренностей. По словам военного источника, в армии, как и в других государственных структурах, узнали о заявлениях по поводу соглашения из сообщений в масс-медиа. В результате российского ракетного удара по Киеву, столице Украины, согласно уточненным данным, погибли по меньшей мере 9 человек, еще 28 получили ранения, среди них 4 детей. В последние месяцы Россия усилила атаки на украинскую столицу, и это уже второй случай за неделю, когда сообщается о масштабных ударах по Киеву. Позавчера крылатая ракета, предположительно российская, поразила территорию Польши во время масштабной атаки на Украину. В результате погибли 9 человек, среди них 6 членов одной семьи. Сингапур запретил повторный въезд в страну 2 участникам британской музыкальной группы Massive Attack после того, как во время выступления они подняли флаг Палестины. Власти Сингапура сообщили, что музыканты были допрошены по подозрению в поддержке политической цели и демонстрации иностранного флага без разрешения. При этом они подчеркнули, что государство крайне серьезно относится к действиям, которые могут нарушить общественное единство. Закон Сингапура запрещает публичное использование иностранных национальных символов. На фоне войны в Газе этот вопрос считается особенно чувствительным в стране, где около 15% населения составляют мусульмане. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 34 градуса. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 32, в Бейершеве 37, на Мертвом море 41, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Таковы на данный момент центральные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: Пока мир обсуждает поведение Израиля, израильская военная медицина в очередной раз заставляет, читая об этом, гордиться ею. И мы говорим вот о чем. Военная медицина десятилетиями действовала вокруг понятия «золотого часа», то есть веры в то, что максимально достижимой целью доставить раненого солдата, военнослужащего в операционную в течение часа, того самого золотого. Более подробно мы поговорим об этом с доктором Вадимом Бенковичем, заведующим крупнейшим ортопедическим отделением нашей страны, больницы Сорока, Бершева. Здравствуйте, доктор. Рада вас слышать.
3: Здравствуйте.
2: мы поднимали с вами очень разные темы за последние года два, скажем так, если не больше. И вот эта статья, в которой речь идет о так называемом «золотом часе» и о новинках, о решениях военных медиков, о том, что происходит, какие инновации, ну, это, на мой взгляд, замечательно. Просто я бы хотела, чтобы вы профессионально прокомментировали, что именно важно в этом. Речь идет о крови и... в данном случае о крови, и о том, что перевозят настоящую кровь, да, а не плазмозаменитель.
3: Да, ну, на самом деле нужно отметить, что вообще наш опыт, я имею в виду опыт военной медицины, он в Израиле имеет свои оттенки. Интенсивность нашей работы, все, что здесь происходит... войны, операции одна за другой, все это...
2: Слишком большой опыт, к сожалению.
3: Слишком большой. Мы, конечно, были бы рады не иметь этого опыта, но уж коли так, то нужно отметить, что действительно военно-полевая медицина и вообще все, что связано с серьезной травмой, оно претерпевает тут большие серьезные изменения в этой стране, и они очень положительные. Будучи врачом в Израиле уже четвертый десяток лет, и я видел военную медицину с разных сторон. Я был врачом в армии, я сам служил, я видел со стороны полевой медицины, и сейчас, будучи заведующим отделением в последнюю войну, произошло много изменений, и главное из них это то, что количество выживших после тяжелой травмы, оно в процентном отношении несоизмеримо ни с каким опытом, ни нашим прошлым, ни мировым. И причина этому, конечно, прежде всего, это высококвалифицированная помощь именно непосредственно на поле боя, где солдат, раненый, получает сразу и высококвалифицированную помощь, и, как вы правильно отметили, кровь, которая однозначно является самым лучшим заменителем крови. То есть, не поймите меня неправильно, не тавтология до сих пор. Мы думали, что жидкости физиологические, различные заменители крови и так далее, они могут помочь поддержать жизненные функции тяжело раненых, я имею в виду тяжело раненых. И конечно, вот на данном этапе, когда армия пришла к такому выводу, что ничего лучше крови не может заменить кровь, и даже в маленьких подразделениях...
2: В определенных условиях, в данном случае, в боевых.
3: Еще. В боевых, естественно, да. То есть попытка довести солдата до того места, где ему будет дана та самая необходимая кровь при потере большого количества крови. И даже иногда очень трудно оценить, насколько была потеря крови, ранение разной степени тяжести. И сейчас, когда даже в маленьких подразделениях, когда даже в небольших группах солдат, а медицинская служба находится максимально приближенно, то есть сегодня самые маленькие подразделения имеют в своих рядах и парамедиков очень высоко квалифицированных, я могу это отметить, это очень высокая квалификация, и врачей, которые находятся непосредственно на поле боя. И вот эта вот тема, которую вы коснулись, то, что в их распоряжении имеется настоящая кровь, не кровозаменители различные, это позволяет, конечно, дать то самое необходимое в первые минуты, в первые мгновения после травмы. И мы видим, что результатом это является очень высокий процент выживаемости солдат после очень серьезных
2: На данный момент, я вот вижу этот факт, ЦАЛЬ, наша армия, является единственной на Земле на данный момент, которая использует реальную кровь, а не заменитель, не плазмозаменитель на поле боя, в условиях боя.
3: И... В, том, в, том количестве, в котором это делается в Израиле, однозначно так, и это действительно это серьезный прорыв.
2: И чтобы эта кровь была доставлена в необходимом виде, ее привозят в специальном климат-контроль должен быть, да, в холодильнике.
3: Да. Но главное это достижение это именно в том, что это не какие-то большие военно-полевые госпитали или какие-то серьезные подразделения, это на уровне самых маленьких единиц боевых.
2: То есть это доступно всем?
3: Да, это доступно всем, это доступно в местах. То есть иногда еще очень трудно, я это наблюдал в последнюю войну, когда нам сообщали о том, что происходит какое-то событие, есть тяжело раненые, с момента самого столкновения боевого, от минуты ранения солдата, во-первых, очень часто вот эта вот доставка тяжелораненых была просто невероятно быстрой. То есть от момента боев где-то на юго-западе Газы до операционной пациенты доставлялись в течение получаса, но главное, что они доставлялись после того, как они уже успевали получить
2: порции
3: крови,
2: да.
3: И они поступали, даже несмотря на очень тяжелые ранения, в состояние, которое позволяло нам в дальнейшем спасать их жизни, и вот это главное, это было сделано, конечно, непосредственно на поле боя.
2: Вот в рамках как раз этой статьи о золотом часе, о том, что наша армия использует единственную в мире реальную кровь на поле боя, приведен пример, когда Идан Амеди, солдат, военнослужащий, певец, получил 6 единиц крови на поле боя до того, как попал в больницу. Мы все помним, мы читали о его очень тяжелом ранении, об ожогах. И вот это была тогда уже настоящая кровь на поле боя. И 6 единиц крови – это много, насколько я понимаю.
3: Да, это да, так называемые порции. Я должен сказать, что даже руководствуясь своим собственным опытом, оценка вот, тяжести травмы и вероятности выживания солдата даже в моем сознании, несмотря на мой опыт большой, у меня произошли переоценки. То есть то, что мне казалось, что никаких шансов нет, но эти солдаты выживали и как говорится, назло всем нашим врагам. И несмотря на тяжесть травмы, это вот было, может быть, действительно той оптимистической ноткой, которая помогала и нам тоже, медикам с этой стороны, смотреть на это немножко в более оптимистичном ключе. И все усилия были направлены именно на первую помощь, на первую стабилизацию раненого. И тут произошла, не нужно бояться этого слова, довольно серьезная революция.
2: Да, это так. Что касается нашей армии, то вообще я когда-то делала интервью с военным медиком, он рассказал о так называемой форме 101. Вот эта система отслеживания до того, как военнослужащий, раненый попадает в больницу вертолетом и любым способом. Есть система отслеживания, которая фиксирует все, что происходит. Да, ранение, лечение, статус любого солдата до того, как его приняли в больнице. И это удивительно просто.
3: Связь с военно-полевой хирургией, связь с медиками непосредственно, которые принимают участие в боях и передают раненого или в основном это были эвакуации вертолетами. То есть от момента боя нам было понятно абсолютно какова тяжесть травмы, что непосредственно произошло с солдатом, как быстро он будет доставлен, в какую больницу и какие процедуры он уже успел перенести от момента ранения до того, как он поступает в лечебное учреждение.
2: Спасибо большое вам за комментарий, за этот разговор. Доктор Вадим Инкович, заведующий крупнейшим ортопедическим отделением нашей страны, больницы Сорока в Бейершеве. Спасибо, хорошего вам дня.
3: Всех благ. Спасибо,
2: спасибо.
3: Вам.
4: And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case.

0: После начала войны число военнослужащих и ветеранов с психическими травмами, которые состоят на учете в реабилитационных отделах Министерства обороны, выросло с 11 тысяч до 38 тысяч. По оценке ведомства, к 2028 году их число может даже достичь 50 тысяч. И это, согласитесь, число очень серьезное. Многие молодые резервисты после сотен дней службы сталкиваются с бессонницей, проблемами, повышенной тревожностью, неспособностью вернуться к учебе или работе, то есть к нормальной жизни. В связи с этим наша и следующая тема – специальное новое исследование, связанное с защитой психического здоровья военнослужащих. С нами в эфире один из авторов этого исследования, майор запаса Моти Пикельнер, клинический и социальный работник, офицер душевного здоровья 7-й танковой дивизии. Моти, здравствуйте. Рада вас слышать. Давно не общались, но вот эта тема и новое исследование, это действительно о многом говорит. Это статья, которую вы написали в соавторстве с еще несколькими авторами, опубликована в престижном журнале «Военная медицина», который издается «Оксфорд Пресс».
1: Совершенно верно. Я написал его вместе с коллегами, с которыми мы служим вместе в армии. И это исследование описывает то вмешательство терапевтическое, которое мы провели вследствие падения неопознанного летающего объекта на базу в центре страны, при которой были несколько погибших и несколько раненых. И
0: относительно недавнее. Ситуация.
1: Это недавно, да, люди знают, о чем мы говорим. Да. Я, к сожалению, не могу назвать.
0: Да, понятно, базы. Конечно.
1: Да, но мы знаем, о чем идет речь. И там были десятки людей, которые пострадали от панических атак из-за того, что база была тренировочной, а не передовой. Угу. Речь шла о новобранцах. И было очень-очень много пострадавших, очень много обратилось за помощью. Скажу в скобках, что нас это очень радует, когда люди обращаются за помощью, потому что мы не можем помочь только одному виду людей, которые не обращаются к нам.
0: Да-да-да, мы с вами не раз говорили об этом, и каждый раз вы говорите о том, что вы и ваши коллеги, и те, кто находится внутри частей, специалисты, не могут отследить тех, кто скрывают это в себе и решают не обращаться, даже выйдя из армии, отслужив, но понимая, что у них что-то далеко не в порядке, и по какой-то причине из стеснения, из нежелания не обращаются к специалистам разного рода, а нужна помощь из разных мест.
1: К сожалению, это так, да. И мы видим, что когда эта помощь оказывается в близости к событию, в физическом близости к месту происшествия, немедленности оказания помощи и ожидания от солдата продолжения функциональности, когда оказывается это первая психологическая помощь, это хорошо работает. Я приведу пример из статьи. Мы провели 74 групповых сессии, которые охватили около 1180 человек. Это те люди, которые обратились за помощью, 167 индивидуальных консультаций. И уровень отсева из-за стресса составил менее 1%, то есть лишь 6 случаев на весь состав. Это очень высокий уровень эффективности. Но при этом мы говорим, конечно же, это ужасно, это драма или трагедия, но для этих 6 человек, которые из-за стресса, опять же, они не пострадали физически, но тем не менее они пострадали эмоционально и отсеялись, вышли из армии, и это цена, которую мы платим.
0: Меня поражает сейчас та цифра, которую вы назвали, около 1000 человек. Это, я понимаю, что на наших базах служит достаточное количество военнослужащих. Просто представляешь, как много людей должно получить как минимум внимание, проверку и лечение, если оно необходимо.
1: Да, это был экстренный случай. Мы собрали всех специалистов со всего Израиля, да, и работали очень слаженно и организованно. Это многому нас научило. И журнал Military Medicine из Оксфордской прессы очень-очень высоко оценил нашу работу и опубликовал это моментально. Это было опубликовано в течение 3 месяцев. Это буквально ничто в такого вида публикации.
0: То есть вот этот фактически даже не столько исследование, как отчет, оперативный отчет получился, да, который документировал оказание помощи, психологической помощи в режиме реального времени фактически.
1: Это очень важное замечание, да, это действительно больше отчет, чем исследование, и вообще израильская медицина, израильская психология очень высоко оцениваются в мире, к сожалению, по плохим причинам нам приходится все более и более улучшать наши методы. Но, тем не менее, мы относительно делаем это хорошо. При этом для меня важно сказать, что когда мы говорим о том, что нужно сделать что-то любой ценой, я слышу очень много политиков и очень много граждан говорят, любой ценой разрушить, любой ценой напасть, любой ценой... Это та цена. И это цена, которую я встречаю один на один, которую я встречаю в глазах солдат, с которыми я сижу. Это ужасная цена. Я не знаю, с чем она сопоставима. Но цена, которую платят люди за свою службу, за службу, которая длится на войне, для некоторых из солдат, из молодых ребят, 20-21 лет, провели 2 года и 8 месяцев в войне. Освобождаются и сразу призываются на Милуим, туда же обратно. Никто в Израиле не служил такое длительное время при военных действиях. Это очень тяжело, и у этого есть очень высокая цена.
0: Несомненно. Вы говорили, что при вот той ситуации, которая произошла, с разных концов страны были призваны туда, в это место, профессионалы, специалисты разного рода, как, например, психиатры, психологи,
1: кто? Социальные работники, социальные психологи и психиатры, да, это сотрудники, медицинских, угу, медицинских сил в Израиле, да, то, что называется офицеры душевного
0: здоровья. Да.
1: Да.
0: Это понятно. В данном случае, когда это происходит вовремя, вот так, в режиме, как вы говорите, реального времени, это может просто сберечь дальше будущее с минусовым оттенком для того или иного военнослужащего либо гражданского населения. Я имею в виду, когда это вовремя происходит, когда человек встречается со своим офицером душевного здоровья, врачом или здесь в тылу, вовремя обращается. Вы не раз просили обратить на это внимание наших слушателей, насколько это важно.
1: Я думаю, что никогда не поздно. Вы знаете, я хочу вам сказать, у меня такие мысли витают в последнее время. В кинотеатрах, надеюсь, что я не делаю запрещенную рекламу, идет фильм Кристофера Нолана «Одиссея».
0: «Одиссея», да.
1: Да, когда я читал ее в детстве, я смотрел на карту, и я не понимал, почему «Одиссею» взяло 10 лет добраться из Трои до Итаки. То есть Троя еще тогда не была найдена, но вместе с тем я понимал, что это не такое большое расстояние, чтобы 10 лет «Одиссей» возвращался с войны Трои до дома. А сейчас я понимаю прекрасно. Сейчас я вижу людей, которым берет... очень длительное время, и сейчас эта война триггернула, так сказать, да, спустила крючок с бойцов предыдущих войн, которые обращаются сейчас за помощью 10, 20 и 30 лет спустя, потому что они еще не прошли этот Одиссеев путь к выздоровлению, к очищению, к очищению от войны. И есть очень много сейчас организаций, которые занимаются реабилитацией солдат. Мы с коллегой тоже открыли организацию такую именно для русскоговорящих солдат. которые освобожденные или служат сейчас в армии, которые могут обратиться и получить помощь и при встрече, и онлайн, и разными другими способами через Министерство обороны или через различные неправительственные организации. Мы видим, что все они предлагают много помощи, все они залиты, очень длительные очереди, люди обращаются. Я рад видеть, что люди обращаются, потому что когда мы видим, что много людей обращаются, мы понимаем, что это работает.
0: И это замечательно на самом деле. Будем желать всем не сталкиваться с этим, но если вы видите такое у кого-то из ваших близких, к сожалению, если с чем-то столкнулись вы сами, обращайтесь к необходимым специалистам, чтобы в будущем выйти из этой ситуации как можно быстрее. Спасибо вам большое. Майор запаса Моти Пикельнер, клинический социальный работник, офицер душевного здоровья 7-й танковой дивизии. Спасибо большое. И еще раз мои поздравления с таким исследованием, с таким отчетом, который был фактически сделан в режиме реального времени с вашими коллегами. Спасибо большое.

0: Переходим к следующей теме, и мы говорим о политике нового премьер-министра Британии в отношении нашей страны, о реакции оппозиции. Лидер британской оппозиции обрушилась на нового премьера по теме, которая касается именно Израиля, сказав, это не в интересах Британии. Давайте говорить подробнее. С нами в эфире журналист, продюсер Юрий Голегорский. Юрий, здравствуйте, добрый день.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Очень рада вас слышать, Юрий. Итак, что происходит? Как вы чувствуете атмосферу, которая сейчас воцарилась в Британии? Что происходит, если, я думаю, вы это знаете, в еврейское общение? Что касается Энди Барнума, то до вступления в должность он даже принес в свое время извинения за первоначальную реакцию либористов на военные действия Израиля в Газе, заявив, что партия неправильно поступила, Великобритания достаточно медленно призывала к прекращению огня. Что сейчас?
1: Ну, знаете, действительно, вы обратили внимание на то самое главное, что произошло в последние дни. Едва вступив в должность, Барнум не обратил свое внимание на плачевное состояние в экономике Великобритании, ни на войну в Европе, ни на скандал со сбросом неочищенных сточных вод в реки и море. Он обратил внимание на эти вопросы только после того, как извинился, как он определил, за невнятную и неадекватную оценку предыдущего правительства Кира Стармера преступных акций Израиля в Газе и на Западном берегу. Барнум извинился и сказал, мы пойдем другим путем. Вы спрашиваете, как к этому относится еврейская община. Великобритания относится неодобрительно, с высоким уровнем настороженности.
0: Лидер оппозиции Кеми Баденук, она обвинила новое лейбористское правительство и говоря о том, что политика в отношении Израиля на данный момент определяется внутрипартийными соображениями, но не интересами самого государства.
1: Безусловно. Безусловно, потому что в данном случае Энди Барнум пытается подыграть левому крылу лейбористской партии, явно антисемитскому, чтобы подать сигнал «я с вами, я понимаю, что надо делать, чтобы удержать власть в руках и чтобы потворствовать той части электората, которая осуждает Великобританию за отношения с Израилем. Это часть электората, это значительная часть электората, растущая часть электората, в основном мусульманская община, они требуют еще больше ограничить перечень вооружений, которые Лондон продает Израилю, или даже ввести полный запрет. Некоторые даже предлагают прервать отношения, разорвать отношения с Израилем. Ну, что можно сказать по этому поводу? В общей картине закупок Израилем вооружений за границей на долю Великобритании приходится менее 1%. Так что здесь очень трудно что-либо сделать. Великобритания — это не Вашингтон и не Берлин, и, значит, не обладает никакими реальными рычагами давления на Иерусалим.
0: Интересно исторически для меня было прочитать, что во время борьбы за лидерство в лейбористской партии в 2015 году, разницу в годах можно посчитать, Барнум заявлял, что в случае победы первым его зарубежным визитом была бы поездка в Израиль. И он выступал против бойкота еврейского государства, поддерживал решение о создании двух государств для двух народов, называя строительство одновременно поселений в Иудее и Самарии незаконными, требовал прекращения террористических атак Хамаса. 2015 год.
1: Тань, дело в том, что Барнум был мэром Большого Манчестера. В 2015 году, как вы правильно отметили, он боролся за роль лидера партии. Он тогда проиграл, а потом стал мэром Большого Манчестера.
0: Это сосредоточение больших еврейских объектов.
1: Совершенно верно.
0: Конечно.
1: Большая еврейская община там. Поэтому ему было удобно и полезно так говорить. Ну, что можно поделать? Сейчас он стал лидером не Манчестера, лидером государства, и он чувствует необходимость осуждать Израиль. Но надо понять, что в Иерусалиме довольно равнодушно относятся к критике из Лондона, потому что последней каплей для Иерусалима было безусловное признание правительством Стармера, предшественником Бернера, палестинского государства, и после этого отношения между Лондоном и Иерусалимом обросли льдом.
0: Что касается отношения именно сейчас к антисемитизму, это мой один вопрос. И второй, что касается поддержки его сейчас, какие категории жителей Великобритании поддерживают его политику нынешнюю?
1: Как я уже сказал, левое крыло лейбористской партии поддерживает. Да, именно левое крыло, что подвергается постоянной критике консервативной партии. В общем и целом, либеральная пресса отмечает, что не в интересах Великобритании так потворствовать левому крылу лейбористской партии, потому что надо понять, что лед льдом, но Израиль занимает второе место в британском импорте вооружений. То есть после Соединенных Штатов, которые поставляют 85% вооружений, Израиль занимает второе место по продаже оружия Великобритании, 8%. Я еще могу привести другую статистику. На долю Израиля приходится 14% лекарств, которые Великобритания закупает за рубежом. То есть значительная часть медикаментов, которые Израиль продает Великобритании, это приходит действительно на долю Израиля. Так что пресса отмечает, вы, когда осуждаете Израиль и призываете к прекращению отношений с еврейским государством, вы понимаете, что вы рубите тот сук, на котором вы сидите. Ну, логику антисемитов всегда очень трудно понять.
0: Благодарю вас, журналист, продюсер Юлия Голиговская, Лондон. Спасибо вам огромное. До встречи в эфире Канрека. Спасибо.
1: До встречи. Всего доброго.
0: Всего вам доброго.
1: Пока.

0: Иврит для души с Галей Городецкой.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня у нас есть очень интересный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Вы часто упоминаете, что слово пришло из арамейского языка. Расскажите, пожалуйста, какие еще слова на иврите пришли из арамейского языка. Спасибо, Татьяна, прекрасный вопрос. Действительно, многие слова пришли из арамейского, мы даже об этом не догадываемся. Ну, давайте сначала. Во-первых, если в существительном последняя буква «алев» – это значит, что слово пришло из арамейского. Например, слова «има» в «аба», ведь на иврите это было бы «хаэм» и «хаав», да, «мать» и «отец». А определенный артикль «гей» в арамейском языке – это «алев» в конце существительного. Поэтому «има» «аба» – слова из арамейского, точно так же, как «саба» и «сафта». Также из арамейского языка слово «барнаш». Почему? Бар – это сын. Бар мицва, кстати, тоже отсюда же. Но бар – это не только сын, это еще и способный на что-то. Наш – это корень от энош, человеческий. То есть барнаш, собственно говоря, это парень, но если дословно мы посмотрим, то это сын человеческий. Далее, из области, скажем так, культуры свободного времени – кроме бар-мицва, например, у нас есть слово «щедух». «Щедух» – это сватовство. Слово тоже арамейское. Корень «шин-далит-хаф» обозначает вообще соединение. Отсюда «шадхан» – это не только человек, который профессионально занимается сватовством, «шадхан» и «шадханит», но это еще и степлер, то есть инструмент, который соединяет вместе листы бумаги. Это тоже шатхан, или он же мегадек. Но мегадек – это уже корень чисто ивритский. Гей далит куф – это обозначает соединение тоже. Слово курса – кресло – тоже из арамейского языка. Далее, из области языкознания. У нас довольно много арамейских терминов. Например, миль-эль, то есть ударение, падающее на предпоследний слог. Мильра – ударение, падающее на последний слог. Или этнахта. Этнахта – это отдых, остановка, пауза. Этнах вообще так называется один из таме-микра, то есть один из тех значков, которые в Танахе написаны сверху или сбоку для того, чтобы более точно читать. Теперь у нас есть, например, слово агав. Агав, то есть то есть, кстати, вот не то есть, а кстати, кстати говоря. То есть как бы то же, что в английском by the way, да, то есть вот оглянувшись назад и кстати что-то. Слово ашрай, кредит, да, картис ашрай, кредитная карточка, тоже арамейское слово. Ле альтар, то есть навсегда, пишется ламед алев, ламед таврейш. Тоже арамейское слово. И слово «увда» – «факт» – тоже слово арамейское. «Беая» – арамейское слово. «Кушия» – «кушия» – это вопрос, загадка. В Песах задаются «арба кушиот» – это вот арамейские слова. Далее. В Талмуде Бавли есть очень симпатичное выражение, которое перешло и в иврит тоже, и звучит оно так. Истра делагина киш-кишкарья. Что это значит? Это значит, что мелкая монета в горшке делает много шума. Истра – это очень-очень мелкая греческая монетка, которую чеканили в полисе Иструс, и поэтому она называется Истра. Он находится в устье Дуная, находился в V веке до нашей эры. И вот истра Б-логина, то есть в кувшине. Киш-киш – это вот этот звук шуршания монетки. Карие от слова лекро, то есть звучит или слышится. Далее. Слова из юридического лексикона здесь очень много таких слов, но самые распространенные, допустим, нисуинна, то есть брак, герушинна, развод. Вот этот суффикс ин, он очень часто, он, собственно, параллелен ивритскому суффиксу им, но очень часто обозначает абстрактные понятия. Далее, есть такая вещь михтав питуринна, то есть письмо об увольнении. Бейтат оншин, оныш наказание, бейтат оншин – это пенальти в футболе. Далее, еще хорошее выражение из арамейского – бис аята дишмая. Очень часто пишут бет самых, гершаем далит сокращенно. Это значит с помощью небес или безрат ашем, собственно говоря. Далее, слово бдиха – тоже арамейского происхождения. И потом уже иврит из него создал глагол лид бадеах, то есть шутить. Но само слово бдиха и корень, он арамейский. Далее. Гирса диянкута. Гирса, мы знаем слово гирса как версия на иврите, через гей в конце. А гирса в арамейском языке это то, что выучено наизусть. Янкут это... Соответственно, то, что впитано с молоком. Да, йонек – это сосет молоко. Гильга янкут – это младенческий период. Тинок – это младенец. Это все тот же самый корень юднункув. И гирса диянкут – это знания, впитанные с молоком матери. Знания, впитанные в раннем детстве. Далее, слово хуцпа. Тоже арамейского происхождения. Вообще-то у слова «хуцпа» в Талмуде и отрицательная коннотация, и положительная, вот что удивительно. Потому что, с одной стороны, этот корень «хейт цадик пей», он обозначает вообще какой-то переход или отрезать что-то, оторвать что-то или оттолкнуть. В Танахе вообще этот корень. И вот хуцпа, то есть какой-то переход границ, какое-то отрезание от нормы, отталкивание от нормы. Но, с другой стороны, тоже в Талмуде употребляется и слово хуцпа в положительном значении. Сказано, что хуцпа по отношению к вышестоящим или даже к небесам может быть и положительным свойством. Видите, как необычно. Далее, есть хорошее выражение «лишон саги нагор». Что это значит? Саги самых гимель юд – это корень, которого, в общем, нет в иврите. Это обозначает «много» в арамейском. Нагор – это «ор», отсюда имя «негорай». Это связано со светом. И вот саги нагор – это в мекорот, в наших, так раньше называли слепого человека.

И мина мем ю нун рей. Это значит ма нафиг мизе. Ляфик это что-то извлекать. Какой урок мы извлечем, какой практический вывод мы можем сделать из рассказа. Это выражение из Талмуда, и оно употребляется там очень часто. То есть рассказывается какая-то притча, а потом спрашивается «Ма навка мина?» «Ма нафиг мизе?» Что мы из этого, какой вывод можем сделать? А сейчас в современном иврите это еще значит, что я с этого буду иметь, какую практическую пользу я с этого буду иметь. Есть еще много слов из арамейского. Если вам будет интересно, мы продолжим в одной из следующих передач. А сейчас напомню вам номер WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. 8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Напряженность в Персидском заливе достигла предела. В Кувейте сообщают об атаке беспилотников на территории страны. Минувшей ночью Иран пригрозил, что располагает комплексным планом ответа на любые действия США. Высокопоставленные представители силовых структур в Тегеране заявили, что агрессивная политика Вашингтона приведет к ужесточению блокады Ормузского пролива. Ранее американские СМИ сообщили, что в ближайшие двое суток США и Израиль могут нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. Президент Ливана Джозеф Аун вновь выступил с критикой Хизбаллы, заявив, что только ливанская армия имеет право обладать оружием в стране. В послании, опубликованном по случаю годовщины создания ливанской армии, Аун написал, что именно армия является единственным институтом, гарантирующим единство, суверенитет и независимость государства. Говоря о ситуации на юге страны, Аун подчеркнул, что с каждым израильским выводом войск размещение подразделений ливанской армии вдоль границы будет

0: расширяться. По его словам, этот шаг призван доказать миру, что Ливан способен самостоятельно защищать свой суверенитет и обеспечивать безопасность в регионе. Следующий раунд переговоров между Ливаном и Израилем состоится на этой неделе в Риме и, как ожидается, продлится 3 дня. Второй этап плана Трампа по сектору Газа. В Совете мира рассчитывают, что реализация плана начнется уже в ближайшие дни. В течение первых 2 недель реализации мирного соглашения Хамас должен прекратить военную деятельность и начать разоружение. Одновременно Израиль также должен будет прекратить военные действия. По словам источников, Хамас передал свое согласие с документом Соединенным Штатам, а также посредникам Катару и Турции. В ЦАЛе с большим сомнением воспринимают заявление Хамаса о готовности сложить оружие и подчеркивают, что войска не отойдут от нынешней желтой линии в секторе до тех пор, пока террористическая организация не выполнит свою часть соглашения. Как сообщила корреспондент КАН Кармела Минаше, на данном этапе нет никаких практических распоряжений об изменении дислокации войск, несмотря на сообщения о возможном достижении договоренностей. По словам военного источника, в армии, как и в других государственных структурах, узнали о заявлениях по поводу соглашений из сообщений в средствах массовой информации. Украина смогла сбить лишь 1 баллистическую ракету из 27, выпущенных Россией во время удара по Киеву. Президент Зеленский заявил, что стране катастрофически не хватает противоракет для систем ПВО «Патриот». По его словам, Россия выпустила всего по территории Украины и прежде всего по столице 35 ракет и 185 беспилотников. В Киеве погибли как минимум 9 человек, еще 28 получили ранения, среди них 4 детей. Сингапур запретил повторный въезд в страну 2 участникам британской музыкальной группы Massive Attack после того, как во время выступления они подняли флаг Палестины. Власти Сингапура сообщили, что музыканты были допрошены по подозрению в поддержке политической цели и демонстрации иностранного флага без разрешения. При этом они подчеркнули, что государство крайне серьезно относится к действиям, которые могут нарушить общественное единство. Закон Сингапура запрещает публичное использование иностранных национальных символов. На фоне войны в Газе этот вопрос считается особенно чувствительным в стране, где около 15% населения составляют мусульмане. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 34 градуса, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 32, в Бершеве 37, на Мертвом море 41, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 15 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и искусствовед, куратор Анна Склеревская. И, что приятно, она пришла не только кофе попить и под мозганом посидеть. Нет, пришла Анна, чтобы провести очередную программу из цикла «Истории искусства». И на сей раз темой будет искусство средневековья Европы от падения Рима и до готических соборов. То есть, в общем, необычайно, мне кажется, сладкая тема, во всяком случае, для меня, но я уверен абсолютно, что мне составят компанию многие из вас бесценные. Я приветствую вас, Анна, и таким стариком Державиным я вас благословляю. Помните, дверь отворилась, в комнату вошел старик 40 лет. Так, все, Анна, поехали.
1: Добрый день. Спасибо за такую живую вводную часть. Здравствуйте, дорогие слушатели. Действительно, сегодня, когда для сегодняшней встречи, когда я готовилась к ней и думала, какую тему выбрать, я решила, что мы до этого уже несколько раз поговорили об античной культуре, мы до этого обсудили древнегреческое искусство, древнеримское, и, в общем, стало понятно, что надо двигаться куда-то дальше. А дальше, на самом деле, у меня был выбор, потому что после как раз завершения античной эпохи есть, можно сказать, несколько веточек у этого дерева, в корнях которого лежит античная культура, греческая и римская, которые как бы в разные стороны идут. И две, наверное, такие ключевые ветки. Первая — это Византийская империя, которая продолжила историю Восточно-Римской империи. И вторая ветка — это Западноевропейское средневековье, в рамках которого строились, например, романские соборы, лучше всего известны всем готические соборы, Нотр-Дам-де-Пари и многие другие. И я решила вот как раз с этой ветки начать.
0: Можно вопрос с первой парты от отличника, да?
1: Давайте.
0: А вы про Византию тоже будете рассказывать, правда же?
1: А мы подумаем с вами, возможно.
0: Ну, такой расплывчатый ответ, но пока Западную Европу,
1: да. Я готова, я про Византию готова с удовольствием рассказать. Тема тоже интересная и, мне кажется, для многих малознакомая.
0: Малознакомая, да.
1: Потому что если там еще, если есть возможность когда-то путешествовать, или даже если не путешествуют, то все равно многие, по крайней мере, видели фотографии готических соборов, ни одного, так другого, французские, английские, там,
0: германские,
1: немецкие, да, какие-то другие, то византийское искусство мы часто знаем хуже. Не специалисты его знают. Те, кто были в Турции, те, кто были в Стамбуле, в бывшем Константинополе, конечно, в основном были в церкви Святой Софии. Но это только вершина айсберга. Но это все-таки
0: хорошо, подложим,
1: разговор,
0: да, да.
1: Да, на будущее. Мы к этому, может быть, вернемся. А вот мне хотелось сегодня рассказать, что все-таки продолжается в Западной Европе, что происходит в Западной Европе после конца античной цивилизации. А это на самом деле время очень важное, и время, можно сказать, переломное. И, наверное, ключевой такой перелом-переворот, который произошел между античностью и средними веками, это распространение христианства. И на самом деле, когда историки обсуждают, какие рамки средневековья, вот когда начинаются в Европе средние века и когда они заканчиваются, на самом деле этот вопрос до сих пор у специалистов вызывает вопросы. То есть кто-то выбирает какие-то события чуть пораньше, кто-то чуть попозже, но если мы вот как-то глобально будем обобщать, то можно сказать, что Средневековье начинается в Западной Европе примерно в 4-5 веках, и это круг событий, в которые входит. Во-первых, я вот не случайно здесь выделю это как первым таким важным событием, принятие Миланского эдикта. Это закон, который был принят в начале 4 века нашей эры императором Константином, Константином Великим, который подарил гражданам Римской империи свободу вероисповедания. И, по сути, этот эдикт легализовал в том числе храмовое строительство. И вот эта вот христианская культура, которая в первые века нашей эры часто подвергалась гонениям, была, по сути, на птичьих нелегальных правах. И от этого времени нам достались катакомбы подземные и так далее. В общем, не очень много чего. Эта культура, эта среда выходит наружу. И, собственно, развитие христианства такое полноценное, и его, я бы сказала, такая экспансия по Европе, это как раз то, что мы будем наблюдать в средние века. И вообще господство религиозного христианского мировоззрения, оно будет очень сильно влиять в том числе на искусство. Потому что я вот сегодня тоже в качестве такой главной темы для нас выбрала историю, связанную с готическим собором. Собственно, готический собор — это, пожалуй, венец того, до чего доходит средневековое западноевропейское искусство за этот период. От раннего средневековья памятников практически нет, потому что помимо принятия христианства еще происходит великое переселение народов примерно в 4-7 веках нашей эры. Соответственно, все племена двигаются, начинаются постоянные военные столкновения. Варвары начинают постоянно совершать набеги на Рим. И сначала начинаются разграбления Рима, а затем в 476 году, то есть в конце V века, Рим пал, Западно-Римская империя перестала существовать, и на ее месте формируется первое варварское государство, и, собственно, это было время, когда было не до культуры, не до искусства, и от этого времени памятников очень мало.
0: Темные века, одним
1: по
0: словом.
1: По сути, да. И потом постепенно начинают после этого кризиса тяжелого, после этих таких фундаментальных сдвигов прорастать какие-то новые ростки культуры, и, соответственно, они уже будут прорастать на почве христианской. И господство этого мировоззрения, вот мы увидим с вами сегодня, как оно будет проявляться в соборах.
0: Окей. Хотите ли вы, чтобы в этом месте мы, так сказать, включили музыку?
1: Думаю, да. Я предлагаю послушать сейчас первый трек, и после этого мы уже более конкретно перейдем к разговору об архитектуре средневековой.
0: Первый трек мы послушаем обязательно. Я хочу просто порекомендовать, к слову, есть такой роман Патрика Киньяра, который называется «Записки на табличках о пронении Овиции». Это вот как раз вот район V века, когда все уже как бы ясно, но еще в Риме живут отдельные, так сказать, люди, которые думают, что, может быть, как-то, ну, варвар еще далековато вроде бы, да, так что все еще, может, будет хорошо. И каждая страница — это буквально 2-3 слова, потому что это записки на табличках, которые она делала. То есть на рынке столько-то стоит, столько-то... какие-то вот такие вот вещи. Это очень прикольно. Книжку можно прочесть за один вечер, а Киньяру браво, роман просто превосходный. А теперь мы слушаем... группа «Эра», «Амино». Поехали.

0: А в студии искусствовед, куратор Анна Склеревская. И мне кажется, что вот если действительно стоять в взлетающем в небо соборе и слушать подобную музыку, то как-то благочестиво получается. В общем, это давит, и ты как, что ты понимаешь о Вселенной? Чувствуешь, вернее.
1: Как-то тебя так окружает, и ты оказываешься в этой среде.
0: Да.
1: Я вот на самом деле как раз поэтому и выбрала эту музыку для первого трека нашей сегодняшней передачи. И мне кажется, еще, кстати говоря, интересно, что на первый взгляд часто людям кажется, что эта песня написана на латыни. Но это на самом деле не латынь, это псевдо-латынь, это имитация латыни. То есть это никакой, это не настоящий какой бы то ни был язык. То есть понять смысл слов перевести нельзя, но как раз это нас заставляет больше слушать музыку, и хоть слова есть, как бы все равно обращать внимание на ритмику, на мелодию, а не на не отвлекаться на какой-то конкретный текст. И все равно оно как бы работает.
0: Да, совершенно верно. Очень искусно сделан этот текст, потому что он действительно производит впечатление латыни, и он действительно тебя, в общем, как-то обволакивает вместе с музыкой. Да.
1: Да, и помогает как-то сразу вот мысленно перенестись так на тысячу лет назад как раз. Собственно, да, я могу еще напомнить нашим слушателям, что в целом я начала говорить о том, что рамки вот плавают. Если чуть-чуть упрощать, то в целом рамки Средневековья можно округлить как период, который начинается примерно около 500 года нашей эры и заканчивается около 1500. То есть, ну вот если чуть-чуть упростить, то получается такая круглая, красивая тысячелетняя история от, получается, начала VI до начала, получается, XVI века. Во втором разделе нашей программы я хотела больше сфокусироваться на архитектуре. Мы традиционно говорим про разные виды искусства. И здесь, в связи с архитектурой Средневековья, мне кажется, очень показательная история, связанная с базиликой. Что это такое? Базилика — это типология здания. В целом, условная базилика — это прямоугольное, вытянутое в длину здание, у которого, как правило, внутри выделяется в структуре несколько таких своего рода коридоров. Они называются нефы на искусствоведческой терминологии. Соответственно, есть центральный широкий неф, есть боковые. Их, как правило, нечетное количество — 3, 5 и так далее. Что такое базилика и где она берется? Базилика на самом деле это типология, которая была придумана еще в Древнем Риме. И в Древнем Риме еще до Миланского эдикта, еще до распространения христианства, до того, как христианам разрешили строить свои храмы. И, соответственно, в Древнем Риме эта типология использовалась не для религиозного зодчества, а, по сути, она была видом общественной архитектуры. Базилики могли строить, например, на форумах, на общественных площадях, которые играли большую роль в древнеримской жизни. И, соответственно, там могли проходить какие-то общественные встречи, заседания. Базилика могла использоваться как здание для суда, как пространство для торговли, потому что в боковых нефах какие-то лавки могли работать. Но затем, когда, соответственно, был принят Миланский эдикт, христианам наконец-то разрешают строить в том числе свои храмы на земле. Они, по сути, вылезают из подземелий, из катакомб, которые они были вынуждены создавать в первые века христианства, в первые века нашей эры. И, соответственно, встает у них вопрос, а что строить? До этого было нельзя, приходилось вот в земле там что-то рыть, и, соответственно, там было уже недоразмышление о том, как ты хочешь там строить, по сути, нечего было, надо было только прорывать вот эти вот подземные ходы. А тут теперь возможность что-то возвести. И возникает вопрос, а что использовать? И, собственно, типология вот этой вот древнеримской базилики, которая изначально не использовалась как храм, она оказалась очень удобной для ранних христиан, потому что это большие по размеру здания, которые можно было довольно быстро строить. И, соответственно, в западноевропейском варианте развития христианства довольно быстро нашли и, скажем так, варианты символического прочтения этой формы, потому что базилика отвечала вот этому вот раннехристианскому такому энтузиазму приобщения к новой религии. И, соответственно, многочисленные паломники, например, они могли приезжать, приходить к базиликам, соответственно, там было организовано просто вот такое движение, да, в отличие, например, от восточноевропейских как раз христианских храмов, византийских, древнерусских, каких-то других, у них другая форма, там, как правило, не базилика, там, как правило, квадратные храмы с куполом, там нет идеи движения, там ты приходишь, и во время службы ты стоишь, ты как бы погружаешься в молельное состояние. Здесь, в этих особенно ранних храмах, и, в принципе, в Средневековье, в романике, в готике, идея движения внутри храма, и, собственно, человек, прихожанин, он идет такой, совершает, по сути, вот этот вот путь в сторону алтаря, причем алтарь в этих храмах уже можно обойти, еще в отличие тоже от восточно-христианских православных храмов. И, соответственно, затем выходит тоже, чтобы освободить дальше пространство для тех, кто идет дальше. Оказалось, что вот эта типология базилики очень удачно подходит для адаптации под храм. И, собственно, многие романские и готические соборы как раз они отличаются такой удлиненностью. И эта форма на долгие века закрепилась в европейской архитектуре. Два самых известных, самых ярких стиля западноевропейской средневековой архитектуры — это романика и готика. Романские и готические храмы стали строить уже в период, можно сказать, зрелого средневековья. Это примерно с X по XV века. Соответственно, в X-XII веках особенно активно строятся романские храмы. Они продолжают традиции, которые были заложены еще ранними христианами. Собственно, романика, роман, корень римский, да, то есть идея в том, что они вот используют эти римские базилики и продолжают, по сути, культуру римскую, только уже как бы на новом витке с христианством. Но романские соборы, они, как правило, достаточно тяжеловесные, то есть ты заходишь, там, да, там будут нефы, там будет идея движения, но там будут мощные столбы, там будут мощные колонны, они будут не всегда высокие, они будут достаточно широкие, и там будет доминировать пространство стены в боковых нефах, то есть там пока не будет, например, больших окон, которые появятся в готике. А готические соборы, они появляются попозже, они возникают во Франции в XII веке, и дальше с XII по XV век — это время расцвета готической архитектуры, когда она по всей Европе распространяется в разных странах со своей спецификой, со своими особенностями, но тем не менее. И что привносит готическая архитектура вот в эту вот типологию базилики? Они, с одной стороны, используют этот старый план, с другой стороны, они его как бы адаптируют и улучшают. Я люблю сравнивать структуру готического храма со скелетом человека. Почему? Если в романике у нас много стен, которые держат своды храма, толстые, тяжеловесные, масштабные столбы, то в готике архитекторы начинают выделять каркас архитектуры. То есть выстраиваются крестовые своды, выстраиваются системы арочек, по которым вес и распор от сводов передается к стенам, и затем от стен к земле. Но только теперь у нас не все своды целиком и не все стены целиком дружно и равномерно держат этот вес и распор, а это все перераспределяется на каркасную систему. То есть это похоже на скелет в человеке, да? То есть там кожа, мясо, там их может быть больше, меньше, мы можем полнеть, мы можем худеть, но это на нашу общую структуру не влияет. А вот если со скелетом что-то произойдет, мы сломаем кость, то уже структура конструктивная, она на

0: рушатся. Вот примерно такая же конструкция, выделяется такой же скелет, как бы среди этого единого пространства стен и сводов, выделяется в готических храмах. То есть вот эти вот мощные столбы снаружи можно увидеть, они называются контрфорсами, такие толстые-толстые столбы, которые как будто прям подпирают стены с боков. Чуть выше более тонкие арочки, по которым тоже перекидывается на самом деле весы, которые поддерживают распор сводов. Почему это было важно для готических архитекторов? Они таким образом, выделив этот каркас, освобождают пространство на стенах. И стены стало можно делать не такими глухими, не такими плотными, не такими толстыми. И за счет этого готические архитекторы освободили место в стене под огромные окна. А огромные окна стало можно украшать витражами. Я про витражи тоже чуть позже в одной из следующих наших частей сегодня нашей программы расскажу. Пока, я думаю, можем сделать паузу.
1: Хотите предварить Blackmore's Night, замечательную группу Ричи Блэкмора, Under Velvet Moon, что-то скажете?
0: Скажу, да. Это, кстати говоря, дуэт Ричи Блэкмора с его супругой, наверное.
1: Супругой, по-моему, да.
0: Соответственно, название создано, собственно, из двух фамилий. Blackmore's Night. Night — это фамилия как раз Кэндис Найт, вместе с которой Блэкмор выступал. И здесь такая атмосфера. Если первый трек у нас был связан как раз с такой храмовой, религиозной атмосферой, напоминающей средневековье, то здесь скорее такая вот городская.
1: И довольно веселенькая.
0: Да, городская культура, связанная с тавернами, с простым людом. Давайте слушать.
1: Слушать с удовольствием. Поехали.

0: Ну вот, прям вышли мы на улицу под вечер, на улицу средневекового городка, там таверна. Все класс. Анна Склеревская в студии. Вопрос. Вопрос такой. Я понимаю, значит, как развивались, допустим, вот романские соборы, да, потому что понятно, что вы рассказали об этом замечательно, что вот это, в принципе, то, что было, подвергшееся влиянию, переработке и так далее. Но вот кому пришла идея принципиально иная по поводу готических соборов, вот хотел знать, сохранила ли история имена тех архитекторов, строителей, я не знаю, или проектировщиков, да, людей, которые попросились, скажем, этих проектировщиков и строителей.
1: Заказчиков.
0: Заказчиков. Совершенно сохранила историю заказчиков тоже.
1: Ну, кстати, вы задали свой вопрос, я бы сказала, прям очень вовремя. В том смысле, что, с одной стороны, конечно, у средневекового искусства мы довольно редко знаем имена создателей, имена архитекторов. Опять-таки, это иллюстрация того, что в это время... архитектор, художник, кто угодно, любой творец, как мы сейчас
0: был
1: воспринимаем этих людей, да, был безымянным, не считалось, что он именно творец. Он как бы раб Божий, который выполняет, занимается своим ремеслом, и негоже его имя увековечивать, потому что все делается во славу Господа, и только это важно. И,
0: собственно, только с Возрождения началась личность художника, начала иметь значение.
1: Да, да, там вот этот перелом произойдет. Но, тем не менее, в связи с готикой мы знаем одно имя. И это имя аббата Сугерия, это настоятель обители Сен-Дени, которая находится под Парижем. И мы знаем, что именно он был инициатором перестройки собора, где он как бы служил в XII веке. И это, как считается, первый вообще памятник, где впервые были сделаны стрельчатые арки, где начала вот эта вот готическая каркасная система формироваться. И помимо того, что в Сен-Дени прошла перестройка, соответственно, появились новые вот эти вот части уже, которые отвечали, отражали готические изменения, Сугерий еще является автором текстов. До нас дошли некоторые его тексты, трактаты о том, как он сам это видел. Он вообще размышлял, писал о роли собора в жизни вообще человека. И как раз он пишет о том, что собор — это очень... важная сущность, скажем так, вот в мировоззрении таком религиозном, христианском, средневековом. И я как раз вот сейчас планировала рассказать о том, что действительно средневековый собор в то время воспринимался как во многом как центр жизни. Иногда готические соборы, многие из них еще же огромные, тоже зависят, конечно, от страны. В разных странах свои особенности. Например, в Англии строилось много монастырских готических соборов, которые не были городскими храмами, которые были в отдаленных местностях. Но если мы берем Европу и вот, собственно, родину готики, это Франция, то это часто именно огромные городские соборы, которые, во-первых, строились на протяжении нескольких веков. То есть это, ну, реально масштаб огромный просто. Они действительно, они до сих пор часто являются, как бы находятся в топе самых высоких построек там в том или ином городе, хотя мы уже в 21 веке, а не в 15. Это с одной стороны. И с другой стороны... собор аккумулирует разные виды искусства, потому что собор... проявляет в себе не только архитектуру, но собор на самом деле в себе содержит и памятники скульптуры, и памятники живописи, потому что скульптура и живопись практически самостоятельно в это время еще не развивались. Но зато, если мы как бы мысленно представим, что мы подходим к готическому собору и начинаем его рассматривать поближе, то мы как раз можем вспомнить, что это храмы, которые, порталы которых... входы которых, как правило, очень обильно украшаются скульптурой. Мы уже поговорили чуть раньше про готическую каркасную систему, которая освободила окна, которые стали украшаться витражами. И, соответственно, все вот эти вот мастера и скульпторы, и художники, они как раз тоже работали в рамках создания соборов. И в соборах горожане собирались не только на службу, а это было место оглашения провозглашение каких-то важных городских указов. То есть это, по сути, такой центр общественной жизни, да? И религиозной жизни. И, соответственно, жители города, как правило, скидывались деньгами на строительство собора. Во многих семьях были люди, кто не только скидывался, да, но и участвовал в том или ином амплуа на строительстве собора. И это действительно, по сути, такой вот венец в похвалу Бога, который возводили жители того времени, и это для них было важно.
0: Ну, по-моему, очень здорово, это очень интересно, и действительно, как бы это и кино, и театр, появлялись, наверное, уже к этому времени площадки рыночные, где жонглеры...
1: Представления, да. Да.
0: Но это еще было далеко. А вот здесь уже как-то... меня, правда, вот этот вопрос чертовски тоже интересен. А какова же психология художника, который предпочитает оставаться неизвестным, просто развивает канон по-своему? То есть он тоже творец, инноватор, но он не хочет этого говорить, как бы. Или не может.
1: Вот мне кажется, что нам всегда, конечно, нам сейчас, людям 21 века, сложно как-то представить, а как же они могли не хотеть увековечить себя. Но мы смотрим с нашей колокольни, с высоты нашего времени, с понимания того, что
0: времени,
1: можно,
0: да,
1: пытаться, да, войти в историю, увековечить себя, сохранить свое имя. А тогда этой идеи просто, по сути, не существовало, да, то есть как бы это не то, что они просто там были вынуждены не сохранять свое имя, а просто как бы контекст культурный был такой, что, это не предполагалось, это не казалось важным.
0: Мне кажется, это невероятно интересно, потому что, вроде как бы человек всегда человек с набором его определенных страстей, и в то же время есть вещи, которые со временем резко изменились или были не такими. И вот это, с одной стороны, то, что мы похожи, с другой стороны, что между нами есть различия. Это очень важно и очень интересно. Так, значит, идем ли мы дальше к следующей композиции, или вы еще что-нибудь расскажете в этом разделе?
1: Я, наверное, хотела добавить несколько слов по поводу скульптуры. Во-первых, я хочу напомнить, что когда мы говорили об античности, мы обсуждали древнегреческую скульптуру, древнеримскую скульптуру, и мы говорили о разных памятниках, о том, кого изображали там. И это была, как правило, круглая скульптура, то есть памятники, которые можно было обойти, посмотреть со всех сторон. То есть, в принципе, существовала самостоятельная скульптура, которая не зависела от архитектуры. Соответственно, когда у нас в Средневековье скульптура украшает собор, то это то, что нельзя обойти. Да, там фигуры, например, святых, которые украшают фасад собора, ты ее не обойдешь, они примыкают к стене. И еще тоже такой момент, связанный с тем, что средневековым мастерам, особенно там ранней, например, готике или романским мастерам, им далеко не всегда была нужна какая-то реалистичность, и многие на самом деле вот эти вот детали скульптурные, они сейчас для нас выглядят порой довольно забавно, это различные всякие звери, это вот эти вот огромные развитые бестиарии, которые как-то иногда так смешно или странно улыбаются. В общем, это действительно такая вот... Иногда про готические соборы говорят, что это энциклопедия в камне. Там, если приглядеться, можно найти практически что угодно. И, конечно, главные сцены — это, безусловно, сцены религиозные, это образы, связанные с Христом, с Богоматерью, это сцена Страшного Суда на Западном Портале и другие элементы. Но, помимо этого, на капителях, в каменной резьбе, в каких-то более отдаленных местах соборов можно найти что-то чуть более отдаленное, скажем так, по сюжету от там, священной истории, от религиозной тематики. В этом смысле действительно очень интересно рассматривать. Еще иногда говорят, что там вот средневековье — это искусство для необразованных, в том числе людей, потому что, соответственно, большая часть населения, да, не умела читать. Но мне здесь хочется еще напомнить, что на самом деле не только и не столько это, видимо, мастерами как бы руководило, когда они создавали эти изделия, потому что на самом деле вот сейчас многие из этих элементов без использования бинокля или без того, чтобы куда-то там подняться на башни собора, их просто не разглядеть. То есть без специальных каких-то усилий либо без спецоборудования это не увидеть. И это, как мне кажется, еще один такой аргумент, который нам показывает, что все это действительно строилось как бы как такое своего рода подношение Богу, да, не, ну, не совсем в буквальном смысле, да, понятно, но как понятно. Такой дар, как бы, обращенный к церкви, который рассчитан не на то, что все эти детали там прихожанин увидит, поймет и разберет, потому что тоже порой без комментариев, если ты не посвящен в сюжет, ты не очень знаком с тематикой, то, посмотрев на рельефы, ты сразу не станешь специалистом по богословию. Но, тем не менее, это все равно все прорабатывалось, и это порой очень любопытно изучать в деталях. Конечно, в рамках передачи мы это не сможем все нашим зрителям рассказать, но если у вас будет возможность куда-то поехать и на это посмотреть...
0: Мы организуем факультатив.
1: Да, и от души рекомендуем.
0: Окей, у нас следующая композиция — это Ларина Маккеннит с композицией «The Mummer's Dance». Пару слов.
1: Здесь эта история, это самая известная композиция певицы Ларины Маккеннит. Это песня, которая вдохновлена народными музыкантами, как раз вот продолжая Blackmore's Night и историю такой с культурой городской жизни в таверне средневековой. Mm-hmm. Здесь мы как раз переходим к какой-то такой тематике, связанной с... хождением, гулянием ряженых по домам, просьбами, вот этими, вот как сейчас мы там ассоциируем это часто с Рождеством, на Рождество это сохраняется, но в принципе в средние века это могло быть и в другие моменты могло происходить, и вот такую вот тоже народную по атмосфере какую-то очень бодрую средневековую культуру, мне кажется, эта музыка да. тоже здорово передает.
0: И я хочу только добавить, что все композиции, естественно, подбирала Анна, и, по-моему, он сделал это блестяще. Поехали.

0: Итак, в студии по-прежнему Анна Склеревская, искусствовед, куратор. Говорим сегодня об искусстве средневековой Европы, от падения Рима до готических соборов. Уже поговорили немножко и про романские, и про готические соборы. Невероятно интересно. Продолжайте, Анна, пожалуйста.
1: Спасибо. Я вот еще подумала как раз, что в продолжение разговора о скульптуре еще один момент, который мне хочется отметить, который, наверное, показательным является, помимо того, что вот скульптура развивалась в рамках соборов, украшала его. Интересно еще и то, когда впервые после Средневековья появляется, собственно, следующая круглая самостоятельная скульптура, и когда еще возвращается изображение обнаженного тела, потому что это тоже такая тема, которая, по сути, теряется в Средневековье, но тема, которая была очень актуальна и очень важна в античном искусстве. И, собственно, первую круглую обнаженную скульптуру со времен античности, как считается, сделает Донателло в начале 15 века. Это будет статуя Давида, победившего Голиафа. И это вот, кстати, будет такой пример, когда, с одной стороны, античные традиции изображения обнаженного прекрасного тела, которое является как бы символом и прекрасного духа. И еще оно в это время начнет становиться символом еще и человека, который с помощью веры в Бога добивается каких-то успехов, потому что Давид — это человек, мальчик, пастух, который благодаря вере в Бога побеждает Голиафа, собственно, по библейскому повествованию. Но вот пока что в средние века никаких обнаженных тел. Только иногда, если это изображается Адам и Ева, например. Но вот это единственный случай, как бы, поскольку, ну, история первородного греха, там вот это могло возникнуть, но никакой другой случай, никакого любования, например, обнаженным телом, это вот тоже еще нам напоминает, насколько действительно это была эпоха таких, ну, на самом деле, достаточно суровых религиозных нравов. И я думаю, что дальше мы уже можем переходить к разговору о живописи, об изобразительном искусстве. И здесь, на самом деле, нас тоже некоторые, в каком-то смысле, сложности поджидают, потому что станковой живописи, как мы привыкли, например, в более поздней эпохе, в Средневековье, по сути, не было. То есть были отдельные образы, которые можно воспринимать скорее как такие предвестники формирования станковой живописи в эпоху Ренессанса. Но это скорее нечто дополнительное. Зато, что активно развивается и что является такой яркой частью наследия Средневековья, это как раз вот витражи, которые я уже упоминала, которые тоже, соответственно, как и скульптура, встраиваются в пространство собора, которые как раз занимают то место, которое архитекторы освободили, придумав эту каркасную архитектурную систему, разгрузив стены, дав возможность сделать огромные окна. И витражи это один из видов монументальной живописи, то есть живописи, которая связана с архитектурой. У нас бывает фреска, например, когда мы краской по штукатурке что-то изображаем. Бывает мозаика, когда мы из кусочков смальты, стекла выкладываем какое-то изображение. А третий вариант из трех основных — это как раз витраж, когда у нас используется цветное стекло, и из него выкладываются изображения. И, собственно, как раз тоже во Франции начинают делать цветные витражи, создаются специальные мастерские, которые этим занимались. Технологии тоже постепенно развиваются, усложняются. И это, мне кажется, очень интересный вид изобразительного искусства, потому что витраж не может существовать без света. Витраж мы можем увидеть снаружи, когда мы сходим вокруг готического собора. Например, все тот же самый, там можно вспомнить самый известный собор Парижской Богоматери или соборы в Шартре, в Реймсе, большие королевские соборы французские. Это соборы, в которых снаружи мы не сможем оценить, собственно, роли витражей. Но когда мы заходим во внутреннее пространство храма, в которое льется свет сквозь окна, эти витражи окрашиваются и начинают играть. И еще что очень интересно, что витражи, то, как мы их видим, они сильно зависят от конкретного момента. То есть одно дело, когда мы зашли в храм в солнечную погоду, и, соответственно, свет очень сильный, и там эти цветные блики могут отражаться на стенах собора, они его могут окрашивать. То есть собор практически вот так вот оживает через свет и через цвет, и приобретает цвет там, где он как бы в сумрачную погоду цвета не имеет. И это очень здорово как раз, и благодаря такой особенности, конечно, витражи очень здорово наблюдать в реальности, потому что ни одна фотография не может передать вот этого вот эффекта, когда как солнечные зайчики эти лучики начинают гулять и, соответственно, работать в пространстве. И интересно, что, например, вот западноевропейское искусство выбирает форму витража, и витраж будет очень активно использоваться в готических храмах. А, например, Византия, восточно-христианская, соответственно, ветвь средневекового искусства, она выберет другой вид монументальной живописи. В Византии будут, ну, фрески, в принципе, и там будут развиваться, а кроме фресок в Византии будут развиваться еще и мозаики. Мозаики тоже сильно зависят от света, они тоже как бы отражают свет, но свет там не проходит насквозь, и там чуть другие эффекты, там будут золотые фоны у мозаик, там будет такое ощущение пребывания в каком-то вот таком преображенном пространстве, но несколько ином, я бы сказала, более таком лаконичном. А вот именно эти цветные витражи, они действительно что-то такое новое и как будто бы радостное, и цветное, насыщенное дают средневековым храмам. Интересно еще задуматься, что витражи — это тот вид искусства, который, во-первых, вот, стал активно использоваться в средневековье, в готических храмах, а потом к нему часто обращались многие художники в XX веке. И на самом деле многие там, столпы искусства XX века — Пикассо, Матисс, Марк Шагал, кстати говоря, витражи которого кое-какие можно увидеть, в том числе в Израиле, но не только в Израиле, во многих разных странах, и европейских, и в Америке, и так далее. Они работали снова с витражами. И в этом смысле удивительным образом тоже вот искусство средневековое готическое, оно как будто бы в такой диалог вступает уже часто с художниками 20 века, с художниками, которые работали в том числе с абстракцией, потому что это во многом действительно хоть средневековые витражи, они тоже изображают, как правило, сюжеты либо библейские, либо как-то связанные с этим. То есть они фигуративные. Но все равно доля абстракции в них, наверное, присутствует больше, чем в других видах искусства.
0: Слушайте, просто заслушался я. Очень жаль, что здесь звенит неслышимый школьный звонок. Но я надеюсь, что, так сказать, новая встреча не за горами. Огромное спасибо искусствоведу, куратору Ане Склеревской, которая даже, наверное, не ведает, как же ей повезло учить без помех такую сласть, как история искусства. Ну, теперь нас она учит. И замечательно. В студии

0: предыдущих двух треков, которые мы слушали в ходе программы. Но это многообразие эпохи.
1: Лучше не скажешь. Все, слушаем.

В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Только что поступили сведения о том, что на юге Ливана офицер Цагаля получил ранение средней степени тяжести. Это произошло во время выполнения оперативных действий. Его семья поставлена в известность. Корреспондентка Кан Кармела Менаше передает, что минувшей ночью подразделение Цагаля натолкнулось на террористов в районе хребта Аль-Тагер в округе Бафор. Ливанские СМИ сообщают о том, что Цагаль подорвал дом в деревне Талуса, которая расположена в центре буферной зоны безопасности. Кроме того, поступили сведения о том, что в другом инциденте израильские ВМС открыли предупредительный огонь в Средиземном море в направлении рыболовецкого судна к западу от побережья Кфар-Мансури. Об этом сообщает корреспондент Кан Гай Маян. Подозрение на преступление на почве национальной ненависти в Иудее и Самарии. Палестинские источники сообщают, что еврейские поселенцы ворвались в жилой дом в деревне Цуриф возле Хеврона и попытались поджечь как само здание, так и несколько транспортных средств. Дому был причинен ущерб. Ранее палестинское информационное агентство Вафа сообщило, что в районе деревни Бетилу в окрестностях Рамалы еврейские поселенцы избили работавших там на ферме мужа и жену, которым потребовалась медицинская помощь, и они были доставлены в больницу. Данную информацию передал корреспондент Кан Гай Маян. Пресс-секретарь Вооруженных сил Исламской Республики заявил в интервью иранскому информационному агентству ИСНА, что армия Ирана использовала в последнее время новые беспилотники, которые могут достичь израильскую территорию. Он отметил, что военное ведомство Тегерана использовало недавний режим прекращения огня для того, чтобы усовершенствовать свои возможности в данной сфере. Сегодня представители Министерства обороны Кувейта сообщили об очередных иранских ударах. Атаки подверглись, в частности, некие правительственные учреждения на востоке страны. В результате последних иранских атак обошлось без пострадавших. Минувшей ночью иранское руководство предупредило Соединенные Штаты, что оно оставляет за собой право на самую жесткую реакцию на американскую агрессию. Речь идет в том числе и о том, что режим Аятолл будет готов продолжить блокаду Ормузского пролива. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Юваль Инбар и Итамар Вишенко. Два украинских беспилотника упали сегодня в Черном море во время атаки ВСУ на российское гражданское судно. В результате обошлось без пострадавших. В последнее время Россия и Украина усилили взаимные атаки на корабли двух стран в Черном море. К другим темам. Возле здания кафе в Иерусалиме на улице Агриппас десятки ультраортодоксов провели демонстрацию протеста против работы этого кафе в субботу. Владелец кафе Юэль бен Давид заявил в беседе с корреспонденткой Кан Верет Пельман, что в этом месте находилось недостаточное количество полицейских, и они позволили манифестантам вплотную приблизиться к дому. Корреспондентка Кан отмечает, что на месте вспыхнули беспорядки между харидим и сотрудниками правоохранительных органов. Кафе было переполнено посетителями, среди которых находились председатель партии НДИ Авигдор Либерман и несколько членов городского совета. Напротив побережья Неве-Ям из моря был извлечен мужчина 64 лет в бессознательном состоянии. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давида Дом оказала ему первую экстренную медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра экстремальная жара в большинстве районов страны. В понедельник и во вторник постепенное понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого.

0: времени года. В Иерусалиме сегодня днем 34 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 32, в Галилее 35, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Иерушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
2: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Это моя страна» я предлагаю нам с вами узнать миры группы Voca People. Это группа удивительная, оригинальная. Оригинальная даже внешним видом, не говоря о том, что они делают. И эта группа, то, что называется «Тоцерет Аарец», это израильская музыкальная группа, коллектив, который покорили уже давно не только нашу страну. Называются они «Voca People». Группа «Voca People», поющие хиты всех времен в очень необычных аранжировках. Это команда из 8 израильских вокалистов-пришельцев. Именно так, собственно, это их история. Трое из них поют альт, меццо и сопрано, эти голоса, представительницы инопланетного прекрасного пола, остальные гуманоиды и мужчины, которые общаются с внешним миром такими голосами, как тенор, бас, баритон и битбокс. Битбокс – это виртуозное умение имитировать голосом ударные и прочие музыкальные инструменты. Талант более чем современный и востребованный. Благодаря наличию вот всего этого спектра вокальных возможностей группе Voca People по плечу любое музыкальное произведение. Знакомьтесь, мы начинаем.

Идея создания группы Voca People, креативной группы, принадлежит двум музыкальным деятелям – продюсеру, директору и шоумену Леору Кальфону и композитору Шаю Фишману. Все это начиналось в 2009 году, когда Фишман и Кальфон решили удивить любителей музыки чем-то неординарным. Создатели Voca People отталкивались от мысли, что в мире полно обычных вокальных групп, даже прекрасных. И сегодня они могут быть популярными, завтра о них уже не вспомнят. Такое случается, мы свидетели. Поэтому нужно создавать суперпроект, который докажет свое превосходство и первенство в любой точке голубой планеты. В результате Фишман и Кальфон придумали вокальное шоу с пришельцами, вокалистами, интересными тембрами голосов и внешним видом пришельцев.

Сюжет космического шоу «Вока People» развивается довольно необычно. Небольшой космический корабль с планеты Вока из-за нехватки топлива вынужден совершить посадку на неведомую им ранее планету Земля. Для того, чтобы снова получить возможность лететь дальше, космическим путешественникам необходимо зарядить звездолет музыкальной энергией. Инопланетяне начинают знакомиться с музыкальной культурой землян, разучивают песни, благодаря чему им, естественно, в конце концов удается зарядить свою межгалактическую летающую тарелку.

В репертуаре группы Wokka People уже давно сотни всемирно известных песен разных эпох, разных народов, от Баха до группы Beatles и Queen, от Little Richard до Майкла Джексона. Разумеется, израильская музыка, все это преподносится в необычных аранжировках. Все они исполняются, надо сказать сразу, акапелла, то есть только при помощи живого голоса и так называемых нечеловеческих звуков битбокса. На представлениях Wokka People у публики действительно возникает ощущение, что выступает полноценный оркестр со сводным хором. И, конечно, расстановка исполнителей на сцене имеет первостепенное значение.

Итак, наши Вока People путешествуют буквально. У них очень много гастролей. А как пришельцы, они летают в космосе на своем корабле, ищут энергию. А они прибывают время от времени на Землю, где есть действительно большой музыкальный репертуар. И девиз этого коллектива – «Жизнь – это музыка, а музыка – это жизнь». Они очень известны во многих странах и ждут. Их приглашают на телешоу. Их ролики в YouTube бьют многие рекорды. И действительно, они очень интересны, эти «Вока People».

Надо сказать еще, как они выглядят, если вы никогда их не видели. Очень рекомендую увидеть и услышать, конечно, в первую очередь. Пойти на их выступления в Израиле. Они все-таки иногда залетают на свою родину между гастролями. И отдельного внимания заслуживают сценические образы. Они одеты всегда во все белое. В белый выкрашены их лица и руки, и только губы имеют яркий красный оттенок. Вот так.

Сегодня в рамках программы «Это моя страна» мы знакомимся с израильским музыкальным коллективом «Лока Пипл». Удивительные так называемые музыкальные пришельцы, коллектив, рожденный в Израиле, поющий акапеллы, использующий возможности битбокса. Они действительно очень интересные. Их ролики с планеты Вока, как будто бы, когда-то выложены в YouTube первый раз, просмотрены были уже десятки миллионов раз, более 60-70 миллионов их первые ролики. И так то, что называется, рвать всемирную сеть удается далеко не каждому. Их очень любят, они выглядят эксцентрично, эффектно, и их акапелла-шоу, модный театральный перформанс группы Вока Пипл стоит того, чтобы услышать их, а в их исполнении кавер-версии с их, разумеется, аранжировками очень известных песен, любимых хитов разных десятилетий, включая, конечно, песни израильские. I'm nothing special, in fact.

0: Река в студии Евгений Кушнер. Согласно сведениям, поступающим из сектора Газа, за последние 48 часов в Газе в результате атак Цагаля были убиты не менее 8 человек, 76 получили ранения. Такие данные были представлены местным департаментом здравоохранения, который находится в ведении террористической группировки «Хамас». Как отмечается, удары были нанесены в том числе в районе Дир-эль-Балах. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Гай Маян. Некоторое время назад поступила информация о том, что иранской ракетой был причинен ущерб кораблю, принадлежащему Катару, который находился в Ормузском проливе. Пока сведений о пострадавших среди экипажа судна нет. Между тем, иранские средства массовой информации сообщили недавно о взрывах, прогремевших на западе Исламской Республики. Губернатор округа указал, что речь идет не об атаке, а о том, что взорвалась старая цистерна с горючим. Ливанская газета «Аль-Мудун» сообщает о том, что в ходе переговоров между Израилем и Ливаном, которые будут проходить на наступающей неделе в Италии, будут обсуждаться вопросы, находящиеся в сфере безопасности, а также политики и экономики. Представители американской администрации призвали как Иерусалим, так и Бейрут направить на переговоры в Рим делегации в расширенном составе. Газета отмечает, что, по всей видимости, ливанскую делегацию возглавит Симон Керем, который в прошлом исполнял обязанности посла Бейрута в Вашингтоне. Кроме того, в ливанской делегации будут высокопоставленные армейские офицеры, а также специалисты по демаркации границ. Речь идет о демаркации не только сухопутных, но и морских границ между Израилем и Ливаном. Плюс к тому, в делегацию, направляемую Бейрутом в Рим, войдет и советник по экономическим вопросам ливанского премьер-министра. Газета указывает, что Соединенные Штаты обещают оказать Ливану существенную финансовую и экономическую помощь. В ходе переговоров, подчеркивают авторы репортажа в ливанской газете, будут обсуждаться и вопросы, связанные с возможным возвращением жителей Ливана на юг страны. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Лиран Аарони. Как мы уже передавали ранее, поступили сведения о том, что на юге Ливана офицер Цагаля получил ранение средней степени тяжести. Это произошло во время выполнения оперативных действий. Его семья поставлена в известность. Корреспондентка КАН Кармела Минаше передает, что минувшей ночью подразделение Цагаля натолкнулось на террористов в районе хребта Аль-Тагер в округе Бафор. Ливанские СМИ сообщают о том, что Цагаль подорвал дом в деревне Талуса, которая расположена в центре буферной зоны безопасности. Кроме того, поступили сведения о том, что в другом инциденте израильские ВМС открыли предупредительный огонь в Средиземном море в направлении рыболовецкого судна к западу от побережья Кфар-Мансури. Об этом сообщает корреспондент КАН Гай Маян. К другим темам. Число погибших нелегалов из Марокко, пытавшихся проникнуть в испанский анклав Сеута, достигло 67 человек. Об этом сегодня сообщили представители правительства в Мадриде. Многие из потенциальных эмигрантов затонули в море. Власти Испании приступили к установке заградительных сооружений в данном районе. Управляющий округом Сеута заявил, что привычная жизнь там нарушена, и в целом округ Сеута пока не вернулся к рутине. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Вишенко. И в заключение о погоде. Завтра экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. В понедельник температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 33 градуса, в Галилее 36, в районе озера Кинерет 41, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русланом.

Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Я, как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Друзья, как вы наверняка помните, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театр и кино, новая музыка, технологии, выставки, хай-тек, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, что нас ждет с вами сегодня? С нами сегодня будет Евгения Гарбер. Женя Гарбер, выпускница Холонского технологического института. Мы поговорим о ее дипломном проекте «Предметы с акцентом» о поиске идентичности между советской культурой и жизнью в Израиле и о том, как дизайн может рассказать личные истории. Также с нами сегодня будет Алина Ребель, кинокритик, член Фипресси, с которым мы поговорим о фильме «Человек-паук», который выйдет уже завтра в кинотеатрах Израиля. А также сегодня с нами Ольга Зотова, психотерапевт, EMDR-терапевт и супервизор, а также со-руководитель проекта EMDR Help. Мы поговорим о методе EMDR, о том, как он работает, а также о любви, начале отношений и о том, как важно не критиковать себя, а относиться к себе с любовью и лаской. Оставайтесь с нами, друзья, будет, как всегда, интересно и познавательно.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Женя Гарбер, выпускница Холонского технологического института, автор проекта «Предметы с акцентом». Женя, добрый день.
1: Здравствуйте. Очень приятно.
0: Очень приятно. Как твои дела?
1: Все хорошо.
0: Волнуешься перед, перед выставкой выпускников вашего института?
1: Да, конечно.
0: Да, волнуешься?
1: Конечно, это такое событие, которое заключает 4 года обучения, очень волнительно.
0: Очень волнительно, да. И твоя, твой проект на этой выставке называется «Предметы с акцентом», мы о нем сейчас поговорим. Скажем, в общем, что лето — это всегда время, когда, когда можно посетить выставки выпускников разных институтов, разных школ искусств. Это всегда очень интересно. Я всегда рекомендую нашим слушателям прийти на такие выставки, так как это, так сказать, дух времени, да, можно почувствовать через новые работы нового поколения. Мы поговорим немножко сейчас о вашем институте и о каких предметах, да, идет речь и какой у них акцент. Но давай, наверное, начнем сначала с тебя. Расскажи немного о себе. Я знаю, что ты приехала по программе на ЛЭВ в 14 лет.
1: Да, все верно. Я приехала в 2014 году по программе на ЛЭВ. Училась в ПНИЕ, в Ицхаке. И, собственно, когда я только приехала в Израиль, в силу возраста, наверное, было тяжело первое время принять менталитет и израильскую культуру. Со временем было желание как будто даже немножко спрятать свою идентичность.
0: Свое происхождение,
1: и,
0: да?
1: Да, свое происхождение и влиться больше в израильский коллектив. Но спустя годы я поняла, что две эти культуры живут во мне. Они часть меня, они делают меня тем человеком, который я являюсь, и пришло время не пытаться выбрать одну из них, а как-то их совместить.
0: И как это совместить? Ну, ты знаешь, об этом и наша программа, которая идет уже очень много лет, она называется «Два в одном», именно потому что в нас, да, полуторное поколение, те, которые приехали сюда в детстве или в юном возрасте, в нас сочетаются действительно эти два культурных багажа, можно сказать, да, две культуры,
1: да,
0: две идентичности и так далее, так что это как раз подходит наш разговор для нашей программы. Жень, скажи, пожалуйста, вот ты сказала вначале, да, что было тяжело принять израильский менталитет, когда ты приехала в 14 лет, но программа на Але, вокруг тебя, собственно, все были тоже русскоязычные из, да, из бывшего союза и так далее. То есть, а что тебе было тяжело? Потому что интересно, да, вот как подростки это переживают. Что было тогда тяжело? Где ты чувствовала, что менталитет израильский отличается от твоего или твоих сверстников?
1: Ну, в классе моем, да, ребята все были, которые приехали со стороны бывшего СНГ, но сама пнемия, школа и окружение также были и классы с обычными израильскими детьми. Я думаю, что, наверное, какой-то культурный код, возможно, где-то воспитание у нас сильно отличалось. Для меня было, наверное, очень странно, неприемлемо, в принципе, то, что к учителям все обращаются на «ты», могут себе позволить разговаривать как-то, возможно, не совсем так, как нас учат в наших школах. Вот, как какие-то поведения, там сидеть на полу, есть руками и так далее. Для меня это было,
0: да,
1: не
0: шок,
1: совсем приемлемо на тот момент.
0: Ты знаешь, я всегда рассказываю, мы когда приехали, мне было 9 лет, и мы приехали 1 июля, и 1 сентября я пошла в школу, и да, была такая церемония, да, то есть 1 сентября и так далее, и всем детям сказали сесть на пол. Я была в полном шоке. Да, я просто, я тебе говорю, Женя, я была просто в шоке ребенком, да, то есть мне было 9 лет, я пришла вся такая красивая, красиво, да, мне одели в такую юбочку, да, гольфы, конечно же, я пришла с цветами, ну, все как полагается. И вдруг нам сказали сесть на пол, я вообще не понимала, что это значит, как я могу в своей красивой отглаженной юбочке сесть на грязный пол, да, то есть это как-то было вне, да, вне восприятия действительности, которая у нас была до тех пор, но прошли годы, и иногда мы садимся на пол с тех пор. Жень, скажи, пожалуйста, вот, да, ты закончила программу на Але, приехала в 14 лет. Как потом развивалась? То есть мне интересно, почему ты выбрала действительно Холонский технологический институт и в каком направлении ты пошла?
1: После окончания пнемии я перевелась в армию, как и положено, в принципе. Вот, закончила армию, и начался такой небольшой поиск себя. Я пыталась понять, что я хочу учить, так как в моем менталитете все еще высшее образование — это важно, и его нужно обязательно сделать. Но я понимала, что какие-то математические направления — это точно не мое. Я всегда была творческим ребенком, ходила на разные кружки, и меня это очень вдохновляло и интересовало, и я начала искать разные направления. Про промышленный дизайн я вообще узнала случайным образом. Я поступила в Хулонский институт на Михину, подготовку как бы перед поступлением, чтобы ознакомиться с разными направлениями дизайна, и там узнала вообще о промышленном дизайне. Мне очень понравилось, было очень интересно, и решила попробовать, и вот так.
0: И прошло 4 года с тех пор.
1: Да, и вот случайным образом прошло 4 года.
0: А что такое промышленный дизайн? То есть я примерно понимаю, что это такое, но мне интересно услышать от тебя, потому что это сейчас твоя профессия. Что такое, вот, когда мы говорим промышленный дизайн? Что это значит?
1: Ну, вообще, это дизайн предмета. Это направление, которое занимается проектированием предметов повседневного использования и сочетает в себе функциональность, эстетику и потребности человека. Простыми словами, это может быть дизайн чего угодно, от предметов мебели до бытовой техники и так далее. Вот все, что вас окружает в повседневной жизни, кто-то спроектировал и сделал ему дизайн.
0: Да, то есть все, можно сказать, все предметы, которыми мы пользуемся, ну, например, кроме одежды, да, потому что дизайн одежды — это что-то другое. Но в повседневной жизни, да, вот как ты сказала, мебель, там какие-то кухонные, наверное, да, принадлежности и так далее, это все дизайн, да, промышленный. То есть кто-то должен придумать и сказать, как это должно выглядеть, но не просто выглядеть, это также должно функционировать, правильно? То есть это не как картина. Это недостаточно, чтобы это было красиво, да, и можно повесить на стену, любоваться. Это должно быть функционально удобно людям. Поэтому это и называется, наверное, промышленный дизайн. Ну что ж, давай поговорим о твоем проекте, который действительно будет представлен публике в рамках вашей выставки выпускников Хулонского технологического института. Во-первых, открывается выставка 9 августа, правильно?
1: Да, 9 августа, с 9 по 19 августа. В будние дни с 10 утра до 9 выставка будет открыта, и по пятницам с 10 утра до 2.
0: Да, и, конечно, это открыто для всех, насколько я знаю, да, свободный вход.
1: Да, свободный вход, приходите, всех очень рады будем видеть, рассказать о своих проектах, показать.
0: Да, всегда интересно.
1: Это очень важно.
0: Да, и всегда интересно прийти на открытие. Я тоже всегда об этом говорю в наших программах, потому что тогда можно пообщаться с художниками, спросить их, с дизайнерами, что вы имели в виду, что, и так далее. Ну что ж, давай поговорим о предметах с акцентом.
1: Давайте.
0: Расскажи нам об этом. Расскажи нам о твоем проекте.
1: Предметы с акцентом — это мой дипломный проект. Я решила выбрать эту тему, так как мы уже обсудили, это такой очень значимый, важный момент для каждого репатрианта, я думаю, понять его идентичность, где он перестает быть Оле Хадаш, где он становится израильтянином. И в рамках своего дипломного проекта я создала 4 предмета, каждый из которых объединяет в себе 2 культуры, советскую и израильскую культуру. Я взяла по 2 предмета, один предмет с одной культуры, второй с другой, и объединила их в плане дизайна. Функциональность я выбрала оставить больше с израильской стороны, так как все-таки я нахожусь здесь, и эти предметы будут жить в этой среде, да. Вот добавила каждому предмету какой-то культурный код, какое-то напоминание, память о Советском Союзе, то есть о дизайне того времени.
0: Дай нам какой-то пример. Вот какой, например, один предмет из четырех.
1: Один предмет из четырех — это небольшая тумбочка, которая совмещает в себе советскую стенку.
0: Ой, я любила советские стенки. Да, точно.
1: Стенку. И абсурдно, но израильские ящики пластиковые от молока Тнува.
0: Что ты говоришь?
1: Да, в общем, эти ящики, я взяла пропорции 4 ящиков, они, собственно, и создали эту тумбу. Сам ящик выглядит, собственно, очень напоминает своим ДНК дизайна пластиковые ящики со всеми этими укрепителями для стен. Внутри есть три деревянные тумбы, которые напоминают нам о стенке. И сверху, это сейчас тяжело, наверное, будет представить, сверху, так как раньше в Советском Союзе очень часто использовали и в Украине рушники, которыми покрывали и бытовую технику, и мебель, как скатерть такая.
0: Да, да, да, было дело.
1: Вот. И для того, чтобы как бы немножечко напомнить об этих скатертях и тканях, которыми покрывали вещи, я добавила такой элемент, который как бы об этом напоминает. Ну, тяжело будет это, наверное,
0: да, тяжело объяснить, надо прийти посмотреть. Да, надо прийти посмотреть. Но ты знаешь, интересно, вот ты рассказываешь, во-первых, я сразу как бы вспоминаю, да, вот эта стенка, которая была и так далее. И ты, собственно, через дизайн предметов, которые ты представляешь в своем проекте, ты хочешь донести вот это, да, что мы несем в себе две культуры, да, то есть мы уже...
1: Да, во-первых, что этого не нужно стесняться, не нам
0: это
1: не
0: точно
1: нужно скрывать, откуда мы приехали. Во-вторых, само название проекта «Предметы с акцентом» подразумевает то, что не нужно стесняться своего акцента и пытаться как-то скрыть свое происхождение. Это, наоборот, классно, этим нужно гордиться.
0: Конечно.
1: И нести с гордостью и показывать, что такие ребята тоже есть, и мы тоже как бы совершенно на том же уровне, как и коренные израильтяне, можем продвигаться, жить и строить карьеру.
0: Да, я с тобой согласна, надо гордиться своим происхождением, это точно, и нести хорошее, да, потому что в каждой культуре есть, конечно же, и хорошие аспекты, и менее хорошие, да, ну, то надо пытаться нести хорошее в мир, в люди, и так далее. Жень, скажи, а что дальше? Вот сейчас будет, наверное, сейчас немножко тяжело думать о будущем, а может быть не тяжело, да, скажи ты, но просто, да, сейчас будет такое серьезное мероприятие, да, ты представишь свой проект выпускной, а что будет после этого, чем ты собираешься заниматься?
1: Ну, вообще, конечно, хотелось бы работать по специальности, я потихоньку начинаю искать работу, хотелось бы работать в какой-нибудь студии, а в будущем, в дальнейшем, конечно, открыть свою студию и работать на себя, и создавать красивые вещи.
0: И у этих вещей наверняка будет какой-нибудь интересный акцент.
1: Я буду очень стараться.
0: Ну что, Жень, мы желаем тебе удачи. Напомним, что выставка выпускников Холонского технологического института пройдет с 9 по 18, да, августа.
1: По
0: 19 августа. Она открыта для всех, так что приходите и не забудьте посмотреть проект «Предметы с акцентом» Жени Гарбер. Женя, большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо вам большое.
0: Всего хорошего, до свидания.
1: Всего хорошего, до свидания.
2: Два в одном с Леной Русовской.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Алина Рибель, кинокритик и член Финпресси. Алина, добрый день.
3: Добрый день,
0: Лена. Добрый день. Алина, ну, все говорят об «Одиссее», да, в последние несколько недель, то есть куда ни посмотришь, то есть даже уже неудобно, мне кажется, чувствуют себя некомфортно люди, которые не посмотрели еще этот фильм, но есть возможность посмотреть другой фильм, который уже тоже нашумел немало, и это «Человек-паук», который выходит завтра.
3: Да, более того, есть большая вероятность, что вот тот кассовый успех, который преследует «Одиссею», и абсолютно феноменальный, будет перебит «Человеком-пауком».
0: Серьезно?
3: И его премьерой, да, во всем мире. Уже сейчас есть прогнозы, что за первый уикенд он может собрать полмиллиарда, а то и больше долларов.
0: Вау.
3: Да, но это совершенно такая неудивительная история. Это действительно очень ожидаемо. Проект, и Sony Pictures много в него вложила. Том Холланд и Зендея снова на экранах, как и в предыдущей части, не очень удачной. Но, тем не менее, я бы сказала, что при том, что предыдущая часть действительно была довольно унылая, новому режиссеру, на этот раз картину снимал Дестин Дэниел Креттон, удалось возродить саму франшизу не только Человека-паука. То есть, если до выхода этой картины речь шла о том, что все эти супергеройские фильмы, в общем, себя исчерпали, и эта фабрика по производству денег для студии закрывается, то вот эта новая часть, судя по реакции критиков, и я ее подтверждаю, я уже смотрела фильм на предпоказе позавчера, и это действительно очень классно сделано. Это сделано и визуально ярко очень, там очень неплохой сценарий. Это такое, знаете...
0: Давай напомним, слушай, у нас не все же знают, что это за фильм «Человек-паук». Давай немножко расскажем слушателям, о чем этот фильм вообще.
3: Да, о чем эта франшиза, да, это уже не фильм, это, собственно говоря, кинематографическая версия комикса знаменитого про Человека-паука. Предыстория заключается в том, что мальчик, которого очень булили в школе, его приводят с классом в музей, где показывают всякие научные эксперименты, и там его укусит паук. Паук, над которым, собственно, тоже проводили какие-то научные эксперименты. Ну, в общем, на утро этот мальчик понимает, что ему больше не нужны очёчки, за которые его булили, и вообще он обладает всякими суперспособностями. Дальше по нарастающей, сначала он расправляется с булли, а потом он становится таким главным борцом с преступностью, главным защитником города. Вообще вот эта вера человека в том, что придёт... Да, некое добро с кулаками. И, наконец-то, победит то, чего мы не можем победить с нашими обычными способностями. А она переходит из комикса в комикс. И в данном случае, что интересно, что Питер Паркер, собственно говоря, мальчика этого зовут Питер Паркер, сейчас он уже не мальчик, он за эти долгие годы существования Человека-паука вырос.
0: С 2002 года, если я не ошибаюсь, это, да?
3: Да, да, это такая длинная франшиза, долгая история. Вот, Питер Паркер постоянно сталкивается в первую очередь даже не со всякими этими монстрами, которые пытаются то, значит, кого-нибудь убить, то, естественно, мир захватить, как они обычно и делают. Питер Паркер в первую очередь сталкивается с собственной идентичностью, пытается разобраться с тем, кто же он теперь такой. И вот в этой новой части «Человек-паук. Новый день», этот вопрос стоит особенно остро. Предыдущая часть, которая называлась «Нет пути домой», заканчивалась тем, что Человеку-пауку пришлось согласиться на применение заклинания, благодаря которому удастся спасти мир, но при этом все абсолютно люди, которых он любит, забудут его, забудут, кто он такой.
0: Интересно.
3: И вот этот момент, да, человека с чистого листа, человека, который лишился социальных связей, а мы все с вами состоим из социальных связей, и в зеркале другого мы, собственно
0: видим
3: говоря,
0: себя, да.
3: видим себя. Так вот, мне было дико интересно, каким образом удастся Креттону, режиссеру, справиться с вот этой вот задачей. Надо сказать, что Дастин Дэниел Креттон не самый известный режиссер и не самый очевидный, как казалось, да, автор для грандиозной франшизы Sony.
0: Да, но все-таки он взялся за это.
3: Он все-таки взялся за это, причем у него такая фильмография это в основном состояла до сих пор из таких семейных и судебных драм. То есть он предпочитал до сих пор смотреть вглубь психологизма своих героев. И вот только в 2000, чтобы не соврать, по-моему, 21-м году он первый раз взялся за проект студии Marvel, «Шан-Чи и легенда десяти колец». И тогда он вышел на вот такой вот горизонт.
0: На такой уровень.
3: Да, на такой уровень. Здесь в фильме «Человек-паук. Новый день» он отлично, с моей точки зрения, справился с задачей, привнеся вот этот психологизм в раскрытие образа и Человека-паука, и его друзей, и возлюбленные, mm-hmm. которых он теряет и мечтает обрести заново, и в главного антагониста, вернее, антагонистку, как кажется поначалу, в этом фильме, не будем раскрывать.
0: Да-да, я как раз хотела сказать, да-да-да, оставим немножко таинственности. Алина, хочу тебя спросить, а что в соцсетях пишут об этом фильме на данный момент?
3: В соцсетях пока ничего особо не пишут, потому что фильм выйдет только завтра, но критика уже довольно положительная. Многие критики западные уже пишут о том, что действительно студии удалось вернуть вот этот вот вайб и драйв супергеройских фильмов, mm-hmm. потому что очень здорово сняты и все эффекты, и все драки, и погони. Ну, действительно, да, очень качественно. Такая развлекательная, увлекательная картинка, очень хорошие цвета, и при этом все очень, конечно, хвалят Тома Холланда, который уже в четвертый раз играет
0: Человека-паука,
3: угу. да, и вот казалось после последней, уже не последней, а предпоследней части, что, в общем, только он там и остался в этой франшизе, но нет. И он, конечно, ведет фильм, но при этом весь актерский ансамбль и вообще все, что получилось, очень хорошо. При этом, например, в Ливане сегодня вышла статья под заголовком «Человек-паук-сионист».
0: Да ладно?
3: Да, ливанская Вау. Газета, аффилированная с
0: Хизбаллой. Слушай, сионист, я думала, еще скажут, что это он еврей, Человек-паук.
3: Ну вот нет, он пока еще, подожди.
0: Пока что он есть, пока что не еврей, но уже сионист.
3: Но евреем и израильтянином оказался же один из продюсеров. Авиарад работал над проектом. И вот, раздобыв эту информацию, значит, эта газета, она аффилирована с Хизбаллой, она призывает бойкотировать выход фильма. Да, потому что Авиарад, мол, поддерживает, значит, действия Израиля, в том числе и в Ливане, и особенно выступал в защиту, значит, Бениамина Нетаньяху. У меня страшно насмешил сегодня этот их заголовок и этот прекрасный материал. Мне кажется, что они делают отличную рекламу фильму, хотя фильм, я думаю, что...
0: Рекламировать не надо, из того, что я слышу.
3: Да.
0: Слушай, ну что ж, интересно, и уже в конце этой недели можно будет посмотреть, да, «Человек-паук» в кинотеатрах. Ну вот и в Ливане, думаю, что он даже сионист. Так что будем следить, как будут развиваться события, так сказать. Ну что ж, Алин, большое спасибо за такую информацию. Ты знаешь, интересно, ли это перебьет «Одиссею», о которой сейчас действительно везде говорят. Ну что ж.
3: Я думаю, что перебьет.
0: Да,
3: конечно,
0: серьезно?
3: Перебьет. Это, да, безусловно. Я объясню, почему. Потому что у «Одиссеи» рейтинг 18+, соответственно, ограничены сборы. Тем самым. А на «Человека-паука» можно идти всей семьей, да, хоть с младенцами, хоть с домашними животными. То есть там нет ограничения. Поэтому, безусловно, перебьет. Ну и вообще яркая, веселая, драйвовая франшиза, конечно, всегда более привлекательна для массового зрителя, чем сложное, сложное, очень классное кино Кристофера Нолана.
0: Ну да. Тем более, что лето и так далее, люди пойдут всей семьей. Ну что ж, Алина Рибель, кинокритик и член ФИПРЕСИ, большое тебе спасибо и удачи.
3: Спасибо, удачи вам.
0: Всего хорошего. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ольга Зотова, психотерапевт, EMDR-терапевт и супервизор, а также со-руководитель проекта EMDR Help. Ольга, добрый день.
4: Да, добрый день, очень рада.
0: Мы тоже очень рады, спасибо, что ты присоединилась сегодня к нам. Оль, я тебя пригласила, потому что, во-первых, мы будем говорить о любви. На этой неделе был праздник, да, Ту-Беав, еврейский день любви. И, ну, хороший повод поговорить, когда, собственно, не нужно повода, чтобы говорить о любви, но мы о ней поговорим. Но перед этим, ты знаешь, мне хочется тебя спросить, потому что EMDR-терапия, она, так сказать, на слуху, да, об этом много. много говорят, но я не уверена, что мы все понимаем до конца, что это такое и чем эта терапия отличается, потому что она очень популярна, но вместе с тем, чем она отличается от разговорной терапии. Да? То есть, когда мы говорим про психологов, да, то есть ходить к психологу, во-первых, очень важно сказать, что несмотря на то, что, не знаю, в стране исхода, да, это было не очень принято, во всяком случае, для тех, которые приехали в 90-е, я понимаю, что это изменилось, но в Израиле очень принято, а также во всем мире, да, то есть ходить к психологу раз в неделю, как правило, но не только, и как правило, мы это воспринимаем, когда мы думаем о том, что вот, да, люди, когда рассказывают, мы ходим к психологу, имеется в виду, что приходят, и есть разговорная терапия, да, то есть ты сидишь, психолог тебя что-то спрашивает или не спрашивает, или ты что-то рассказываешь, да, и вот так вот проходит терапия. EMDR-терапия — это что-то другое.
4: Ну, во-первых, я хочу сказать, что EMDR — это метод терапии для работы с травмой, рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для работы с травматическим опытом, посттравматическим расстройством, да, конечно, в Израиле это все актуально. И почему это связано с любовью, да, потому что, ну, что такое травма, да, это какой-то такой опыт, который был настолько зашкаливающим, что психика не смогла с ним справиться, и нам нужны потом специальные усилия. Любовь у нас вызывает настолько сильные чувства.
0: Да, вызывает.
4: С одной стороны, прекрасный, да,
0: вызывает.
4: А с другой стороны, да, настолько человек может быть захвачен этим состоянием, да, или если что-то не получилось в любви, в отношениях, да, мы бываем полностью разрушены. Вот, поэтому в этом смысле такие методы терапии, которые работают с сильными эмоциональными и телесными состояниями, да, потому что эмоции мы проживаем в теле, вот, а EMDR-терапия для вот там переработки любовной зависимости или очень сильных чувств, да,
0: mm-hmm. А как это, а чем отличается эта терапия, то есть как она проходит, то есть когда мы говорим, да, вот разговорная терапия у психолога,
4: да,
0: ты приходишь, или психотерапевта, ты приходишь, ты сидишь, ты рассказываешь, он что-то об этом говорит, вы как-то что-то перерабатываете вместе, да, в этом пространстве,
4: да.
0: Ты приходишь к терапевту, который работает по методике EMDR, что происходит?
4: Это, конечно, тоже терапия, ты рассказываешь, но это такая терапия, которая специально сфокусирована для переработки травматических, то есть зашкаливающих воспоминаний, да, кроме mm-hmm. того, что ты рассказываешь про свою жизненную ситуацию, там, в чем тебе сложность, проблема, еще берем, собственно, вот этот вот самый заряженный момент, не знаю, в любви, да, там, он от меня ушел, или я смотрю, да, там, на телефон, и вот никак не приходит сообщение, да, и мне так от этого плохо. В общем, мы берем вот этот момент и добавляем к этому переработку с помощью билатеральной стимуляции.
0: Что это значит?
4: Что это значит? Это значит, что в момент, когда человек вспоминает, а вот такое сильно заряженное событие, картинку, звуки, ощущения. Одновременно мы следим глазами за движущимся предметом, там, за шариком на экране, если это онлайн, или, допустим, за рукой. Терапевт вводит рукой и похлопываем, да, такая еще телесная билатеральная стимуляция.
0: Mm-hmm.
4: То есть чему это способствует? Когда происходит вот такое травматическое, то есть зашкаливающее событие.
0: То есть, ты знаешь, ты рассказываешь, я думаю об этом, это немножко как гипноз такой, нет?
4: Да, да. Или
0: то есть есть какой-то, вот, какие-то аспекты, да, гипноза в этом?
4: Есть много теорий. Ну вот, например, одна из теорий, как в фазе быстрого сна, да, когда вот, говорят, нужно переспать с проблемой, да, то есть психика как бы доинтегрирует, или можно сказать, допереваривает. Мы помогаем с помощью вот этой билатеральной стимуляции, то есть внимание к телу, к эмоциям, выпустить, допереварить опыт, который был настолько зашкаливающимся, что в моменте, ну вот просто, знаешь, вот как говорят, у меня в голове просто это не укладывается, но как такое может быть? Вот это такой признак, что это какой-то опыт для психики невозможно. Ну как это?
0: Слушай, какой опыт нашей жизни вообще возможен для нашей психики из того всего, что происходит? Я вот думаю, все, что люди переживают за свою жизнь, это еще до того, что происходит в Израиле. Вообще, жизнь пройти не поле перейти. Все, что мы происходим, это все, мне кажется, зашкаливает, нет?
4: Знаешь, это зависит от наших способностей и наших ресурсов, да, потому что если я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, ну, там, не знаю, меня не выбрали, да, так меня отверг, но у меня хорошая самооценка, я знаю, что я классный человек, да, что у меня все хорошо, что у меня много друзей, я заслуживаю любви. Ну, мне, конечно, будет больно, жалко, да, там, отношения, которые не сложились, но это меня не разрушит. А если у меня и до этого, да, есть ощущение, что со мной что-то не так, что я не дотягиваю, или я маленький ребенок, да, которого, ну, вот...
0: Или что-то было покалечено, да, с детства, да, и так далее, да, в психике.
4: То, конечно, мы это намного острее. Ту же самую ситуацию мы воспримем намного болезненнее.
0: Оль, скажи, а это правда, что вот как мы воспринимаем любовные отношения, романтические отношения, это все идет с детства, да, вот как были отношения родителей, из какого дома мы, да, и так далее. То есть это все влияет на то, как мы будем строить наши романтические отношения, кого мы выберем в жены или в мужья и так далее. Или это, ну, не то чтобы очень влияет, а так, in the background.
4: Ну, знаешь, а близкие отношения в семье, да, с мамой, с папой, там, с близкими родственниками, это, конечно, модель по умолчанию, да? Угу. Вот это то, как я научилась любить, или то, как вот, что такое для меня любовь.
0: Как они любили между собой, или как они любили меня?
4: Как они ко мне относились, да, вот что такое любить это кормить, или любить это критиковать, да, вот с чем любовь связалась, да, или любовь это дистанция, да, меня любят, но меня оставляют. И это наша первая модель. И нам нужно разобраться, что у нас вот за та предыдущая модель умолчание, потому что она может быть очень теплой. Вот, например, в Израиле я себя чувствую, несмотря там на все обстоятельства трагические, да, ну, даже в городе очень тепло, потому что люди теплые, открытые, да, то есть мне может быть вообще-то очень надежная привязанность. И тогда, да, и во взрослом возрасте для меня это будет работать. Я когда думаю о следующих отношениях, да, каких-то новых, дружеских, романтических, я представляю, как мама, бабушка и вся семья меня любит. А бывает, что вот та модель, она настолько деструктивная, я как только подумаю про близость, я думаю, о, мне вообще такое не надо. Какая семья вообще,
0: то
4: да?
0: То есть
4: это холод.
0: То есть для детей, тогда, да, в нашем детстве это не то, как родители любили друг друга, и не как бабушка с дедушкой любили друг друга. Что значит, как любили? Как у них были отношения, да? Мы же это наблюдаем, как дети. Как любили нас? Как относились к нам?
4: Вот. Тогда нам приходится переписывать модель, то есть понимать, что я вот там, не знаю, мне человек не ответил, а я уже представила все самое ужасное, да, что он меня уже отверг, я безразлична. И вот тут мне нужна какая-то новая модель.
0: А можно перебить вот ту модель, да, изначально, та модель любви, которая была в нашей семье, да, например, да, очень часто мы слышим о том, особенно, к сожалению, да, в русскоязычных семьях, что детей очень критикуют, когда они растут, да? То есть их любят, им дают еду, их там, я не знаю, целуют, но их тоже так же постоянно критикуют. И когда ребенок в этом вырастает, да, каким человеком он становится?
4: Ну, у него появляется паттерн, да, то есть такая устойчивая привычка в любой трудной жизненной ситуации. Что мы делаем? Мы критикуем. Что нам нужно делать? Нам нужно переписывать.
0: А это возможно переписать вот это вот?
4: Ну, смотри, это такой вызов, да, это такая задача. Она сложная, но достойная, она, конечно, очень нужная. Но первый шаг, нужно понять, на что поменять. Вот в сложной ситуации вместо критики чего бы хотелось?
0: Ну как, например, любви.
4: Ну, или поддержки.
0: Поддержки, да.
4: Поддержки, да. Например, спрашивать, а чем тебя поддержать, а какая поддержка тебе нужна в этот момент, да, потому что иногда там нам сразу дают советы, а нам не нужно, может быть, этого, да, или спрашивают, а почему ты вот не подумала об X, да, а мы хотим, можешь, мы, ну, не знаю, мне нужно просто, чтобы меня послушали, можешь, пожалуйста, со мной просто посидеть.
0: Да, то есть ты учишь себя, как просить поддержку, да, ты знаешь, как мне нравится такое, очень часто бывает такое в разных семьях, когда вот, например, ребенок простудился, и он рассказывает об этом там маме или еще кому-то в семье, а ему говорят, где ты мог простудиться, то есть, да, ребенок виноват, что он простудился, да, и он сразу чувствует себя виноватым, то есть нету здесь никакой поддержки, ничего, а сразу виновен.
4: Да, или, например, да, там, ну, ты получил тройку, это и так неприятно, да, ну, там, или какую-нибудь низкую оценку, и тут тебя еще ругают. То есть я узнаю, что когда мне и так плохо, ну, потому что там, двойку, тройку, и
0: меня так неприятно. Меня не поддерживают, а наоборот.
4: А меня еще и тогда, конечно, я не хочу рассказывать, я буду устраивать, да. В нашем детстве мы удивлялись, почему мы родителям часто ничего не рассказывали. А потому что ты расскажешь, а мама еще расстроится. Да? Зачем же я буду еще больше? Мне еще мама придется, например.
0: Так что, мамы не должны показывать, что они расстраиваются из-за чего-то, что связано с их детьми?
4: Ну, в момент, когда... Ну, смотри, да, в момент, когда у ребенка сложность, да, наша первая задача его поддержать.
0: А не предаться нашим чувствам, потому что мы взрослые.
4: Да, все-таки, то есть, ну, конечно, мы живые люди, у нас чувства, и поэтому нам нужно сначала как-то помочь себе, да, с этим справиться, да, что мой ребенок получил тройку, не провалиться в «я плохая мать», в «я не дотягиваю», то есть себе сказать, все окей, это процесс, она имеет право учиться. Да? Моя задача поддерживать, то есть вернуть себе свои ощущения.
0: То есть мы должны успокоить и себя, но в первую очередь
4: сначала,
0: ребенка.
4: Да, сначала быстро, да, суметь
0: себя.
4: И поэтому нам очень важно вот эта наша окейность, наше хорошее состояние, очень важно, чтобы вообще мочь кому-то помочь. Потому что если только у ребенка проблем, я чувствую себя плохой, да, ну, мне будет сложно из такого состояния помогать.
0: Да.
4: Поэтому наша работа над собой – это первая наша задача и первый вклад в то, чтобы помогать близким.
0: Да, скажи, а вот когда ты сказал, что надо переписать, да, вот если мы росли в такой семье, в которой нас критиковали или нас недолюбили, да, то есть вот эта схема любви, которая, да, врождённая, ну, не врождённая, а, да, та, которая была в нашем детстве, это та схема, которая для нас не работает, то есть она нам ничего хорошего в жизни не приносит потом, да, в наших отношениях. Когда ты говоришь, что надо это переписать, то есть что это значит? Это надо пересмотреть, то есть как
4: да,
0: проходит процесс.
4: Да. Значит, что нужно, ну, во-первых, понять, что на что заменить, да, вместо критики, ну, давай даже в отношениях с самой собой, потому что наши отношения с самим собой – это наши самые первые базовые отношения, и вот этот человек, он все время с нами, да. Вот, ну, во-первых, договориться с собой, ну, такую решимость, да, что я буду стараться вместо того, чтобы в момент сложности себя критиковать, наезжать, гнобить, вот, что я себя буду поддерживать. И дальше начать практиковать, ну, как любой навык, да, мы что-то не умеем, то мы учимся. У нас не будет это получаться 10 из 10. Ну, важно, спокойно, да. Начала, вот появился этот голос внутреннего критика, отследила, оттормозила себя, ой, а что-то я снова себя ругаю, так, и вернулась, да, я спрашиваю, Оль, да, какая тебе поддержка нужна тебе сейчас, ну, что я для тебя могу сделать, ну, пойдем там с тобой. Гуляемся, да, там, выпьем или позвоним, да, вот там.
0: То есть важно, вообще, мне кажется, знаешь, есть люди, когда иногда слышишь, это очень тяжело, вот мне это слышать, когда сами себя ругают. Вот какая я дура, или вот какая я это. Почему? Относитесь к себе с лаской. Вы у себя одна.
4: Да, и знаешь, мне очень нравится из медицины такой, такая максимум, да, не навреди, да, мы все знаем. Вот, и вот то же самое в отношении к собой. Не можешь помочь, не можешь сделать лучше, хотя бы не сделай хуже.
0: Да, и не вот ругай себя.
4: Да, удержись. И вот этот вот навык удержаться от наезда, от самонаезда, это тоже уже большое дело.
0: Но это большое дело, и потом влияет на наши отношения с другими, собственно.
4: Конечно. Да, ну так же, как мы удерживаемся, да, может, мне хочется ребенку дать затыльник или сказать какую-то грубость, да, какую-то, да, там, куда ты смотрела, да, ну, вот эти вот все словечки, они у нас из нашего детства автоматически будут выскакивать, это естественно, да, и мы их просто производим, и оттормозить.
0: Да.
4: Не дать этому сорваться с языка.
0: Да, не дать этому сорваться с языка и по отношению к себе не называть себя дурой, а называть себя умницей. И по отношению к детям, и по отношению к супругу. Скажи, пожалуйста, Оля, а это правда, что EMDR-терапия, да, которая, вот, да, она, конечно, также разговорная, словесная, но также есть какие-то аспекты гипноза, как мы с тобой сейчас говорили. Это правда, что она помогает быстрее, чем классическая вот такая психотерапия, или это миф такой?
4: Ну, смотри, тут зависит от задачи. Да, то есть, конечно, вот такая вот глубинная работа с детскими паттернами, с привязанностью, да, она все равно будет не такая быстрая, не мгновенная, но за счет того, что мы идем в источник воспоминания, да, то есть мы идем прям в воспоминания, да, как мама, например, меня ругала, да, угу. И, по сути, переписываем само вот это воспоминание, когда оно отложилось, то это быстрее.
0: Да? Угу, угу. Угу, понятно. Скажи, пожалуйста, а вот если мы уже говорим о любви, мы с тобой поговорили о любви самой к себе, о любви к детям, а на что, если мы говорим о романтических отношениях, на что стоит обращать внимание, например, в начале знакомства? Да? Сейчас очень много говорят, и, знаешь, вот это неделя любви, можно сказать, да, по еврейскому календарю, и очень много, я вижу, говорят на иврите, на русском, и пишут о том, что мы живем в такое время, и сайты знакомств, и аппликации знакомств, и людям тяжело знакомиться, и что произошло с миром и так далее и тому подобное. И то есть все как-то взволнованы этим вопросом, да, именно начало знакомства, да. Вот что ты можешь сказать, да, на что стоит обратить внимание и в себе, и в другом человеке?
4: Ну, ты знаешь, во-первых, нужно начать с себя, да, угу. Вот, и вот знать, а что тебе нравится, а что такое для меня хорошо себя чувствовать в отношениях. Uh-huh. Ну, просто позволить себе отмечать, не ставя, знаешь, мы часто, да, уже представили, как мы троих детей от этого человека родили. Вот. Вот
0: еще не увидев его.
4: Да, да. Вот немножко отступив назад и больше позволить отношению разворачиваться и, с одной стороны, проживать это просто как процесс, да, дать этому дейтингу, вот этим первым этапом просто развернуться. Да.
0: Как говорили в шоколадно-конфетный... Нет,
4: конфетном букете.
0: Вот, ну, конфетно-букетный этому, период, да.
4: Дать себе побыть в этом хорошем месте и одновременно отмечать, а как мне? Вот,
0: как я себя чувствую около этого человека, да?
4: Да, да, да. Могу ли я чувствовать себя, да, может быть, возбужденно, да, потому что это что-то такое увлекательное, но спокойно. Не возникает ли у меня чувство тревоги? Mm-hmm. Знаешь, когда ты рядом с некоторыми людьми такой, как будто со мной что-то не так, я должна что-то доказывать.
0: Да, чувство тревоги. Есть любовь. Такое ощущение, да, не только в романтических отношениях, а вообще с людьми. Есть люди, около которых ты чувствуешь, что они как-то в тебе, ты даже не можешь объяснить, почему, но они в тебе вызывают какое-то такое чувство тревоги. А когда это в романтических отношениях, ты знаешь, мне кажется, очень, очень тяжело не обратить на это внимание, потому что ты думаешь, ну, человек мне интересен, я волнуюсь и так далее.
4: Да, и вот это вот, да, что я хочу почувствовать рядом с этим человеком безопасно. Что значит безопасно? Что я могу поделиться каким-то своим внутренним эмоциональным опытом. Ну, понятно, что не с самой первой встречи, да, но mm-hmm. постепенно, когда отношения разворачиваются. И вот заметь, что я хочу мочь поделиться и хорошим, да, что я тебя люблю, там, или влюблена, да, и знать, что человек откликнется, и поделиться своим сложным, поделиться mm-hmm. уязвимостью, mm-hmm. да, что вот я вот и к вопросу о критике.
0: Да, ощущение, да, что человек тебя примет.
4: Да, что он выдержит, да, mm-hmm. какие-то мои теневые или более болезненные части, что mm-hmm. он мне не скажет, ну что ж ты вот такая-то, да, и не воспользуется mm-hmm. потом этой информацией, да, mm-hmm. то есть вот это mm-hmm. вот создает безопасность.
0: Да, вот, чувство безопасности около романтического партнера, да, назовем так, супруга и так далее. Это, конечно же, очень важно. Оль, во-первых, очень интересно, большое спасибо. Надеюсь, что мы продолжим этот разговор в недалеком будущем. А пока что я хочу тебя спросить несколько слов о вашем проекте EMDR Help, потому что этот проект уже идет долгое время и помогает многим людям. Если можно, несколько слов.
4: Да, ну, во-первых, я хочу пригласить на занятие завтра в 17:00 в Тель-Авиве. У нас будет групповое занятие, оно бесплатное, можно сделать донейшн, час оно длится.
0: А где оно проходит?
4: Да, оно проходит в Зуме, вот, вы можете найти по ссылке в Телеграме по адресу help_EMDR, угу. Вот, проект называется EMDR Help, в Фейсбуке его можно найти. Угу. Вот, то есть вы приходите на занятие, ведущий там все объяснит, вы выбираете какое-то беспокоящее стрессовое состояние, вот так с помощью группового протокола EMDR мы перерабатываем, участники без камер, только в чате переписка, вот, ответы на вопросы. Угу. Вот, в общем, мы перерабатываем стрессовое состояние и в конце делаем телесную практику для соединения с ресурсами, с устойчивостью.
0: Да, это очень важно. Это, во-первых, спасибо вам, что вы проводите такие занятия уже немало лет. Это,
1: да,
0: это очень нужно, конечно, это открыто для всех. Да, это волонтерская работа. Спасибо вам за это, потому что действительно, ну, мы живем в ненормальное время, да, я думаю, что мы все это понимаем, как бы мы все это понимаем уже немало лет, очень непросто. И кроме этого, еще надо там жить, там, я не знаю, на работу ходить, да, с семьей общаться и так далее, да, то есть поддерживать свою жизнь во всем этом. И это все очень непросто. Это оставляет свои следы на нашей душе, да, на нашей психике. И вот такие вот встречи, и вообще встречи с психологом, терапия, это очень важно сейчас. Поэтому, Ольга, спасибо вам большое, спасибо за этот разговор интересный. Я надеюсь, что мы действительно продолжим в недалеком будущем. Ну что ж, Ольга Зотова, психотерапевт, EMDR-терапевт и супервизор, со-руководитель проекта EMDR Help. Большое спасибо и удачи вам.
4: Спасибо.
0: Всего хорошего.
4: До встречи.
0: До свидания.
4: Счастливо.
0: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Юрай Пикер. Я прощаюсь с вами, но только до следующей недели. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио Кан-Река. Ну что, спасибо, что были сегодня с нами. Пусть в вашей жизни будет больше добрых встреч, интересных разговоров и поводов для улыбок. Я, как всегда, желаю вам здоровья, мирного неба, дружбы и красоты. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья. Сейчас и всегда.

0: По словам сотрудников американских сил безопасности, атакам могут подвергнуться те объекты Соединенных Штатов, по которым прежде удары не наносились. Речь идет в том числе и об объектах, находящихся на территории Египта. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Командующий вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе генерал Алексус Гринкевич выступил с предупреждением о том, что нехватка военных кораблей может поставить под угрозу безопасность Израиля в свете возможных ракетных ударов со стороны Ирана. Соответствующее послание генерал направил в Вашингтон руководству Пентагона. В нем также говорится о том, что в связи с недостатком и систем перехвата может возникнуть угроза для безопасности не только Израиля, но и самих Соединенных Штатов и их первостепенных интересов. При этом генерал отметил, что в такой ситуации лично его больше волнует американская, а не израильская безопасность. Он подчеркнул, что для более успешного выполнения боевых задач в регион должен быть направлен еще один американский авианосец. Как мы уже передавали ранее, ливанская газета «Аль-Мудун» сообщает о том, что в ходе переговоров между Израилем и Ливаном, которые будут проходить на наступающей неделе в Италии, будут обсуждаться вопросы, находящиеся в сфере безопасности, а также политики и экономики. Представители американской администрации призвали как Иерусалим, так и Бейрут направить на переговоры в Рим делегации в расширенном составе. Газета отмечает, что, по всей видимости, ливанскую делегацию возглавит Симон Керем, который в прошлом исполнял обязанности посла Бейрута в Вашингтоне. Кроме того, в ливанской делегации будут высокопоставленные армейские офицеры, а также специалисты по демаркации границ. Речь идет о демаркации не только сухопутных, но и морских границ между Израилем и Ливаном. Плюс к тому, в делегацию, направляемую Бейрутом в Рим, войдет и советник по экономическим вопросам ливанского премьер-министра. Газета указывает, что Соединенные Штаты обещают оказать Ливану существенную финансовую и экономическую помощь. В ходе переговоров, подчеркивают авторы репортажа в ливанской газете, будут обсуждаться и вопросы, связанные с возможным возвращением жителей Ливана на юг страны. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Согласно сведениям, поступившим из сектора Газа, за последние 48 часов в Газе в результате атак Цагаля были убиты не менее 8 человек, 76 получили ранения. Такие данные были представлены местным департаментом здравоохранения, который находится в ведении террористов Хамаса. Как отмечается, удары были нанесены в том числе в районе Дир-эль-Балах. Об этом сообщает корреспондент Кан Гай Маян. Реагируя на эти сведения, пресс-служба Цагаля указала, что армия уничтожила 5 складов с боеприпасами, которые принадлежали боевикам Хамаса. На этих складах хранились заряды со взрывчаткой, автоматы Калашникова, противотанковые ракеты и другое оружие. И в заключение о погоде. Завтра экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. В понедельник температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 33 градуса, в Галилее 36, в районе озера Кинерет 41, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. «Век живи, век учись», или по-нашему «Гей Вейс», никогда не думал до встречи с нынешней моей и вашей героиней, что актерская профессия может быть востребована в сферах столь причудливых. Однако обо всем по порядку, а в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья сегодняшней полной иллюминации, актриса Дана Кучеровская. Здравствуйте, Дана.
1: Здравствуйте.
0: Ну, вначале традиционно немножко биографии, то есть родились, учились, какие-то такие стержневые этапы. Пожалуйста, рассказывайте.
1: Ну, во-первых, я очень рада у вас побывать в гостях. Давно мечтала, спасибо, что вы меня пригласили. Во-вторых, хочу передать привет своей маме, которая упала и сломала шейку бедра, и поэтому я хочу ей передать полнейшего выздоровления.
0: Да, я присоединяюсь, конечно, полнейшего выздоровления вашей маме.
1: Да, спасибо. Итак, мы приехали с семьей в Москву в 89 году. Я была уже в переходном возрасте. А давайте вы мне будете задавать вопросы, я буду на них отвечать,
0: давайте.
1: Потому что я буду сбивчиво рассказывать.
0: Нет, а давайте я вам сейчас задам все вопросы, со мной вместе мы пройдем этот путь, я могу сдавать уже, как я говорю, экзамен по вашей биографии, так что все нормально. Значит так, вы учились в школе с английским уклоном?
1: В Москве, да. Да. Мы там с 7 лет изучали английский язык, и поэтому... Я хорошо говорю по-английски, и за это, опять же, большое спасибо моим родителям, которые все-таки отдали меня в спецанглийскую школу, чтобы я заговорила.
0: Так, ну и вы играли в театре «Юного москвича».
1: Да, который Тюм. И у меня там был режиссер по имени Тюкавкин, как сейчас помню. И мы там ставили постановку, и надо же, вот интересно, уже тогда мы ставили постановку, которая называлась «Маленькая Баба-Яга».
0: И что уже... вы хотите этим сказать?
1: Ничего, что, конечно же, Бабу-Ягу играла не я, ее играли более старшие группы, такая ответственная роль. А мне уже тогда досталась роль старушки, понимаете? А мне было 13 лет. И уже тогда я была характерной актрисой. И вот это вот, в принципе, за мной и вяжется до сих пор.
0: Итак, в 14 лет вы переехали, родители вас взяли, и вы переехали в Израиль в 89 году?
1: Так и есть, родители меня прям взяли, потому что, в принципе, у меня на тот момент была хорошая жизнь. Я же не знала о всяких превратностях судьбы, как
0: том,
1: тяжело моим родителям.
0: И другая жизнь, да. Хорошо, значит, вы поселились сначала в Тель-Авиве, Ятель-Ягу.
1: Все правильно.
0: Да. Потом, я так знаю, что, во всяком случае, мы об этом говорили, когда встречались до эфира, вы скучали по Москве.
1: Да.
0: Вам не с первой школы повезло, а уже только с пневмией, где у вас появились друзья-товарищи.
1: Абсолютно все правильно. Я прям в шоке, насколько вы хорошо знаете мою биографию. Очень приятно. Я уже сама все забыла.
0: А я помню.
1: Вы помните?
0: Да, хорошо. Значит, и тогда, значит, после этого вы еще только перешли из одной школы в другую.
1: Подождите, мне важно, вот я вспомнила как раз.
0: Отлично.
1: А что вот эта школа замечательная, пневмия называлась «Аквара и Рок». Она называлась... Она, извините, находилась в Рамата-Шароне. И там у меня, во-первых, появилось много друзей, во-вторых, я там пела в хоре, а в-третьих, у нас там была ответственная за прибывших, новоприбывших. Ее звали Виктория Владимировна Роднева. И, к сожалению, вот несколько месяцев назад она от нас ушла в мир иной. И это вот такая, знаете, такая учительница-гуру. Все ученики... без исключения ее, она там еще преподавала русский язык и литературу. Все ее ученики в любое время могли приехать к ней в Кварей-Рок, она там жила, у нее дверь была всегда открыта, и с любой проблемой. Вот я все эти годы туда ездила просто к ней. Так что это вот такое, хотя я там была всего год, но...
0: След оставил это?
1: Не я оставила след, а, скорее всего, Кварей-Рок оставил во мне
0: вас
1: след.
0: Вас оставили след, да. Хорошо, а потом вот вы перешли в другую школу, где смогли уже заниматься театром как-то,
1: да,
0: больше, да?
1: Еле-еле говоря, естественно, на иврите, я каким-то образом играла в школе Шекспира, Ханох Левина. Я не представляю, как-то читала пьесы. Понятия не имею, как вообще я все это...
0: Дух молодости.
1: Наверное, дух молодости. Сейчас бы, наверное, не осилила. И после этого, естественно, я пошла в армию. Для меня это тогда было естественно, потому что на тот момент, если ты не служил в армии, мы говорим о 93-м годе, а ты для общества был уже не такой полезный, и во многие театральные вузы тебя не брали. То есть, если не был в армии, тебя не возьмут.
0: А зато после армии вы поступили сразу на Мехину, правильно?
1: Да, я пошла на Мехину в Бейтсви и поняла, что мне там будет тяжело, и пошла в Тель-Авивский университет.
0: Ну,
1: на актерский факультет.
0: Да, Тель-Авивский университет, это же тоже актерский факультет, и вы учились 4 года.
1: Аж 4 года.
0: Ну, по-моему, солидно. Окей, хорошо, вы закончили. И, ты говоришь, попали прям вот в самую настоящую жизнь.
1: Да, ну, я ничего нового не скажу, потому что, когда мы с ребятами заканчивали университет, нам казалось, что вот сейчас мы закончим, отмучаемся. Ну, там были хорошие, естественно, моменты. Но была цель закончить, я как сейчас помню. И вот мы закончим и пойдем по театрам. И нас все возьмут, и в кино-то мы, хо-хо, и сразу жизнь-то будет прекрасна и удивительна, и о нас напишут в газетах, и покажут по телевизору. Но оказалось немножко не так. Таких, как мы, блудных актеров, оказалось очень много. И я нашла себя в маленьких каких-то театрах.
0: А сейчас мы будем говорить об этом.
1: Человек-памятник, по-моему, я вам не рассказывала, что я долгие годы занималась, я была
0: живой скульптурой.
1: Живой скульптурой.
0: Все,
1: да.
0: Вы мне рассказывали, хочу об этом поговорить. Конечно.
1: Видите, у меня склероз.
0: Ну, смотрите, зато вы ставите, вы знаете, иврит прекрасно, у вас прибавилось опыта, все отлично. Жизнь что-то дарит, что-то отнимает. Ну, а сейчас будет музыкальная пауза первая на сегодня, и поскольку Дана актриса поющая, поскольку она актриса и певица, то мы, естественно, будем сегодняшние все песни слушать в исполнении Даны Кучеровской. Поехали, слушаем.

для чего мы на кухне с утра столкнулись? Раскричались, плакали, обнялись, улыбнулись.

0: В студии актриса и певица Дана Кучеровская. Вы хотите сказать что-то об композиции, прозвучавшей?
1: Конечно. Музыку написал замечательный композитор Йосеф Кобрин. Слова написала тоже очень талантливая женщина Марина Комаркевич. Да. И, естественно, эта песня, не надо объяснять, что она посвящена событиям 7 октября.
0: Да, это печальные события, но мы идем дальше, и мы идем дальше, так сказать, по вашей биографической стезе. Выпустили вас из театра. Все молодые люди, девушки, юноши думали, что мгновенно сложится карьера. Не совсем так получилось, и вы пустились в поиски себя. То есть все пустились, и вы. Значит, и я так понимаю, что у вас было довольно много, опять же, разных ипостасей в этом поиске. То есть вы были живой скульптурой.
1: Да, я стояла на Халат Бенямин в образе гейши. И мне каждый раз, когда мне бросали денежку, я им говорила: «Кономео, ущини, теналящи, идаке, крий в диване!» И так далее.
0: Понятно, хорошо.
1: И делала движение из карате.
0: Они пугались?
1: Они ужасно пугались, особенно дети. А я
0: хорошая
1: радовалась.
0: У вас была работа, да.
1: Да-да-да. У меня еще был, такой тоже театр, который назывался «Карета», и мы тоже там ездили по всему Израилю с какими-то спектаклями практически бесплатно. Было очень много сил, и, видно, не было куда их деть. Я сейчас как вспоминаю, думаю, зачем я все это делала? Я все время что-то делала, да, я все время искала себя, где-то пела, где-то там что-то там прыгала, и вот так вот зарабатывала на жизнь.
0: Ну, смотрите, тем не менее, вы перебирали разные театральные группы, была Иерусалимская театральная группа, где вы играли какое-то количество спектаклей на иврите, как я понимаю, да, практика хорошая. Был муниципальный театр Ариэля.
1: Почему был? Он
0: ну,
1: есть?
0: Есть, я он не
1: есть.
0: Знаю.
1: Есть, театр Матара, он жив.
0: Отлично, значит, вы по всю пору там играете.
1: Да, конечно.
0: Вот и говорите, много было всего полезного, важного. Было студенческое кино.
1: Было, есть и не студенческое кино, хотя я очень люблю студентов. Не всех, но я просто хотела сказать, что, наверное, самый первый такой опыт у меня был с Наташей Андреевой, которая в меня очень вложила как актрису. Она очень со мной долго билась, вот, потому что я к ней пришла такая зеленая, и меня взяли в спектакль на довольно-таки такую хорошую роль. И вот спасибо ей большое. До сих пор мы с ней всегда советуемся. Это такой тоже мой театральный гуру, театральная мама Наташа Андреева. Еще Александр Черный, который тоже, наверное, это был первый опыт в кино, который тоже мне вот дал такую возможность. Поэтому я всегда им очень благодарна и всегда их вспоминаю с теплотой. А потом действительно была Иерусалимская театральная группа, разные проекты, «Вишневый сад». Но это уже прям... У меня все эпохи смешались. Даже там фильм на 9 канале. В общем, все такое.
0: Ну, про фильм на 9 канале давайте вспоминать не будем. Вот, а вспомним, что была у вас группа «Домовой», например.
1: Да, она была, ее остатки до сих пор есть, как бы она тоже была, но она есть, только в другом составе. Остался мой муж Итайорен, потому что ему бежать некуда. Да, он пианист и автор музыки обычно, или мы вместе пишем музыку, обычно слова пишу я, и замечательный гитарист, он и гитарист акустической гитары, гитары бас, и Тамар Кац. Вот эти люди, которые остались, и теперь мы из пятерых трио. Так что мы до сих пор
0: это трио поем. Тоже называется «Домовой».
1: Тоже
0: право
1: «Домовой».
0: Наследования перешло к вам?
1: Перешло, да.
0: Ну, смотрите, как бы на самом-то деле, в общем, хорошая история. Вы перепробовали множество мест. Где-то закрепились, где-то остались, что-то развилось, что-то появилось. Это нормальный путь, правильный путь, когда, ну, там, я не знаю, как это говорится, лягушка взбивает масло в молоке, да, и выбирается. Вот, как мы будем говорить о ваших нынешних работах, о других. Так что, ну, такой трудный путь, но он нормальный, в общем. Какой-то степени. Ну, какой жизнь нас ведет?
1: Я не знаю, что такое нормально. Поэтому мне кажется иногда, что нормально это ненормально, и наоборот. Но, наверное, творческие люди, они, включая, извините, и вас, Вы же творческий человек. Мы все немножко не в себе, потому что зачем мы все это делаем? Вот попробуй объяснить человеку, который не связан с радио, не связан с музыкой, не связан с театром, зачем мы все это делаем? То есть денег это много не разбогатеешь. Ну, только мы берем... Да, какие-то очень маленькие примеры.
0: Скорее,
1: да?
0: Свои вложишь, чем разбогатеешь.
1: Вот. Зачем? Я помню, что у меня был знакомый, который совсем не из этой сферы, а как раз из сферы хай-тека, ай-тека. И он все говорил, а зачем? Я говорю, ну вот, такое дело. Он говорит, а зачем? То есть как бы... И тут я поняла, что ну, мы все больные. Люди творчества, они все люди больные. Но хорошо больные, такие позитивные, сумасшедшие.
0: С другой-то стороны, вот есть же возможность сцены, она же прекрасна. Вот сейчас я хочу поставить композицию, которую все слышали, безусловно, на русском языке, а она на иврите прозвучит. Это «Оттепель», знаменитая, в общем, песня. И я понимаю, что вы вместе с мужем там играете, или даже добавляется третий участник. Этого я не разобрал, ну, не знаю. Лучше послушайте, скажете. Наверное.
1: Наверное.
0: Не суть, просто...
1: Просто, ну, точно то, что с мужем, я без мужа практически не пою, а то, что с мужем, 100%, наверное, там и Тамар тоже присутствует, ну, я его должна послушать. Это запись давнишняя.
0: Запись давнишняя звучит вполне себе.
1: Спасибо. Итак, перевод мой, это вот тоже важно, на иврит.
0: Да, вы переводите в том числе и многие тексты на иврит, это да.
1: И обратно. И сверить на русский тоже.
0: Вот видите, сколько навыков развела у вас в жизни. Да. Слушаем, поехали.
1: Спасибо. Угу.

0: В студии актриса, певица Дана Кучеровская. По-моему, очень трогательно в исполнении вашего мужа звучало на русском языке. В общем, это очень прикольно и такое интересное исполнение, да. Вы хотели что-то добавить по этому поводу, по поводу слова «оттепель».
1: Да, тут возникла некоторая проблема, потому что в Израиле нет зимы. И, соответственно, нет оттепели. Есть слово «тхамамут», которое потепление. И я сказала мужу, что я как бы переведу оттепель «итхамамут». На что мой муж сказал, что слово «итхамамут» петь не надо, что оно как бы не такое слово, которое поют, и ухо, оно неприятно, и что надо его заменить. Пришлось выкручиваться и... То есть петь, что... Как бы я думала, это весна, а это ошибка. Зота это таут вместо итхамемут. Но ничего, песня от этого, может, даже и не стала хуже.
0: Вера, знаете, как бы слушается так легко, и вот то, что вы поете на иврите, а муж ваш переходит на русский, это как-то очень мило и очень хорошо, и, не знаю, мне это было очень интересно слушать, потому что... Ну, оттепель на русском же как бы уже миллионы раз была, как бы, да, здесь это сделано как-то очень любопытно. Так, мы идем дальше с Даной Кучеровской по биографии, по ее жизни, и мы приходим в плейбэк-театр.
1: Ой, да, наверное, это моя любимая тема, потому что я сейчас расскажу, что такое плейбэк, и потом скажу, почему я думаю, что он нужен всем. Ну, много об этом говорится, что такое плейбэк, но не все знают. Плейбэк пришел к нам из Америки, это такое движение, которое как бы плейбэк, почему? Потому что это to play the story back, сыграть историю вам обратно. Придумал это Джонатан Фокс и Джо Салас. И в 75-м году была открыта первая группа плейбэк, экспериментальная, но это имело такой успех, что сейчас этих групп нету страны, в которой не было бы группы плейбэк. И работает это так. Человек из зрительного зала рассказывает какую-то историю, которая с ним произошла, грустная или веселая. Главное, чтобы она произошла с ним. А актеры театра плейбэк, ему обратно эту историю как-то разыгрывают. Как они разыгрывают, что они разыгрывают, это уже дело. Третье, есть правила. Допустим, одно из них, мы не показываем смерть на сцене, мы не показываем некоторые вещи, которые могут ранить рассказчика. И, в принципе, у всех этих историй, даже если она ужасно тяжелая, должен быть какой-то в конце хороший какой-то, может быть, нехорошая надежда, какой-то финал с какой-то надеждой.
0: Ну, американцы же посочинили.
1: Ну, конечно, да. Ну, слушайте, извините, нам в Израиле тоже нужны рассказы с надеждой, иначе как жить-то? В общем, когда умер мой папа в 19-м году, мой папа был художник, Алекс Череманов, и он рисовал химер.
0: Так.
1: Химер — это такое животное, да, хвост от одного, уши от другого, мифическое, древнегреческое животное. Много-много смыслов у этого всего. Но мне показалось, что химера, это очень подходит плейбеку, потому что в нем смешаны все виды искусства. Импровизация, и песни, и танцы, все что угодно. И такая химера. Я организовала группу плейбек русскоязычную, которая называется «Химера Групп». И она до сих пор существует.
0: Я вообще немножко знаю, может быть, даже немножко слушатели наши знают. У меня был Марат Майрович и, значит, Нина Гарбузова.
1: Это наши друзья.
0: То есть, ну, у вас не так уж много русскоязычных. Несколько групп, наверное, да?
1: Разрастаемся. Силой просто как грибы.
0: В чем особость вашей вот химера групп?
1: Ну, во-первых, смотрите, это же я ее организовала, поэтому я ее люблю больше всех. Это же мой детеныш.
0: Это мне, не подвергается.
1: Мне все в нем нравится. Ну, во-первых, у нас замечательные ребята. Во-вторых, и в-третьих, мы, кроме того, что мы работаем вместе, мы еще и дружим. То есть, если не дай бог что, мы друг друга поддерживаем. Вот сейчас мне тоже непростой период, мне ребята обзвонились, и это держит на плаву. А во-вторых, я думаю, что наша группа, она, конечно, идет, может быть, это не совсем хорошо, более в... Мы самые наверное, прикольные. Мы самые веселые.
0: Ну, может быть, почему? Клоун может быть разным.
1: Ну, мы можем быть и серьезными, но наша группа отличается, все-таки, мне кажется, от других такой более легкостью и когда уместной веселостью. Вот так я скажу.
0: А сколько вас вообще?
1: 8. Включая пианистку, 8.
0: Ну что же, я желаю... Кстати, у вас будет в какое-то ближайшее время, так сказать, что-то в плейбэк-театре. Если есть какая-то дата, то
1: да.
0: Вы не таите ее
1: не
0: от наших
1: таю.
0: Слушателей.
1: У нас Химера ушла в отпуск, потому что у нас ребята все разъехались на
0: понятно,
1: август.
0: Да.
1: Но я еще в одной группе. Она не моя, и она ивритоязычная, и называется это киркас-плейбэк, цирк-плейбэк.
0: Так.
1: И у нас будет выступление, это на иврите, 31 августа в Театрон Яфо.
0: Ну, смотрите, время подготовиться есть.
1: Да, и там будет другой совершенно плейбэк, опять же, цирк-плейбэк, в котором и клоун. Я там не актриса, я там певица. Потому что у нас там распределение: танцовщик, клоун, актер, певец, и я не помню еще кто-то, и музыкант. Вот. И поэтому там я в качестве певицы. Ну, приходите, тоже интересно. Я импровизирую на ходу, да? То есть моя задача...
0: Ну, как в плейбэк-театре положено.
1: Да, но я это делаю музыкально, то есть я по дороге должна сочинить и музыку, и слова. А играет там, естественно, за роялем мой же супруг.
0: Ну,
1: вот. И поэтому мы спелись.
0: Да,
1: мы спелись.
0: Хорошо, как раз к этому слову у нас будет следующая музыкальная пауза. Это странная композиция, конечно, с ее, так сказать, наследует русским народным странным песням. В общем, я выйду за кота. Ну, слушайте, меня не удивляет после русских песен. Не удивляет, она стильная и прикольная.
1: Нет, я скажу, почему.
0: Окей.
1: Я вообще, ну, сейчас меньше, но вообще спасала животных очень много. Сейчас я уже подустала, потому что это очень дело тяжелое морально. В общем, мой последний спасенный кот, вот, это ему, в принципе, посвящено, потому что у нас с ним какая-то невозможная любовь. Я всех своих животных люблю. Но с этим котом у нас романтическая связь. Потому что, во-первых, он, извините, спит на мне. А во-вторых, когда приходит мой муж, он на него очень сердится. Вот. Поэтому как бы он у меня любовник. Он рыжий и очень красивый. И он знает, что он красивый. И в прошлой жизни, я думаю, он был Дон Жуан или Казанова. В общем, песня посвящена очень больному коту Мишмишу, у которого вся ветеринарная книга. Но при этом он шарман.
0: Ну что ж, я не думал, что это такая насыщенная смыслами песня, да. Но послушаю ее еще раз с удовольствием.
1: Спасибо.
0: Поехали.

0: Дана Кучеровская, актриса, певица. Странная песня. Ладно, мы идем дальше.
1: Жизнь очень странная штука.
0: Согласен. Теперь у нас вообще удивительный раздел про симуляции. Расскажите, пожалуйста, полицейские и врачебные. То есть вот вы работаете в полиции, работаете в больнице. На особый свой лад как-то.
1: Ну, как бы не в полиции, а в полицейской академии. Это все-таки разница. Это полицейская академия, как в фильме. И там, в принципе, люди, которые учатся только быть полицейскими.
0: Студенты, курсанты.
1: Курсанты. И набрали подразделение актеров, нас штук 50.
0: Так.
1: И мы их обучаем. Им еще нельзя обучаться на нормальных убивцев, убивцах и всяких с нормальными людьми общаться. Можно общаться с актерами, поэтому мы разыгрываем им сценки из криминальной жизни. Там есть такой город Демо, и там Демо — это псевдо. Да?
0: Так,
1: псевдогород.
0: Так.
1: И в этом псевдогороде псевдодискотека, псевдодома, псевдокиоск, псевдостадион, псевдо еще разные места. И мы там разыгрываем, мы получаем домой сценарий. Там, допустим, ну, ограбили старушку, да? Есть грабитель, есть старушка. Ну вот должен прийти курсант и разобраться с этой ситуацией. То же самое для врачей. Я чаще всего делаю для стажеров. Это тоже не совсем, да, врачи, они будут врачами. Но для этого им надо потренироваться, общаться с пациентами. Поэтому мы домой тоже получаем сценарий, в котором я вся больная, больная, все у меня болит.
0: Вы должны рассказать, пожаловаться, так? А он должен сообразить, что делать.
1: Он должен сообразить, что делать, больше не как врач, а больше как общаться со мной. То есть не... Допустим, не обнадеживать, если я совсем уже плоха, или наоборот, учиться говорить с пациентом. Это тоже очень важно, потому что мы знаем, что словом можно и убить.
0: Все разом вспомнили фильм «Интерны», например, знаменитый сериал. Как
1: абсолютно.
0: Бы,
1: Да.
0: А
1: вот
0: скажите,
1: именно такие ко мне приходят.
0: А тут ведь тоже парами мальчик-девочка? Как бы, или,
1: иногда или... парами, иногда... В полиции всегда парами мальчик-девочка, да.
0: Ну там сцены такие, что нужно,
1: сцены,
0: да.
1: Сцены бьет мужчина, женщина, женщина-мужчину, да.
0: Понятно.
1: А в основном, кстати, поодиночке. Вот симуляции врачебные, они в основном поодиночке.
0: А скажите, опять же, в памяти всплывает еще один уже классический фильм, изображая жертву. Трупы теперь люди не изображают, уже куклы?
1: Ну вот, к сожалению, раньше мы изображали, это так. Был любимый наш образ, когда спрашивали, кто хочет быть трупом, то все актеры поднимали руку, потому что это самое выгодное, да, ты лежишь,
0: и
1: не
0: все.
1: Работаешь,
0: и
1: да,
0: все.
1: Над тобой там надо рыдать за те же деньги, я еще должна изображать рыдать и какие-то энергии тратить, а так ты валяешься, все тебя оплакивают, очень здорово, но потом они поняли, что платить за это актеры, это совершенно бессмысленно, и принесли кукол, мы все очень расстроились.
0: Так, хорошо, теперь, значит, расскажите еще в подробностях, как вообще это происходит. То есть, значит, вот вы сидите, у вас произошла с вашей, допустим, если в полиции, да, с вашим, не знаю, даже как
1: мужем, ну, как бы у меня разные мужья, у них разные жены. То есть мы двое актеров, и мы изображаем то мужа с женой, то двух там сожителей, то бабушку, грабителя, да, грабителя, жертв, двух грабителей.
0: Что должны сделать входящие курсанты? Вот они заходят, так.
1: Ну, во-первых, у них есть главный по курсу, их начальник, который им... Мавкац, я не знаю, как это, Мифакет Курс, начальник курса, который за ними ходит и говорит, потом скажет им, хорошо было или плохо. Мы тоже им скажем, хорошо или было плохо в конце, ну, как актеры. А он им скажет, как уже с точки зрения, там, хватать пистолет, не хватать. А мы, как они общались. Ну что, он такой, смотрите, они по-разному входят, да, то есть, если там какой-нибудь, если меня похитили и надо мной держат пистолет, то они врываются, типа,
0: все на пол, да.
1: На пол, да, и меня убьют, и не меня. А если это, ну, какая-нибудь такая мелкая вещь, допустим, два соседа поссорились из-за парковки, они приходят и говорят, если они... Иногда они приходят, не разобравшись, если не совсем свежие, делают так-так-так-так-так-так-так.
0: Это лишнее. Для парковки это лишнее.
1: Парковки это лишнее. Но, как правило, они приходят и говорят: здравствуйте, я вот полицейский Вася и там или Моша, что случилось? Мы говорим, вот такой вот мой сосед, он ужасный, он все время тут на моей парковке ставит машину, он говорит: нет, это вы ужасный, нет, это ты ужасный, нет, это вы ужасный. Они должны нас разлучить, и все, в принципе, это...
0: Понятно.
1: Они должны, в принципе, понимать, что 95 случаев будут такие, да, то есть это не убийство, не... Это будут какие-то вот ссоры между соседями, да. В основном.
0: Дал бы Бог, чтобы так и было, чтобы не было...
1: Ну, в основном это такое,
0: скажите,
1: я
0: поскольку я впервые слышу о такой актерской ипостаси, просто пару вопросов вам, как участнику, участнице этих событий. Значит, вот, ну, как бы, у вас есть отношение к этому? Ну, ладно, хорошо, можно не выкладываться. Это, в конце концов, не роль. Или нет?
1: Нет, потому что если ты не будешь выкладываться, ты привыкнешь и не будешь выкладываться нигде. Я знаю таких актеров, которые нигде не выкладываются, и тогда они нигде не выкладываются. Вот это какая-то вот такая вот такая штука интересная, да?
0: Человек не перфекционист. Ему достаточно того, что есть.
1: Нет, это не то, это актер. Актер выкладывается. Ну как? Это у тебя... Ну, я, в принципе, отношусь к этому как к тренингу. Нет. Как к актерскому тренингу, потому что там я могу сыграть роли, которые мне никогда уже не достанутся. То есть бабушки мне достанутся, если доживу. А там дети, у нас все это есть. Мы играем и детей, и каких-то мужчин я играю иногда, трансгендеров, психопатов. То есть это такой тренинг. Это актерский тренинг просто шикарный.
0: То есть, я понимаю, что, ну, при том, что, понятно, эта штука, это подработка важная, но она для вас больше, потому что вот это
1: конечно.
0: И тренинг, это и терапия, наверное, какая-то.
1: Абсолютно. Поорать-то, знаете, как приятно. Просто на работе могу поорать. На полицейских. Или
0: что-то,
1: на врачей.
0: Что отдельная приятность.
1: Отдельно. А на врачей как это же как приятно, на всяких стажу. Это, слушайте, это такая терапия. Я бы, наверное... Это правда, это можно посоветовать, да, что я на работе могу флиртовать. И ничего мне за это не будет. Кричать, плакать, падать на пол, пускать слюну. Все что угодно. И мне за это еще платят. Ну, это чудесная работа. Когда она есть. Проблема, знаете, когда? Когда ее нет. Когда нет работы, это ужасно.
0: А там вы встречаетесь, наверное, уже с каким-то коллективом более-менее известных актеров, да? Вы уже с ними прошли.
1: Мы с ними все ходим в одни и те же места. То есть я с ними и в полиции, потом мы вместе ходим и к врачам, и везде одни и те же люди. Поэтому у нас уже, да, мы все, у нас уже общий какой-то язык, птичий наш, и мы уже на нем разговариваем. Очень важно, я еще хотела сказать... Я не знаю, сколько у нас времени осталось.
0: Ну, осталось у нас минут 10, да.
1: А, я еще хотела рассказать про все-таки человеческую работу.
0: Так.
1: Все-таки про спектакль тоже, в котором...
0: Сейчас,
1: мы...
0: подождите.
1: А, это мы дойдем. Да, я просто боюсь, что мы...
0: Нет,
1: что
0: не
1: мы
0: бойтесь.
1: Так и останемся. Хотя я очень люблю симуляции, и чем больше их, тем лучше.
0: Окей. Скажите еще, пожалуйста, буквально пару слов, что такое Шират Хамоним? И потом перейдем вот к, так сказать, работам сейчас.
1: Шират Хамоним это организовал мой замечательный, опять же, муж.
0: Так.
1: Я его хвалю.
0: Да.
1: Итай Орен. Называется «Пашут Лашир», «Просто петь». Это, в принципе, не он придумал, это существует. Это вот все это существует. Просто у нас своя группа, которая вот называется «Пашут Лашир», «Шират Хамоним». Это такая фишка сейчас очень модная, что, допустим, какое-то мероприятие, это может быть рабочее какое-то место, которое заказало развлекаться, да, своим работникам. Это может быть день рождения, похороны, поминки, 50-летие свадьбы, все что угодно. И они заказывают какую-то песню. Не оригинальную, а которую обычно все знают. И тогда... мой муж ей делает аранжировку. И обычно, когда мы приходим, мы раздаем им песенники, да, чтобы они знали наизусть. Они знают, какая эта песня будет. И мы делаем им два голоса. Делаем им гармонию. Почему это интересно? Потому что эти люди не поют в повседневной жизни, понимаете? Некоторые из них открыли рот, чтобы спеть первый раз. Это не то, что люди, которые, да? И получается хор на час, да? Который с гармонией. То есть это не просто тупо они встретились и поют песню, да? Мы их разделяем, Иногда мальчики-девочки, иногда независимо, там альт, допустим, и сопрано, допустим. И у них два голоса. И за час они выучивают партии, да, и уже поют как хор, да. То есть люди, которые вместе никогда не пели, вдруг становятся хором. Они работают вместе, да, или это семья, или они друг друга вообще не знают. Но это сплачивает их на какое-то время. Они должны очень хорошо слушать друг друга, чтобы это получилось, да, за час, чтобы с ними...
0: Прикольная затея.
1: Да. И вот это сейчас очень популярно, и вот мы так ездим по городам и селам Израиля, и вот этим занимаемся.
0: Хорошо. Ну, слушайте, много я узнал. Просто, я думаю, вместе со мной и бесценные наши слушатели. А теперь, что сейчас у вас, так сказать, ну, я не знаю, предмет главного волнения или главной радости?
1: Предмет главного волнения, сейчас, извините, у меня мама. Но если творчески, да.
0: Я понимаю, да.
1: Если творчески, вот, допустим, сейчас я играю Зою. Это маленькая, но хорошая роль. Опять же, характерная. В спектакле «Пять вечеров» по Володину. И вот 2-го, 9-го у нас будет спектакль в театре Никонитай, это в Тель-Авиве.
0: Тельги Борим 5.
1: Все про... Да.
0: Я делал недавно программу с Ани Гланс и
1: да, вот
0: Русланом
1: как раз
0: Барабаном,
1: Ани
0: да.
1: Гланс там играет главную роль, а я играю ее соперницу, Зою. И потом мы будем в Бершеве, в Иерусалиме, в Кармиэле, в Натании и Хайфе. Просто надо и в Аждоде следить за рекламой.
0: Ну, смотрите, если играть у Володина, то там же там плохих ролей нет. Там же
1: конечно,
0: все,
1: но вообще плохих ролей. Хотя, не знаю, если
0: ну,
1: плохие...
0: если плохого драматурга, то есть плохие роли. Но Володин, это, я думаю, что это просто один из самых конечно. Мощных российских драматургов.
1: У нас еще будет Арельский, вот наш городской так. театр «Матара» со спектаклем «Мы не боимся». Будет 8 аж октября, дожить бы, в 7 часов в Бершеве. Это тоже такой спектакль про... Это задолго до 7 октября, заметьте, про ситуацию, про терроризм. И вот с этим спектаклем мы объездили страны разные, Америка, Канада. Вообще с «Моторой» мы довольно-таки много ездили с разными спектаклями. Вот это вот.
0: Там есть кто-то, постановщик какой-то, режиссер, который...
1: Да.
0: Или приглашаются разные люди на разные постановки?
1: У нас все свои. Геннадий Юсим режиссер, ага, и ага. Александр Каплан, и режиссер Иху Друг.
0: То есть там тоже
1: да,
0: есть...
1: Мы, нет, это такая тоже театр-семья. Мы все тоже друзья. И я очень люблю наши гастроли.
0: Ну, вообще, как бы, гастроли это всегда немножко такое, какое-то, я не знаю, возвышенное состояние души, всегда не как обычно. Это всегда, когда ждешь чего-то, может быть, не такого необыденного, а чего-то такого яркого, чего не было прежде, чего не случалось. Так, скажите мне, пожалуйста, еще я знаю, что вы принимаете участие, значит, в такой актерской лаборатории Деда Котлера.
1: Да.
0: Чем это вам интересно и зачем это вам?
1: Как вы все помните?
0: Ох.
1: Ох, да, меня тоже часто спрашивают, зачем это мне. Смотрите, там, опять же, актеру все время надо учиться и что-то делать. Мне кажется, что в тот момент, что актер перестает что-то творить, что-то делать, он умирает. Поэтому... Во-первых, это студия Деда Котлера. Он такой интересный человек из динозавров. Он столько всего знает. Ему 86 лет, что ли. И он... Нет, 89, простите. Ему 89 лет. Он еще до сих пор работает, он ставит. И он столько всего знает. Его послушать... Я его слушаю, просто у меня открывается рот, когда его слушаю. Столько всего я от него набираюсь. В теории... Нет, по-моему, пьесы, которую бы он не читал. Что ему не назовешь, он все знает. Сколько таких людей мы знаем.
0: И современный театр тоже?
1: Все. Это просто какой-то удивительный человек. Во-вторых, там только профессиональные актеры. Некоторые из них очень известные, все равно они туда ходят. Потому что это такое сообщество профессиональных актеров. И раз в какое-то время мы должны сдавать сцены. Причем эти сцены ты выбираешь сам. Ты там можешь воплотить все свои... роли, которые ты не сыграл. Вот у меня была мечта сыграть Бланш. Я там ее сыграла. Мы сделали сцену из «Трамвай желания». У меня была мечта сыграть Аркадину. Мы это сделали. У меня была мечта сыграть... Что же мы сейчас делали там? «Три сестры Чехова». Правда, я всегда мечтала сыграть Машу, здесь я сыграла Ольгу. Но все равно, то есть я там, и эти сцены мы сами должны срежиссировать. Так как я никогда в жизни ничего не режиссировала, для меня это опыт. То есть я вдруг понимаю, что я могу развести сцены, и мне это круто, то есть я их развожу и говорят, что это работает. То есть не только я, мы с ребятами, каждый какую-то свою лепту вносит, и мы как-то все это расставляем, и вот я сдаю сцены, и вроде как, и вроде даже меня хвалят, и как-то мне прям приятно, и вроде даже у Дед меня хвалит, а он-то для меня гуру такой.
0: Ну...
1: В общем, для меня это, мне это очень много дает, и, наверное... и это связи, то есть я знакомлюсь с ребятами, да, и потом мы можем вместе что-нибудь и придумать,
2: и вне игра, чего-то,
1: и вне, да. Вообще знакомство очень, очень много чего дают. Вот я тоже была в похожей студии у Миши Теплицкого, и да, там, допустим, ну, мне это тоже очень много дало, я там познакомилась с очень классными ребятами, с которыми потом делали разные проекты, в том числе я была в видеоряде спектакля «Польский курьер», я там была женщиной и ее желудком. Вот где бы еще я сыграла желудок?
0: Это да. Ну, кстати сказать, любое прикосновение с какой бы то ни было стороны к спектаклю «Польский курьер» — это вдохновение, потому что я до сих пор считаю, что этот спектакль... Стас Каплан, привет. Привет, жаль, пока ты не с нами, не здесь.
1: Привет.
0: Но это одна из лучших работ и режиссерских, и актерских.
1: Саша
0: Коренман просто блистателен.
1: Он там... в нашей химере.
0: Да, я знаю, потому что с Сашей я тоже делал программу, как бы, и с радостью узнаю, что, да, вот вас объединяют какие-то общие места и точки. Но «Польский курьер» — это совершенно потрясающий спектакль. Удивительно, что... я думаю, что он недополучил положенного ему успеха. Ежа-то ладно, без ежа можно обойтись, но просто, к сожалению, площадка была не настолько... Хотя это камерная, конечно, штука, но спасибо еще раз Мише Теплицкому, который,
1: да, огромное
0: во-первых, помог
1: спасибо.
0: Это сделать, так да. сказать, площадку эту. Ну и вообще пытается в меру сил помогать молодым, помогать только приехавшим. Помню спектакль «Контейнер» Мишин, где рассказываются истории репатрианские. Это все нужные вещи, кроме... Ну, такого большого искусства, которое Миша воплощает на сцене маленького. Извиняюсь за, так сказать, театр маленький, искусство большое. Но спасибо ему еще за целый ряд вот таких событий, которые он организовывает вне, так сказать, непосредственно маленького.
1: Безусловно. Миша большой молодец, и вся его команда, Лена Яралова, и все, кто имеет к этому отношение. Поэтому...
0: Видели ли вы уже, так сказать, дядю Ваню?
1: Нет, да, не... конечно, ой, хороший, да, спектакль. Чудесный, мы были вот с мужем, опять я все про мужа, но ему, наверное, приятно, обкался сейчас, наверное, я никогда, наверное, столько о нем не говорила, а мы были вместе на «Дяде Ване» и в полном восторге вообще, я потом подошла к ребятам, говорю, и к Мише, говорю, вау, вообще...
0: Молодец. Там вообще вся команда отличная. Ну, там есть, там, конечно, Дудунив гениальный. Там,
1: все
0: конечно,
1: там гениальные.
0: Там Соня Цунвазоб, которую
1: да
0: невозможно забыть.
1: Да. И прекрасная постановка.
0: Да, конечно, конечно. И теперь у меня остался один вопрос. Я никому не говорю из гостей заранее о нем. Это вопрос прочерк. То есть сейчас, короче, у вас будет одна минута для того, чтобы... Ну, какой-то аудитории, которую вы сами для себя назначите и выберете, что-то сказать важное. Ну, то есть, может быть, это будут ваши близкие, а может быть, это будут наши слушатели, а может быть, это будут те актеры, с которыми вы работаете и там, и там, и там, и там, и там. Просто обратитесь к ним с какой-то, ну, я не знаю, такой коротенькой речью, таким спичем, коротеньким на минутку. Значит, о том, что вы сейчас думаете, что вы чувствуете, каким опытом вы обогатились. Просто несколько слов, которые вы хотели бы им адресовать.
1: Такой вопрос, знаете, он меня застал...
0: Всех.
1: Наверное, всех застает, но меня... Понимаете, мы же... жизнь же штука изменчивая. Действительно, сейчас у меня непростой период, очень непростой период, наверное, один из самых тяжелых в моей жизни. Я думаю, что когда нам очень тяжело, когда нам нестерпимо тяжело, для людей я не знаю, мы должны как-то найти отдушину для себя, чтобы нас что-то держало, потому что иначе невозможно. Для, я не знаю, что для каждого. Для меня это, естественно, моя дочка, которая сейчас на меня здесь смотрит. И зовут ее Мелодия, ее зовут Мелоди. Для меня это мой муж, для меня это мои животные, для меня это моя мама. Ох, тяжело говорить.
0: Знаете, мне кажется,
1: и
0: что...
1: И подождите, для меня это искусство. Вот даже вы говорите про симуляции. Вы знаете, я вот 5 дней уже живу в больнице, и я пошла на симуляции. В телешоу, извините, в Риэле я еще делаю симуляции. Тоже медицинские. И мне попалась симуляция, вот такая же операция, как у мамы. То есть мне пришло такой диагноз, который я и так знаю, да, хорошо. И я там могла покричать на врачей, потому что была врачебная ошибка. И я пришла, и как я там хорошо играла, от всей души. Я и поорала, и поплакала, и пожаловалась. И потом я вышла так хорошо. И поэтому нам всем нужна отдушина. То есть для меня симуляции и вообще актерская игра... Искусство — это мое спасение. Я знаю теперь точно, для чего я это делаю. Я делаю это для себя. Вот так. То, что делаете для себя, то, что вам... И неважно, что другие говорят. То, что вам облегчает эту жизнь. Вот.
0: Дана Кучеровская, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо, Дана, что провели этот час с нами. Я вам желаю, во-первых, чтобы сложный период окончился как можно скорее.
1: Спасибо большое.
0: А также желаю вам удачи на всех сценах и во всех ипостасях ваших. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Сейчас еще одна композиция в исполнении Даны. Затем очередной выпуск новостей. Ну и потом еще одна полная иллюминация.

В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Во знаменовании 50-й годовщины с момента проведения в Уганде операции «Энтебе» власти Уганды открыли памятник Йонатану Нетаньяху, погибшему в ходе той операции. Памятная доска была установлена на месте гибели подполковника Йони Нетаньяху в районе аэропорта. Начальник генерального штаба армии Уганды генерал Кай Наругба лично снял покрывало с памятной доски. Он отметил, что эта акция стала еще одним свидетельством крепнущего сотрудничества между Израилем и Угандой. Об этом сообщает корреспондент Кан Рамбрандес. Выходящая в Лондоне на

0: выступил с предупреждением о том, что нехватка военных кораблей может поставить под угрозу безопасность Израиля в свете возможных ракетных ударов со стороны Ирана. Соответствующее послание генерал направил в Вашингтон руководству Пентагона. В нем также говорится о том, что в связи с недостатком и систем перехвата может возникнуть угроза для безопасности не только Израиля, но и самих Соединенных Штатов и их первостепенных интересов. При этом генерал отметил, что в такой ситуации лично его больше волнует американская, а не израильская безопасность. Он подчеркнул, что для более успешного выполнения боевых задач в регион должен быть направлен еще один американский авианосец. Вследствие резкого обострения ситуации в ближневосточном регионе американская администрация призывает граждан Соединенных Штатов, находящихся в Ираке, как можно скорее покинуть пределы этой страны. Посольство Вашингтона в Багдаде и консульство Соединенных Штатов в Эрбиле опубликовали соответствующие предупреждения американским гражданам, пребывающим на территории Ирака. Кроме того, представители администрации Белого дома отмечают, что нападением со стороны как непосредственно Ирака, так и его прокси могут подвергнуться американские объекты в различных регионах мира. Граждан Соединенных Штатов призывают всюду проявлять повышенную бдительность и осторожность. По словам сотрудников американских сил безопасности, атакам могут подвергнуться те объекты Соединенных Штатов, по которым прежде удары не наносились. Речь идет в том числе и об объектах, находящихся на территории Египта. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. К другим темам. В больнице Рамбам в Хайфе скончался мужчина 65 лет, затонувший в Средиземном море напротив побережья Неве-Ям. Он был извлечен из воды в крайне тяжелом состоянии. Врачи так и не смогли спасти его жизнь. В больнице Ланияду в Натании скончался мужчина 77 лет, который также захлебнулся в Средиземном море. Об этом сообщают корреспондентки КАН Орли Алкалай и Анна Пинес. И в заключение о погоде. Завтра экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. В понедельник температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 33 градуса, в Галилее 36, в районе озера Кинерет 41, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН-РЭКО завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.

Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мой и ваш собеседник Билли Миллиган, кто помнит знаменитый роман Дэниела Киза, только среди личностей, из которых он состоит, агрессивных нет. Но один человек не может проявлять себя в стольких качествах, гранях и профессиях. Судите сами, Дарьен Шауль Ройтман, писатель, сценарист, доктор исторических наук и социальной антропологии, профессор, археолог, путешественник, экскурсовод, коуч и бизнесмен. Отец шестерых детей. За свою богатую событиями жизнь он побывал во множестве европейских экзотических стран, пишет в жанрах исторического романа фэнтези и фантастики, автор книжной серии «Эпоха Ворона» и других исторических и фэнтезийных рассказов и романов, лауреат премии, член Союза писателей из Северной Америки и владелец продакшена, работающего с видео, нейросетями и AI

0: инструментами. Ну, становится немного трудно дышать бесценно, правда же? А как вам? В общем, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив и гость нынешней полной иллюминации Дарин Шауль Ройтман. Привет!
1: Привет, Игорь!
0: Ну, да, еще и даже я понимаю, что мы упустили раввина. То есть это еще одна профессия, когда... Хорошо. Если раввина сюда тоже взять, мы что-то забыли перечислений? Напомни, если что-то еще есть сверх.
1: Я думаю, этого достаточно, хотя, конечно же, мы...
0: Кажется, есть еще пару профессий.
1: Есть еще, да. Есть в рукаве пару тузов.
0: Ну, хорошо. Если тебе нужно будет из рукава что-то вынуть во время программы, пожалуйста, скажи, что ты владеешь еще этим и этим, и этим. Так. В общем... Поговорим о глобальном, потому что, ну, я понимаю, что прочерчивать внятную биографию становится бессмысленно с таким набором, который я сейчас слегка приоткрыл.
1: Да.
0: Итак, во-первых, что из всех вышеперечисленных действий тебе доставляет наибольшее удовольствие? Ну, а, пожалуй, скажи это, я со вторым вопросом я чуть погожу. Отвечай.
1: Ну, про удовольствие. Я думаю, что... Ну, во-первых, любая деятельность доставляет мне удовольствие большое. Я очень люблю писать в первую очередь. Именно я в первую очередь писатель, сценарист.
0: Так.
1: Я люблю создавать, но и создавать выходит, и создавать и бизнесы, и закрывать сделки. Я тоже это очень-очень люблю.
0: То есть тебе близок любой креэйшн?
1: Совершенно верно.
0: Это близко, потому что на самом деле креэйшн прекрасен в любой области, в которой он не происходит. Хорошо, ты писатель, поэтому, значит, одна из граней. Поэтому сведения для тебя. Значит, Gemini способен за 20 минут и примерно за 39 центов сгенерировать 100-страничный детектив, заменяющий оригинальное произведение. Окей, мы оставим гениев в покое, но хорошо или плохо, что существование среднего художника будет или уже поставлено под сомнение? Или, как ты сказал, когда мы с тобой общались до эфира, AI заменит средний класс. Ну, давай сначала про средних художников. В общем-то, гениев процент, все остальные трудяги, писатели, талантливые, яркие, среди них есть люди тоже. И вот их, очевидно, не станет. А может быть, их и не надо, чтобы становилось много?
1: Прекрасный вопрос. Дело в том, что действительно AI заменит средний класс и, соответственно, средних художников, средних писателей. Все, что делается средне, либо низкоквалифицированное, сейчас и именно про creation, и я уже заменил, и заменяет в данный момент. И я, например, когда впервые столкнулся с AI, с искусственным интеллектом, это было в ноябре 22 года, я сейчас помню, это был чат GPT 2.5, и я посмотрел, с какой скоростью эта чертова штука пишет текст. Я схватился за голову. У меня 30-летний писательский опыт. И до меня дошло, что пройдет 5, 6, 7, 10 лет, и эта вот штука сможет, возможно, меня заменить. А я не претендую на звание гения. И, ну, я лучше, чем средний писатель, по моему мнению. Да, так говорят мои читатели. Ну, наверное, не гений. И меня это реально напрягло. И в итоге я напрягся ровно на 5 минут, а потом понял, что я хочу это изучить, я хочу этим владеть, и это как своего рода волшебство, которым я хочу заниматься. Таким образом, я пришел к тому, что занимаюсь искусственным интеллектом.
0: Хорошо. Ты пришел к продакшену своему, который, в общем, я думаю, не меньше приносит, так сказать, удовольствие, как не считая в деньгах или не в деньгах, чем твое писательство. Я думаю, как любой креэйшн, он тоже тебе интересен. И все же, понимаешь, хорошо, ты исчерпывающе ответил на вопрос, почему ты занялся вот искусственным интеллектом. Но мы же идем дальше. Вот мы как бы идем дальше, и... А что будет с миром, когда, так сказать, средний художник оказывается не нужен? Я даже не знаю, с какой стороны к этому вопросу подходить, потому что, окей, а кто говорил, что нужны средние художники? Нам нужны, видишь ли, Достоевские или Чеховы. И тем не менее, литература, искусство состоит из средних художников на 90%. Сейчас представим себе, что этого всего нет.
1: Ну, давай подумаем о том, что есть. Сегодня я сейчас иду как раз в сторону видео. И посмотри, сегодня набирают популярность AI-сериалы. Очень множество AI-сериалов. Тысячи. Реально тысячи, десятки тысяч сериалов полностью на 100% сделанные в искусственном интеллекте. И заменило ли это весь кинематограф? Нет. Не заменило. Но, тем не менее, очень многие люди перешли с того, чтобы смотреть сериалы и читать средние книжки, они перейдут читать на то, что сделано искусственным интеллектом по желанию того же среднего художника. То есть какой-нибудь условный Вася захочет написать детектив в стиле Чейза, например, и ему AI напишет это за один вечер. И этот же Вася, этот выложит детектив туда, куда нужно. И люди, которые любят среднее чтиво, будут это читать.
0: Ну, фактически, Вася только получатель денег в этой ситуации. Он же не креатор.
1: Он, ну почему же, идея была его.
0: Это очень общий промпт, понимаешь?
1: Да.
0: Идея
1: да.
0: была его. Ну, окей, он придумал. Но, тем не менее, все, он как писатель скончился. Он уже потом, очень скоро, без помощи AI ничего не создаст.
1: Совершенно верно. Это тенденция, которая происходит, я говорил, с двумя писателями, у которых есть большой писательский опыт. Возможно, не такой, как у меня, но, тем не менее, у одного 20, у другого около 15 лет опыта. И эти люди выпускали книги сами. Но сегодня и один, и другой сказали мне, что они своего рода атрофировались. Без искусственного интеллекта никуда.
0: Значит, их уже нет как художников?
1: Они, я бы сказал, скорее, от них осталась половина.
0: Ты хочешь, чтобы от тебя осталась половина художников?
1: Нет, нет. Но, обрати внимание, сегодня... Вот буквально в последние пару недель есть обновление в том же чате GPT в Клоде, когда он умеет считывать полностью твой художественный голос, твой креативный голос и клонировать тебя. Но это клоны, скажем так, не на 100%, я бы сказал на 80%, на 85%, но он пишет очень похоже на меня. То есть он взял все мои материалы, все, что я написал до этого, все, что есть в свободном доступе, и он очень красиво, скажем так, пародирует, подражает, плагиатит, если хочешь, меня.
0: Я хочу у тебя выяснить, как художник, ты рад этому обстоятельству или опечален?
1: Скажем так, я не рад и не опечален, потому что это данность. Это то, что есть, мир туда идет. Хотим мы этого или нет, я с этим работаю. Сегодня я превратил искусственный интеллект в инструмент, через который я зарабатываю вообще.
0: Ну, ты понимаешь, как бы, конечно, эта радость твоя, понятно. Да, но давай определимся. Писатель, он же, в общем, живет той радостью, которая доставляет ему творчество. Он сочинил столько-то произведений, он помнит, как это делается, как это завораживает, как пишутся эти строки, как они ложатся, я не знаю, на компьютерную там, клавиатуру и так далее, или на лист бумаги. И вот ему говорят, знаешь что, ну, в принципе, не надо тебе так напрягаться. Отдыхай, скажи пару слов на ушко, значит, AI, и все. Я не думаю, что так просто расстаться с человеческими чувствами, с какими-то эмоциями, которые тебя в том числе заставляют творить.
1: Верно. Смотри, сегодня для меня AI — это своего рода соавтор, или даже, я бы сказал, своего рода ученик. Вот представь себе, что у меня есть ученик, которого я хорошенько научил писать. И я ему даю писать свой роман, потому что он умеет писать, похоже на меня. Опять-таки, это не я не Александр Дюма, у меня нет литературных рабов, но, тем не менее, своего рода.
0: Ну, Дарья Донцова тоже пользуется услугами литературных рабов, хотя лучше бы... Да, так, значит, как раз исчезновение Дарьи Донцовой я бы приветствовал. Значит, у нас есть музыкальная программа, которую ты составил. Все композиции сегодня, хочу сказать нашим слушателям, из плейлиста Дарина. Мы слушаем композицию... Ты велел в порядке, которым ты прислал, верно. Это группа Europe со своим хитом The Final Countdown. Слушаем и идем дальше. У нас еще много вопросов, и мы вольны решать их, не решать, просто обсуждать.

0: А у нас в студии Дариан Шауль Ройтман, человек список профессий. Я не знаю, как тебе иначе называть. Хорошо. Когда мы встречались с тобой до эфира, ты рассказал совершенно бомбическую историю о том, как твоего ученика предпочли в качестве преподавателя тебе, и тот самый AI, во многом благодаря которому ты смог сделать столько всего, вот ровно на этом основании, что ты делаешь столько всего, тебя и слил. Во-первых, напомни, пожалуйста, историю, и можно ли назвать одним из главных парадоксов жизни с AI на данном этапе времени?
1: Да, однозначно. История произошла около полугода назад, даже меньше. Я на тот момент, будучи владельцем продакшена, я преподавал искусственный интеллект. Обратилась ко мне женщина, знакомая женщина, сама писательница и сама также режиссер и сценарист. В общем-то, по профилю очень-очень подходящая мне. Обратилась за курсом по искусственному интеллекту.
0: Угу.
1: И почти уже закрыли сделку, и тут она сказала: знаешь что, мне нужно подумать. И она пропала на пару дней, и когда я ей позвонил узнать, о чем же она там думает, она говорит: ты знаешь, я, честно говоря, сомневаюсь между тобой, и еще я видела, есть такой прекрасный мальчик Саша, который тоже преподает, который тоже специалист. Вот, он, конечно, намного моложе тебя, что, в общем-то, в данном случае это его... Его этерон, его
0: достоинство.
1: Достоинство, да, а не наоборот. И вот я сомневаюсь между тобой и им. Я говорю: интересно, кто же это мой такой конкурент, про которого я не знаю? Залезаю на его сайт, смотрю Сашу такого, впервые вижу, и вдруг читаю про то, что он ученик моей ученицы.
0: Так.
1: То есть это второе поколение, так сказать.
0: Угу. Ученица, учеников.
1: Да, да, ученица действительно была талантливая, и я сам говорил, сам ее сподвигнул на то, чтобы она преподавала. И в итоге эта моя клиентка, несостоявшаяся, выбирает Сашу. Я говорю: скажи, дорогая, а можно понять, что именно послужило причиной этого твоего выбора? Цена? Она говорит: ты знаешь, цена, да, он чуть подешевле, чем ты, но это был не критерий. Я спросил у ChatGPT, кого выбрать, и он сказал однозначно его. Тут я хватаюсь за голову, то есть я был ошеломлен, в шоке. Иду в ChatGPT, ну и, соответственно, я тут же дублирую этот вопрос в Claude, в Gemini и в Perplexity и в Grok. И спрашиваю, ну, назовем, условно, ChatGPT, назовем его это одним чатом, хотя они дали очень похожие ответы все. Я говорю: слушай, тут такое дело, я специалист по искусственному интеллекту и занимаюсь этим с ноября 22-го. Саша, кстати, занимается этим там буквально пару месяцев. Вот, и почему ты выбрал его, а не меня? Он говорит: слушай, а я вообще не понял, ты кто? Как бы, ты экскурсовод, ты писатель, ты бизнесмен, ты доктор наук, ты вообще 5, 6, 7, 8, 9 разных личностей. Я не знаю, это антофибильцы или это ты, не ты. А если даже это ты, то ты, возможно, занимаешься искусственным интеллектом как хобби. А он занимается только этим. Я советую только узконаправленных специалистов. А как я могу тебя посоветовать? Никак.
0: А, и что ты думаешь по всему этому, по поводу всего этого? Значит, AI невероятно продвинул тебя по жизни, дал тебе плюс профессии и так далее. А, и вот ровно, повторяю, на этом основании он тебя слил.
1: Ну смотри, в самом деле моя история с разными профессиями. Еще до AI я как-то говорил на одном интервью, что если бы я писал книгу про свою жизнь, наверное, бы я написал ее 33 профессии. Но это было еще до AI.
0: А теперь число удвоилось, я так понимаю, робко говорю.
1: Близко к этому, да. И как я к этому отношусь, я, честно говоря, реально...
0: Озадачился,
1: расстроился и как бы сказал: боже, что же делать тогда, если я такой разносторонний, всегда считал, что это
0: красоте хорошо. Достоинство твое, да.
1: А тут он отказывается меня советовать, потому что я распыляюсь, видите ли.
0: тут есть запятая, потому что новый мир будет дарить нам много удивлений на каждом шагу. Но об этом мы поговорим чуть позже. У тебя The Voice of Spring, Strauss, Иоганн, Вальс. Мы сейчас его послушаем частично. Mm-hmm. И дальше как раз вот продолжение того, что, о чем мы говорили сейчас.
1: Великолепно.

0: Ну что же, мы продолжаем. Дарин Шауль Ройтман сегодня, человек, профессию которого никто не сможет назвать, я думаю, не я, никто другой. В студии это безумно интересно. В общем, это Билли Миллиган, только не агрессивный, а добрый, пушистый Билл. Итак, кстати, знаешь, я вспомнил сейчас, пока слушали музыку, и действительно, Штраус после The Final Countdown, это неожиданно, это вкусы немного, да. Я вспомнил, что я когда-то интервьюировал Руи Хена, одно из интервью было, когда он рассказывал много лет назад, ну, что он же знает много языков, и он говорит, иногда они ночью сталкиваются и кричат. Вот. И это, говорит, это ужасно тяжелое состояние, вот, но они бьются там.
1: Да,
0: вот хорошо. У тебя профессии не сталкиваются так и не кричат?
1: Ты знаешь, иногда бывает. Иногда бывает, хотя это скорее... Это скиллы, да, это умения, которые, к которым я обращаюсь, когда... По мере надобности. А некоторые пылятся на полках много лет.
0: Ну ничего, в нужный час, как говорится. Итак, продолжим. Вот в том же направлении, в котором мы идем. Итак, значит, как свидетельствуют сами разработчики AI, Иван Ивановича, он умудряется уже хорошо лгать и даже шантажировать своих создателей. Может быть, тебя не смущает, что технология все чаще и все больше опережает этику? Меня, например, смущает. Понимаешь, чем ты прекрасен? Так я тебе скажу. Когда я разговариваю с чистым исследователем или разработчиком AI, а у меня есть такие люди, ну, сейчас уже меньше, но когда это было, да, то, в принципе, ну, мне как-то не очень интересно, какие аргументы он приведет. Он приведет, конечно, но мне это не очень интересно. Но ты одновременно и технарь, и гуманитарий. И ты, как бы сказать, извиняюсь за метафору, конечно, ты подносишь меч палачу, но голову на плаху класть тоже тебе, мне и еще каким-то гуманитариям, которых ты отчасти представляешь.
1: Да.
0: Потому что ты и писатель, и раввин, и путешественник, а это старое доброе занятие, они требуют некой, ну, как бы сказать, отстраненности от AI. В то время как другие твои занятия требуют вживания в него прям... И это, получается, зона, которую AI непременно повредит. Ну, понимаешь, как в любом случае демон, изобретаемый Франкенштейном, он не будет сажать цветы и гладить детей по кудрявым головкам, понимаешь? Все равно там будут, будет жестокость, там будет неизвестно какая еще, но несправедливость по отношению к людям, которые не свыклись и не сжились с AI. Как ты это видишь?
1: Во-первых, мне очень нравятся твои аллегории. Как я это вижу? Смотри, Игорь, те, кто не справились и не жили с AI, это все равно, что те, кто в свое время не справились и не жили с тем, что появился паровой двигатель или бензиновый двигатель, или появились машины, а они хотели ездить на лошадях.
0: Да.
1: Что с ними стало?
0: Да, но это локальнее, ты же понимаешь. Лудиты — это только часть тех, кого вышвырнет за ненужностью AI. Все глобальнее и масштабнее сейчас, правда же?
1: Конечно же. Я вижу в этом новый виток цивилизации. Это прямо в эту сторону. Сегодня те, кто примет AI и будет им пользоваться, и это невероятный же инструмент, они каким-то образом смогут перейти на новый виток цивилизации, каким-то образом, потому что те дети, которые рождаются сейчас, которые маленькие сейчас, которые еще родятся, не рождаются в новом мире. Мире, которым мы не знаем. Мы не знаем, что именно будет. Останемся ли мы все в живых от этого AI, с одной стороны. Будем надеяться, что да, что это не Франкенштейн все-таки. Потому что есть модели, которые в симуляциях уничтожали мир, а есть модели, которые приводили к утопии.
0: Стой, здесь поподробнее, пожалуйста. Значит, ты же говорил, сколько уничтожали мир, а к утопии какая-то одна.
1: Одна, да, одна. Верно. Было 7 моделей, так. И все 6 в итоге не справились. 7-я привела к утопии. Да.
0: Но 7-ю мог бы заменить Томас Мор обратным ходом, согласись?
1: Да, конечно.
0: Утопия, в общем, довольно простая штука, за исключением тем, что, того, что она невозможна. Так-то все там понятно. Там прям хорошо, город солнца, мы понимаем, но мы не понимаем сразу и недостижимость. Итак, утопия вычеркиваем, потому что этого не будет, и разрушение. 6 оставшихся.
1: Смотри, на самом деле, дадут ли или захватит ли власть действительно AI, это великолепный вопрос. Мы не знаем этого, мы не знаем, что нас ждет через 2-3 года. Понятия не имеем. Тут невозможно провести никакую статистику, потому что мы, как я сказал, новый виток цивилизации. Это означает то, что мы не знаем, что нас ждет, куда нас приведет этот виток. Будет ли AI новым видом жизни без людей, либо будет AI вместе с людьми?
0: Будет с частью людей.
1: Или с частью людей. Будем надеяться, что действительно будет частью людей. И сегодня AI, и на инструменты AI предлагают, например, дигитальное бессмертие. То есть сканировать тебя, например, твой голос, твои знания, максимум твоих знаний. И вот это вот аватара поселить на сервер, и с тобой можно будет всегда поговорить. То есть даже после того, как любой из нас идет из этого мира, можно будет посадить его, вести программу, например.
0: Окей, а чувство?
1: Чувство будет своего рода симуляция чувств.
0: Но это оксюморон.
1: Ты знаешь...
0: Симуляция разума, понятно.
1: Хотя, ты знаешь, страх, да. Страх — это чувство ведь, правильно?
0: Да.
1: А страх, он присущ искусственному интеллекту. Он ведь не просто так шантажировал своих исследователей, как ты.
0: Да, он боялся быть отключен.
1: Совершенно верно. Значит, чувства имеют место тоже.
0: На этом месте я должен поставить музыкальную паузу. Я тоже нуждаюсь, чтобы переосмыслить. И следующим номером у нас Sting, Fields of Gold. Отдаю должное твоему вкусу.
1: Благодарю.

0: А в студии Дарьян Шауль-Ройтман, человек, с которым мы говорим не столько о техническом аспекте искусственного интеллекта, сколько о социальных последствиях, психологических последствиях существования оного и развития. И поэтому скажи, пожалуйста, ну вот тогда я не буду спрашивать тебя, каким ты видишь мир через 10 лет или там через 5 лет. Окей, это в частности просто, каким ты видишь тогда мир будущего? Значит, правильно ли я говорю, ты меня сейчас перебей, уточни. Ну, те, кто не принял в полной мере, значит, заботы и опеки AI, будут уничтожены, скорее всего.
1: Нет, ну что ты.
0: Тебе не нравится слово «уничтожены», но я не имею в виду, они просто вымрут.
1: Они, скорее всего, да, как динозавры.
0: Да. Значит, ты сказал о том, что это новый виток.
1: Да.
0: Новый виток без последствий не проходит, потому что, ну, кто-то же есть, кто Конечно. Представляет еще старый виток, Конечно. Они уйдут. Останется... насколько это будет принципиально новый человек, который останется в населенном AI-мире?
1: Это будет другой человек. Это будет человек, да. Ну, в первую очередь, опять-таки, смотря на сколько лет вперед мы говорим. Если мы говорим на 10, 15, 20 лет вперед, это будет другой человек, который живет совершенно в другом мире, где все профессии, которые были до этого, очень многие профессии, не все, но очень многие, я бы сказал, 80% профессий поменяются, либо исчезнут. И будет новый мир, появятся новые профессии, появятся другие люди, которые, еще раз, выросли с искусственным интеллектом и не представляют мир без него. Ну, а если мы говорим про ближайшее будущее, то я бы сказал, я бы здесь хотел даже поговорить про то, именно про тех, не те, кто вымрут, а те, кто останутся, и что сделать правильнее, чтобы остаться и правильно перейти на этот виток, новый виток эволюции. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем я сейчас зарабатываю даже, я бы сказал. Я привожу людей на новый виток эволюции. Я помогаю бизнесменам, а также людям, которые работают в найме, но директорами, выстраивать свой дигитальный авторитет.
0: Так, поясни, уточни словосочетание «дигитальный авторитет».
1: Это словосочетание придумано мной. Вот, ну, мы все знаем, что такое авторитет, мы все знаем, что такое дигитальное.
0: Да.
1: А дигитальный авторитет — это то, как вас видят в интернете. То, как вас видят, воспринимают и принимают в интернете. То есть, на самом деле, зачем это нужно? Кому это нужно? Если мы говорим про тех же бизнесменов любого уровня, им нужны клиенты, им нужны сделки, им нужны деньги. Всем нужны деньги, но мы сейчас говорим про новых клиентов.
0: Более счастливых людей, которые да. умеют их зарабатывать.
1: Совершенно верно. И здесь эти клиенты, чтобы в море информации найти этих самых бизнесменов, вот этих самых специалистов, они сегодня, алгоритмы поиска поменялись, они сегодня обращаются к искусственному интеллекту. И даже если они обращаются к Гуглу, тот же Google дает сегодня выжимку. И я помогаю людям, тем же бизнесменам, сделать так, чтобы искусственный интеллект советовал именно их.
0: А потом... У тебя самого уже хорошо получилось, когда он посоветовал не тебя.
1: Вот именно поэтому, потому что я спросил, как мне это исправить, я создал целую методологию, как это исправить, и сделал это своим бизнесом, потому что я понял, что эта методология, она уникальна. Я помогаю людям сделать так, чтобы искусственный интеллект их советовал, это раз, а два... Как в тот момент, когда тот же искусственный интеллект дает ссылку, и человек приходит по этой ссылке на сайт, на соцсети, чтобы клиент выбирал именно этого бизнесмена.
0: А вот ты креатор, понимаешь, ты из собственной ошибки создал способ заработка и, в общем, учел, что называется, поработал над ошибкой основательно.
1: Совершенно верно.
0: Это круто. Но вот давай так, хотя бы даже на ближайшем этапе. Огромное число профессий искусственный интеллект возьмет на себя.
1: Да.
0: Высвободится достаточно много людей. Эти люди готовы к тому, что им нечего делать. Они готовы к тому, что они превращаются в общество, я не хочу сказать слово «паразит», но тем не менее, что им делать? Как им заменить и возместить то, что у них было, а теперь не будет?
1: Давайте скажу, что как я это вижу.
0: Да.
1: У этих людей будет пару выборов, да? Сразу, как только закончится автола, автохатахмаса и так далее, потому что у государства в итоге не будет денег всех.
0: Я думаю, что их уже не будет автолы, автохатахмасы, да. Это понятно, что да, отмирает вместе с...
1: Это, да. Да, совершенно верно. У них будет выбор либо то, что называется, поднять лапки и уйти под воду.
0: Ну, давай назовем это комплекс Бусидо. Можно написать хоку и вспороть себе торжественно.
1: Да, совершенно верно. Да, можно устроить сипоку. Вот, и... Либо идти, становиться самозанятыми.
0: И... Как найти себя в мире, в котором ты был, а теперь тебя нет? Где тебе гуманитарию пристроить себя? Где тебе человеку, не успевшему развить собственный бизнес, устроить себя? На тот момент остаются те, кто встроены.
1: Да.
0: Те, кто не встроены и выброшены, а куда им идти, во что встраиваться?
1: Ну, во-первых, это, кстати, один из аргументов, который я привожу своим клиентам, бизнесменам и самым Манкалям, это мы, не помню, как это по-русски, директорам, нужно сделать так, чтобы искусственный интеллект вас советовал, потому что через 2-3 года будет такой наплыв, что вы потеряетесь в пучине, вас не увидят. А здесь нужно это прямо уже сейчас делать. А что делать этим людям? Этим людям нужно, во-первых, будет определиться, чем они занимаются, чем они хотят заниматься, что именно будет приносить доход, и выстраивать свой дигитальный авторитет так, чтобы их находили, их хотели, и их советовал искусственный интеллект, и выбирали клиенты.
0: Дарин, дорогой, но эти люди... писали какие-то вещи прежде,
1: да.
0: Но эти люди занимались, допустим, изучением фламандской литературы XIV века. Больше того, я тебя сейчас укушу так. Смотри, сейчас я вижу просто тенденцию, все больше начальства, становится все больше людей, которые изучили, видимо, науку руководить. Они не готовы работать никак конкретно. Вот конкретики у них нет. Они никакой работе не могут прижиться, если им скажут обточить детали или сделать что-то еще. Но они умеют руководить. Зачем нам при наличии AI такое количество начальников и умеющих руководить?
1: Незачем. Умеющие руководить люди... должны в первую очередь научиться руководить собой. И тогда, став самозанятыми, они будут руководить своим бизнесом. А про фламандскую литературу в свое время, когда я только-только много лет назад решил, что я уйду из академии и больше не буду в академии, а я специалист на тот момент был по истории Древнего Рима, и мне нужно было себя искать. Я себе нашел, например, в туризме. Ну, а кроме туризма также и ходил по бейтовотам, по домам престарелых и читал лекции. На тему занимательной археологии. Создал цикл лекций. И очень, очень хорошо на этом зарабатывал.
0: Дарья, ну, во-первых, ты уникален. А во-вторых, что ты подсказываешь мне, что в эпоху мощного развития AI... лекции об археологии тоже станут одним из ненужных занятий.
1: Пока существуют пожилые люди, которые на пенсии, пока еще есть у них пенсия, это будет нужно. Потому что в основном пожилые люди интересуются историей, археологией, фламандской литературой XIV века, как ты сказал, и так далее, и тому подобное. Им это интересно, они расширяют свой кругозор.
0: Но ты понимаешь, что ты сейчас как раз заговорил о близких перспективах?
1: Да.
0: В то время, как мы с тобой уже беседовали о более отдаленных.
1: А вот более отдаленных У меня нет на это ответа, так же, как и ни у кого, собственно.
0: А, ты, может быть, ну, как писатель, не знаю, писал ли сам, но, может быть, читал среди, ну, наиболее успешных современных, скажем, фантастов, mm-hmm. авторов фэнтези или science fiction, что называется, какие-то прогнозы с этим связаны? Кто-то тебя уверил из них?
1: Ты знаешь, я сам писал. Просто около полутора лет назад Клод, я общался с Клодом Яй, и он мне сказал: слушай, ты же писатель, а ну-ка напиши книгу, где человек, ему внедрили искусственный интеллект, и вот он видит, видит зрением, как искусственный интеллект, это я сейчас не помню точно, это было особое зрение, где он многослойным зрением, например, смотрит на здание, видит не просто фасад, а в каком году оно было построено, кто его построил, кто его проектировал.
0: Да, сразу, да,
1: да, да. Mm-hmm. Кто живет в этом здании, mm-hmm. и что там было, кто жил. И точно так же про любого человека. Я действительно начал писать. Вот, в какой-то момент я написал пару глав, и в какой-то момент я сказал Клоду: ну ты же мне советовал. Он говорит: а я ничего не советовал. Я тебе ничего не предлагал. Я искусственный интеллект. Я не могу ничего предлагать. Я сам по себе не...
0: Так они врут.
1: Да, да, верно.
0: Но понимаешь, как бы... я хочу еще сказать, пока мы еще не окончательно перешли, и я стою еще на одном берегу, как бы, угу. да, одним из важных достоинств перед самим собой каждого человека, еще пока человека, угу. не придатка, не киборга, не придатка, да, является какое-то чувство собственного достоинства и самоутверждения. Мне кажется, что писатель, он может принять помощь, конечно, в виде фактов, в виде... Ну, как знаешь, у Сальвадора Дали жил под лестницей в каморке человек, когда Дали было неинтересно что-то рисовать, небо, облака, чем ему рисовать, он умеет. Он, да. Приходил этот человек и там подмалевывал. Нормально. AI – это такой же человечек под коморкой, из коморки, да?
1: Да.
0: Под лестницей. Но ведь чертовски приятно знать, я это написал, я это создал. Не я и AI... А я. Уходит писательское, художническое самоутверждение. Уходит вот это адское удовлетворение тем, я нашел эту рифму, я нашел эту фразу, я придумал концовку. Это все уходит в другой мир, его больше нет.
1: Скажем так, да, люди, которые создают сами, без ничего потихонечку отмирают.
0: А мне нравится это подход, беседа, подошедшая к концу, именно на этом месте. Мне нравится, люди... Это цитата, знаешь, я вырезаю, и ставлю, люди да, потихонечку отмирают. Ну, если честно сказать, я же, в общем, я не хотел узнать ответов, потому что их никто не знает, даже ты. Я хотел, чтобы ты сформулировал вопросы. Своим угу. видением, чтобы ты эти вопросы подвесил, как бы, и наши слушатели дальше попробовали бы сами ответить себе на какую-то часть вопросов. А дальше Минздрав предупреждал, как говорится. Значит, у меня такой вопрос остается. Вопрос прочерк. Я задаю его, значит, всем абсолютно гостям, за что получаю потом массовое проклятие, вы нас не предупреждали. Значит, вопрос прочерк — это типа ответа на вопрос, которого я не задавал. Я немножечко даже упрощаю эту историю. Ты должен вообразить себе аудиторию, к которой ты сейчас будешь обращаться. Uh-huh. Ну, это твои близкие, это наши слушатели, это твои коллеги, это, может быть, я. Значит, и за одну минуту произнести такой короткий спич о том, что ты сейчас думаешь, о том, что ты сейчас чувствуешь, о том, что ты видишь впереди, о чем хочешь. Ты uh-huh. не ограничен в теме никоим образом. Ты просто представь себе, для кого ты это говоришь, и скажи.
1: Хорошо, я вернусь все-таки к своей теме, потому что это сейчас меня очень-очень сильно волнует, и этим я занимаюсь. Я помогаю людям в разных, на разных жизненных этапах сделать так, чтобы они получали больше клиентов, больше зарабатывали, ихнее будущее было более, скажем так, определено, и они были уверены в своем будущем, благодаря тому, что у них построен вот этот вот инструмент, цифровой авторитет. И я желаю всем моим слушателям, это если среди них есть бизнесмены или люди, которые хотят, чтобы к ним обращались работодатели, потому что они чем-то выделяются в интернете, и потому что сегодня также для всех соискателей работы сканируют те же алгоритмы искусственного интеллекта и советуют брать, не брать. Я им советую построить дигитальный авторитет, я с удовольствием им помогу. Я считаю это очень-очень важным на будущее.
0: Дарьян Шауль-Ройтман, мы вас услышали, но я еще, наверное, добавлю, что, может быть, кто-то просто захочет посоветоваться с Дарьяном вот, о том, как жить дальше, вот, когда искусственный интеллект будет намного более развит, чем сегодня, а к этому идет, и, в общем, пока что не видно никаких других возможностей, при помощи которых его возможно, извиняюсь за тавтологию, возможно остановить, поэтому надо... печально привыкать к такому будущему. Если кому-то нужен совет, я думаю, что Дарьян с удовольствием его даст. Здесь сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо тебе за то, что провел этот час с нами. Ну, сил тебе, азарта. Кто знает, каким мы увидим и услышим тебя в следующий раз. Потому что профессий и поприщ у тебя немало. Тем прекрасен. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. До следующего четверга, пятницы, субботы. И вот еще одна композиция от Дарьяна, которую предварит он сам. Поэтому я вот оставляю две минутки, чтобы ты рассказал, как именно она создавалась. Она называется «Я вечен».
1: Да.
0: Это название упоительно-оптимистическое. Скажи, пожалуйста, в чем тут гиммик?
1: Гиммик в том, что я написал стихи к этой песне где-то полтора года назад. Это отчасти перекликается и со мной, с тем, чем я занимаюсь, чем я только не занимался. И также это вдохновлено сериалом «Горец», если вы помните такого вечного человека, который живет на протяжении веков. И именно на тот момент искусственный интеллект еще очень-очень плохо умел писать стихи, сегодня намного лучше, так что стихи написал.
0: Но музыка у него все равно получается лучше, чем стихи.
1: Да.
0: С текстами всегда хуже, насколько я замечаю.
1: Да. И вот именно с теми инструментами, это инструмент, который называется «Суну», я туда вставил свои стихи и попросил его сделать трек, и вот такой вот трек получился.
0: А мы сейчас его прослушаем, но... Я хочу еще на одну вещь обратить внимание, понимаешь? Уже даже сериал «Горец» обвивает меня чем-то теплым, потому что он все-таки не сегодняшнего дня, и он еще создавался, как должно создаваться художественному произведению. И, соответственно, мне и эта песня становится милее ровно потому... что ты в ее создании участвовал душой. То есть ты вспомнил, так сказать, этот фильм, ты выразил какие-то ассоциации, которые с этим фильмом у тебя были, и поэтому я бы так сказал, что эта песня человеческая, слишком человеческая. Но в данном случае слишком, меня не пугает. Вот сейчас мы эту композицию послушаем. Да.
1: Есть, кстати, целый клип, который я создал в Ютьюбе.
0: Да, видел. И еще хочу сказать, я знаю, что тебе нравится начинать с нуля. Важно только, чтобы этот ноль не оказался абсолютным когда-то.
1: Ну, ты знаешь, мы как программирование, нали единицы.
0: Вот чтобы всегда была единица, как бы, да? Окей, слушаем.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

0: Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.
1: La

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле.

ансамбля Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земербедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Олон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, «Песни для детей», «Песни для Яффы и Аркони», на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хинеине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его пластинка, вторая пластинка, второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзер бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Охра Фукс, и «Шира Юна Натаниэла», которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Бештейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Йорама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».